0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: This

0: осень на любимой волне.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Утреннее радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
4: Ой-ой-ой-ой, как здорово!

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Ле Мана водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Отдыхай с Бим Радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
4: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников. Проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально. Избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Подпевай.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучала инициатива о создании онлайн-платформы для психологической поддержки детей. Ключевым элементом сервиса должен стать анонимный чат с квалифицированным специалистом для помощи подросткам. При выявлении в ходе диалога признаков вовлечения ребенка в мошеннические схемы или диверсионную деятельность, система обязана оперативно передавать данные в профильные ведомства. По решению МЧС в России с 1 марта 2027 года снимается запрет на свободную продажу противогазов и защитных камер, включая модели для детей. Интересный факт. Дельфины могут узнавать себя в зеркале. Они не реагируют на отражение, как на другого дельфина, а используют зеркало, чтобы рассмотреть детали своего тела. Например, поворачивают голову и изучают пятна. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: Вот я молчал все, точнее, даже не так скажу. Вчера вот мы разговаривали.
1: Ну?
0: Я говорю, нет осенней депрессии. А она есть.
1: Наступила?
0: Вообще, что-то... Что-то жестко.
1: Не, просто наступило, мне кажется, немножко припад прыгнуло при этом.
0: И двумя ногами влетело обратно. И вот мы все
2: прям
0: сейчас...
2: Прям грудак.
0: Да, мы все, да, резко осознали, что, оказывается, это не шутка. Осень все-таки наступила. Оказывается, просто надо было очень много дождя. Вот я на карту осадков сейчас смотрю. Это, конечно, вот это... Это выглядит, конечно, как... Как апокалипсис.
1: А то, мне кажется, если прям отдалить, там получится тучками большая такая надпись «Конец лета».
0: Да, кто не успел искупаться, тот лох. То есть я, Фарид и еще огромное количество людей.
1: Ну нет, дождик же для этого как раз, чтобы искупались.
0: Вы представляешь, вот просто если сейчас посмотреть, откуда начинается вообще фронт дождевой, он буквально у нас начинается из, практически начиная от Тамбова, и огромным через Саранск, Чебоксары, Казань, Ижевск, он до Перми дошел, почти до Екатеринбурга. Огромный фронт, гигантский.
1: Тамбовская туча нам не товарищ.
0: Да. Ну...
1: С другой стороны, представляешь, есть же целый континент, который хотел бы, чтобы эта тучка до них добралась.
0: Ну, кстати, да. Но у них тоже у всех была бы депрессия.
1: Ну, да.
0: Все равно. У них там чуть по-другому. Ну, ладно, в любом случае, друзья, депрессия или не депрессия, мы с вами вместе... Это означает, что сейчас ваше настроение поднимется, и вы поднимете еще и наше настроение. Мы друг друга в таком симбиозе будем существовать. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэны». Здравствуйте. Сегодня очень-очень плотно. Сегодня у нас огромное количество интервью. Ну, во-первых, 8-10 мы поговорим про загородные, жизнь загородную. Давайте вот так вот обозначу. Про загородную жизнь со специалистами. Посмотрим, как вообще строится, как это все правильно где выбирать и что с этим всем делать, конечно же. И у нас будет новая рубрика 8-10. Называется она у нас «Загородный формат» с Ленаром Боговединовым. В общем, будем его ждать. На секундочку, руководитель комитета девелопмента и строительной индустрии торгово-промышленной палаты Республики Татарстан.
1: Да, серьезно?
0: Амбассадор загородной жизни, поговорим обязательно. 8.30 в том же часе, в следующем, получается. К нам придет Зульфия Габнуровна Нафикова, офтальмолог и офтальмохирург клиники «Омикрон». Мы часто о них говорим. Поговорим как раз про катаракту, поговорим, что с этим делать. В общем, тема тоже такая довольно-таки интересная. Какие у нас новые технологии, все это обязательно расскажем. Вот, собственно. Ну, а в этом часе я уж молчу про игру
1: Слово за слово.
0: Я уже молчу про то, что мы споем в утрауке, поздравим людей в конце. С днем рождения это будет еще в 10 часов. Ну, а в самое ближайшее время историческая справка. И в конце часа обязательно утромань. Поэтому, ребятки, пойдем готовиться. С вами сегодня напротив меня Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Кузьяхметов.
0: Так что аккуратненько на дорогах, пишут здесь люди. Доброе утро. Народные артисты любимой волны. Марат пишет. Ничего себе, как приятно.
1: Приятно.
0: Вот. Ну и всем хорошего дня и аккуратней на дорогах. Димка желает. Мы присоединяемся. Будьте внимательны, не подскользнитесь, довольно скользко. Ну что ж, все, пойдем начинать, получается.
1: Самое время, наверное.
0: Ну тогда историческую справку ждите буквально через пару минут. Мы погнали. Начинаем, друзья.
1: Доброе утро.
3: Утро, мэны. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
8: Реклама 0+.
9: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Что делать, если вы очень любите Татарстан?
2: можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
8: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
11: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
12: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
17: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
18: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: карту.
1: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
2: Да, смешно было, да.
1: Шоу Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Историческая справка.
9: 16 сентября. Всех поздравляю с наступлением этой замечательной даты. А вот чем она замечательна, мы вам сейчас с удовольствием расскажем. Ну что, Андрей, традиционно с праздников начнем?
10: Конечно.
9: Ну тогда, внимание, поздравьте тех, кто взял вас на работу. День специалиста по управлению персоналом сегодня. Собственно, HR-менеджеры или отдел кадров по-другому.
10: Да, это люди, которые принимают тебя на работу, которые решают там всякие вопросы, связанные с отпусками и так далее.
9: Спасибо большое за эту невероятную справку. Мы поздравляем всех.
10: Это я просто вспоминал, что еще они делают.
9: Они много чего на самом деле
10: много делают.
9: От них,
10: да,
9: очень много зависит, потому что если бы эти люди не подбирали нужных людей на нужные позиции, то на все компании уже давно-давно схлопнулись. Но иногда попадаются, конечно, вот эти так называемые девочки и чарки, которые, ну, они не все такие, просто это в интернете такое название, которые вот, ну, вот это вот.
11: А кем вы себя видите через 45 лет в нашей компании?
9: Ты что-то говоришь, она такая...
11: Ну, не знаю, я подумаю над вашей кандидатурой, и все.
9: Вот такие вот люди рушат как раз.
10: Представляешь, ты такой, ну, через год планирую стать HR-ом. Я такая сразу такая запаниковала.
9: Опа, это уже никуда. Ну ладно, это, друзья мои, такая история уже. Индивидуальный международный день охраны озонового слоя сегодня. Помните, в одно время все боролись, даже на освежителях воздух появилась надпись «Не разрушает озон». И содержит там что-то и так далее. Кто не помнит, озоновый слой окутывает землю он невидимым покрывалом и поглощает 97, а то и 99% солнечного излучения. А это радиация разного вида, разные излучения. И до нас доходит только приятное такое классное тепло. Если бы у нас не было бы озонового слоя, на Земле была бы температура, ну, такая, интересная, скажем так. Не, в бане вы такую тоже не найдете, даже чуть-чуть побольше, мне кажется.
10: Какая-нибудь инфракрасная баня получилась бы у нас.
9: Что-то типа того, на самом деле. Ну, однако же, вот еще в 1985 году британские ученые уже обнаружили на Антарктиде озоновую дыру диаметром свыше 1000 километров. Вот, появлялась она каждый август и исчезала в декабре. Это явление напрямую связано с разрушительной деятельностью человека. И это был старт борьбы как раз-таки за озоновый слой. И там чего только не делали. Вот. Ну, вот это самое смешное, что когда вот, я говорю, вот этих там спреях, дезодорантах там и так далее, да, там не содержат какие-то газы, они разрушают озоновый слой. Хотя это такой минимум, потому что все упирается в производство. Еще один праздник очень важный, день медицинских клоунов. Это для тяжелых пациентов работают специальные артисты, они зачастую приходят, многие из них не имеют, например, образования, они просто приходят повеселить детей уже, там, сами профессионалами становятся на этом поприще. Актеры часто приходят и так далее. Профессия зародился США в конце 80-х годов. Представляешь, вот такая
10: классная профессия, я считаю.
9: Да, без этого никуда. Но это самая смешная шутка, да, когда к вам пришел знаменитый голливудский актер, а вы лежите в больнице, то все, ваши дни сочтены. Значит, пришел попрощаться. День учреждения Ордена Красного Знамени в России. Произошло это в 1918 году, аж 16 сентября. Была такая награда — Международный день интервенционной кардиологии. Напомню, что в 1977 году, в 1900, в мировой кардиохирургии произошел прорыв. Тогда немецкий врач Андреас Грюнцик впервые провел операцию по коронарной ангиопластике. Это такая небольшая процедура, ну как бы малоинвазивная, то есть не совсем, там не пол груди тебе разрезает, а аккуратненько вводятся крошечные инструменты в кровеносные сосуды и расширяет, расширяет суженные артерии. Вот, это очень важный момент. Вот, собственно, после этого учредили даже целый праздник.
10: Ну, это здорово, да. Всегда новое что-то в медицине, только приветствуем.
9: Спасибо. День ежевик сегодня. Ну, ты, кстати, отличаешь этот ежевик там? Вот
10: ежевик
9: вот,
10: черная такая,
9: шелковица, да, еще что-то. Я вот не шарю. Люди, напишите.
10: По мне, так как малина, только темная.
9: Скорее всего. День завитушек, кудряшек, локонов, валют и вензелей.
10: Прям вообще все подряд решили случайным образом соединить там, нет?
9: Просто для любительниц причудливых причесок. Ну и для любителей теперь тоже. Ну, получается, что так, да. День домашнего уюта, конечно же, хочется вот... Я вообще сегодня из дома не выходил. У меня сегодня такое настроение, вот хочется целый день вот дома лежать, что-то делать, смотреть.
10: Это все дождик.
9: Какой-нибудь пить какао, вот что-то такое.
10: А пить дождик придется.
9: Да, это, видимо, реально на меня просто напала осенняя депрессия. По народному календарю сегодня давайте пробежимся. Сегодня так называемый день Домна-Добрародная. Ну, давайте, значит, во-первых, святая мученица Домна Никомедийская. Медийская была.
10: Ну, Домна это же печь, как будто раньше называли, так, нет?
9: Есть такое, да. Ну вот сейчас мы об этом и поговорим. Традиция в этот день вытащить из дома весь хлам, очистить сараи и амбары. И верили, что чем чище в доме, тем сытнее будет счастливее осень. Угу. Мне, кстати, давно уже всем мы говорим о том, что, ребят, периодически перебирайте шкафы, если что-то валяется. Ну, очень простое правило. Если есть что-то, к чему вы не притрагивались, ну, месяца три...
10: Не, по-моему, год, говорят прям. Если год вот. Не брал...
9: Да год...
10: Все сезоны, получается, прошли.
9: Слишком долго как будто, да. Вы можете быстрее. Вот можете вот хотя бы месяца три вот не трогали, да все. И вы понимаете, что это там не сезонная вещь, просто лежит и лежит. Ну и все, и вы либо отдайте, либо продайте, либо подарите, либо отдайте нуждающимся. Ну, избавляйтесь, главное, от хлама и так далее.
10: На тряпки пустите, наконец.
9: Вот, потому что вот в отличие от ненужного хлама, например, наши предки старинные вещи бережно относили в амбары, хранили, ну, потому что это память предков, относились как к оберегам. Например, лапти изношенные на заборе вешали и так далее, и так далее. Ну, а мы перейдем далее, значит, к приметам. Сильный дождь к длительному ненастью, спасибо, вот прям так точно, зараза такая, сегодня. Ну, и в целом, если на закате на горизонт, за горизонт опускается алое солнце, это холода.
10: Mm-hmm.
9: Это, кстати, вот...
10: Внимательно сегодня, да? За солнцем следим.
9: Это правда. Какие исторические события произошли в этот день, рассказываем прямо сейчас. В 1492 году Христофор Колумб открыл Саргассово море во время первой экспедиции. Опять-таки, да, 15 век получается. Вот на деревянных посудинах, по факту, с веревками, которые идут благодаря парусам, из ткани, веревки. И вот это вот все еще же должны люди управлять. Мы должны под ветер подстраиваться. И вот эти люди плыли через Атлантику. Для меня до сих пор это самая удивительная вещь, конечно. Это первооткрыватель того времени. С ума сойти.
10: А почему Саргассово-то море он открыл? Почему не Христофорово или не Колумбово? Или это его проклятие?
9: Я вот думаю,
10: он как Америку открыл и назвали ее не Колумбия, а Америка. И так все понеслось дальше, соответственно.
9: Да, вот есть у него такая история абсолютно, да, которую мы знаем все прекрасно, что ему ничего абсолютно не принадлежит. Но получил море название из-за гигантских скоплений плавающих бурых водорослей. Это Саргасса, и вот, собственно, и Саргассово его назвали. Просто было, скорее всего, много, очень сильно водорослей. У нас тоже люди ничего себе. 1821 год. Российская империя подтвердила исключительные права на Аляску. Впоследствии территория была передана США. Вот это самый грустный такой момент, потому что территорию эту удержать было очень сложно, практически невозможно на тот момент, когда мы ее продавали в США. А США, соответственно, ну, просто понимая, что там промысел, там рядом, ну, типа, выход к морям, к океанам, ну, соответственно, они с удовольствием его выкупили и оставили себе. Теперь представляешь, если бы в советское время Аляска принадлежала бы СССР. Представляешь расположение ракет и близость нахождения США? Это было бы очень интересно за этим наблюдать. Ну, хорошо, что, наверное, этого все-таки не произошло. Окей, значит, 1857 год. Американец Джеймс Лорд Пирпонт получил авторские права на песню «One Horse Open Sleigh». Ее переименовали потом, ну, ты знаешь ее.
10: Jingle bells, jingle bells, jingle bells. А, ну, это знаю, да. Вот, потому что предыдущее название, которое ты сказал, вообще прям как первый раз слышу.
9: А «Jingle bells», конечно. Эй, рождественская песенка была написана для школьного представления. Ну, и, собственно, осталась она у нас в памяти. General Motors была организована в 1908 году Уильямом Дюрантом. Она стала одной из крупнейших в мире автомобильных корпораций. В 1914 году Государственная Дума Российской империи приняла закон, запретивший продавать водку во время войны.
10: Mm-hmm.
9: Ну, интересный ход, конечно. Ну,
10: проходили мы через это, да.
9: Много раз уже причем. Далее, в США представили первый коммерческий копировальный аппарат Xerox 914 в 1959 году. Еще раз напомню, все аппараты называются копировальным, не все аппараты называются ксерокс. Ксерокс — это название конкретного аппарата. Ну, просто, как и мы в детстве называли все большегрузы, называли КАМАЗами, как мы все внедорожники называли джипами, и вот это вот все, вот так же и ксерокс. Ну,
10: то же самое с подгузниками, их тоже вот там часто называют памперсы, хотя нет.
9: Все верно. В 1963 году из Малайи, Сингапура, Сараваки и Сабаха образовано государство Малайзия. Где мой вот соседский друг из деревни, представляете, вот всей семьей они обучали за границей. Вот, очень сильно стремились, очень хорошо учились, учили языки сразу с детства. Вот, и у нее, я до сих пор, для меня это огромный пример. Старшая сестра Малайзии, средний брат в Турции обучался. И вот теперь мой кореш, можно сказать, в Малайзии уехал, женился там на малайке. Как бы странно это ни звучало.
10: А он тоже малай же, наверное.
9: Вот в этом-то и проблема. Особенно, когда он первый раз звонил родителям. Да, мне понравился малайка.
10: Испугались они, да?
9: И пошел вопрос, да. Вот, ну вот теперь там спокойно существует, занимается предпринимательством. Это интересно. Смотрите, значит, у нас в 1976 году житель Еревана Шавар Шкрапетян спас с 10-метровой глубины 20 человек, когда переполненный троллейбус упал с моста в водохранилище. Что вы понимали, что это за человек и насколько он мощен? Ну, во-первых, случилось, да, троллейбус действительно упал, люди были на глубине, не могли выдать, и чисто на вот какая-то случайность вообще, какая-то случайность, Шарварш Владимирович Карапетян, выдающий советский спортсмен, многократный чемпион мира и Европы, 11-кратный рекордсмен мира по подводному плаванию, оказался рядом.
10: Это круто.
9: Это судьба просто. Это, ну да. Это беспрецедентный человеческий подвиг.
10: Ты прям сейчас сказал, у меня мурашки побежали.
9: Кстати, вот этот подвиг стоил ему в итоге спортивной карьеры, потому что он потом долго восстанавливался, его самого там откачивали в итоге, потому что он буквально на глазах он увидел, как 92 пассажира вместе с троллейбусом потерял управление, рухнул в воду, он мгновенно ушел и троллейбус на 10 метров, и он мгновенно сразу начал нырять, там еще ледяная вода, нулевая видимость, он ногами разбил заднее стекло троллейбуса, на ощупь доставал людей, передавал их брату. Поднялся одна 46 человек. 46 человек. И их, из них только 20 человек медики вернули к жизни. Представляешь? Ну, вот такой вот человек.
10: Вообще, понимаете? Если честно, без какого-то спецоборудования погружаться даже на 10 метров, это сложно очень.
9: В итоге 45 дней он провел в реанимации. Порезы, стекло, ледяная вода. У него развилось тяжелейшее двустороннее воспаление легких. У него заражение крови случилось. Огромный урон здоровья получил. Им закрыл это ему путь, естественно, в большой спорт. Хотя вот как раз-таки. Но, тем не менее, это огромный человек, это большой герой. И это, конечно, ну, просто честь ему и хвала. 19 мая ему исполнилось 73 года, он все еще жив.
10: Это круто это очень.
9: Пусть долгих лет здоровья, этот подвиг. И, кстати, скрывали целых 6 лет, потом только вернули. Я считаю, что мы должны об этом рассказывать. Вот такая вот у нас абсолютная история. Ну, а что у нас в продолжении? Что мы хотим рассказать? Ну, в завершении. В 1983 году Арнольд Шварценеггер получил американское гражданство. Вот. Ну, собственно говоря... Поздравляем. Да кто ж тогда знал, что он станет губернатором Калифорнии? А в 1998 году состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
10: Смотри, есть вариант, что спите.
9: Ну, кстати, да. Можете уже предлагать. Ну, а мы к дням рождения перейдем быстренько. Смотрите. Значит, в этот день родился Генрих V, король Англии, которое влияние оказало большое на столетние войны. Михаил Кутузов, наш генерал-фельдмаршал, полководец, главнокомандующий русской армии во времена Отечественной войны 1812 года, 1745 года рождения. Очень непопулярные были вот решения. Им были приняты как раз по отступлению. Все говорили, как мы можем? Нет, мы должны биться. Он говорит, нет, елки-палки, надо отступить, потом их добивать надо когда-нибудь уходить. Вот так он говорит.
10: Ну и из-за этого, может быть, он и попал в историю.
9: Абсолютно. Фрейлина Екатерина II Наталья Загряжская родилась. Она стала прообразом пиковой дамы из произведения Александра Пушкина, если что. Если вдруг кто-то не знал. Далее, Натан Мейер Ротшильд родился в 1777 году. Даже год блатной, ничего себе. Основатель банкирского дома Ротшильда в Лондоне и член известной богатой династии, естественно. Дочь австрийского предпринимателя Эмиля Еленика, Мерседес Еленик. Если что, Мерседес правильно называть Мерседес.
10: Мерседес, да.
9: Это сам правильно, да. В честь которого назвали автомобиль Мерседес, собственно говоря, имейте в виду. Ну и в завершении, это великие, которых уже, к сожалению, нет с нами. Биби Кинг родился, певец, гитарист из США по прозвищу Король Блюза. Обожаю, у меня много песен есть в плейлисте. Питер Фальк, 1927 года рождения, американский актер, который сыграл лейтенанта Коломбо в одноименном детективном сериале 18+, так что имейте в виду. Ну и народный артист Михаил Кокшонов, 1936 года рождения, ну, великий советский российский актер театра и кино. Ну, а кто все еще с нами по одной планете шагает, быстренько вам расскажем. Ангелина Вовк, диктор Центрального телевидения СССР, ведущая «Песни года», народная артистка России. Легко узнаешь ее голос, потому что вот этот ее вот прям дикторский,
10: да,
9: классный.
10: Да я и внешне ее даже узнаю.
9: 84 года. Ей 81 год исполняется. Евгению Петросяну, это юморист наш, всем известный народный артист России. Вот. Далее, значит, Микки Рурку 74 года.
10: Ого!
9: Да, Микки Рурк прошел большой, конечно, путь. Американский киноактер, звезда фильмов «9,5 недель», «Железный человек 2» и многих-многих-многих других. Все фильмы 18+. Дэвида Копперфильду 70 лет, и американскому фокуснику-иллюзионисту. Ты представляешь уже?
10: Тоже легендарный человек,
9: абсолютно вообще, невероятный. И в завершении... Да на этом мы, собственно, и завершим. Сделайте этот день великим для себя, тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике под названием «Историческая справка».
10: Ну и доброго утро вам.
9: Это правда.
8: Историческая справка.
0: Реклама на Бим-радио.
12: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в КанАвто. Звоните 8-843-230-30-30.
13: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
15: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
16: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
17: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-4741, 16+.
18: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в КанАвто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в КанАвто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто КанАвто. Не оферта.
19: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
20: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
21: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в КанАвто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в КанАвто с пробегом.
22: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее на основе акции по телефону 8 843 230 3030. Не оферта.
8: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников, проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально, избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.
5: Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор рубрики ООО «Акбарс-дом».

0: самый точный прогноз погоды прямо сейчас прозвучит. Ну что, Андрей, давай, удиви нас. Дождь?
1: Вы точно хотите это все услышать?
0: Я хочу это все услышать, как никто другой.
1: Ну, вообще здесь довольно позитивно написано. Плюс 12 в Казани, слабый дождик, который закончится уже в 7.40 довольно скоро. То есть буквально через 5 минуточек он уже раз и закончится должен.
0: Ничего позитивного.
1: Но не везде. Но если на карту осадков посмотреть, то да. А как он вообще закончится? Как вот это вот все может закончиться? Наверх только если уйти. Ну, может быть, так и случится, собственно. Что касается температуры днем, сегодня нам обещают плюс 15. Вообще сегодня 3 капельки прям рисуют. Говорят, ну, дождливый денечек. Вы это, я думаю, тоже ощутили. Ночью будет плюс 10. Завтра, кстати говоря, обещают без осадков плюс 16. В пятницу плюс 18. Вообще солнышко обещают. И до выходных тут даже, знаешь, до следующей среды до 23 прогреется температура в Казани.
0: Как вовремя.
1: Ну, представляешь, 23 числа 23 градуса получается.
0: А 28-го там что-нибудь?
1: 28-го нет, там лучше не смотреть. Там уже не так радостно. Там даже 25-го уже 18. Да. Ну и немножко по республике тоже расскажем вам. Значит, такие города, как Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны. Там ночью плюс 9, плюс 12, днем плюс 19, плюс 23. Довольно-таки тепло, на самом деле. Но есть тут тучки, конечно, грозы, и дождик тоже вероятен. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, плюс 9, плюс 12, ночью плюс 19, плюс 23, днем, соответственно. И в Нур-Улате у нас ночью плюс 10, плюс 13, днем плюс 19, плюс 22.
0: Я что, зря шорты, что ли, убирал? Да опять до 23, если. Вот там в среду же вообще красивая погода будет. Вообще невероятно.
1: Так и сегодня тоже в шортах было бы удобнее. Штаны не промокли бы.
0: Стой, подожди. А я же... Мы же говорили... Вот недавно совсем прогноз мы давали, что будет похолодание.
1: Будет похолодание?
0: Я прям помню, что было такое, что раз-раз-раз, а потом раз, и провальчик.
1: Нет, это ты с тем декабрем путаешь.
0: Может быть, я про эти дни говорил, в которых мы уже живем, потому что время-то летит.
1: Это что, эти дни наступили?
0: Эти дни наступили. Холодный, дождливый. Ну вот вроде сейчас выровняется. И это, я думаю, будет вот последняя возможность зацепить летние денечки. Так что целую недельку у нас еще есть впереди. А вот потом начнется, скорее всего, настоящая осень. С чем я вас всех и поздравляю.
2: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: А тут слышали вы про маркетплейсы, Андрей? Они теперь начали требовать клиентов подтвердить происхождение денег, которые люди тратят на площадке.
1: Я вчера видел эту новость, там, по-моему, свыше 20 тысяч, если на момент вы потратили. Но что-то я не поверил, если честно. Я сразу думаю, ну да быть такого не может.
0: Вот, а пока говорят, что так оно и есть. И говорят, даже кошелек могут просто заблокировать. А для разблокировки понадобятся документы, например, справка 2 НДФЛ, договор о продаже машины или квартиры, скриншот выигрыша в лотерее.
1: Лотерея.
0: Я так понимаю, что обычно, когда появляются вот такие вот схемы защиты, значит, появлялись какого-то рода такой обнал. Угу. Ну, то есть у человека появляется откуда-то там наличка, угу. Он ее вкидывает просто в маркетплейс, как бы обналичивает через товары, потом их перепродает и, соответственно, забирает уже деньги. И как будто бы для налоговой это, ну, здравствуйте, вот же все нормально, же вот же товары я продал, вот купил, угу. Вот продал, все. То есть такие легализованные. Ну, маркетплейсы, естественно, против того, чтобы через них кто-то таким образом обналичивали. Ну и так как обычно люди на 20 тысяч не закупаются, ну, я, кроме, естественно, техники какой-то крупный. Но я уж один раз помню, чтобы я на 20 тысяч купил, это я купил огромную колонку. Я покупал домой. Вот. Это единственный момент, когда я где-то на маркетплейсе потратил 20. Я видел, конечно, что люди машин заказывают на маркетплейсе.
1: Не, мы вот приставку только максимум заказывали,
0: вот,
1: игровую.
0: Пожалуйста. Вот там тебя просто спросят, типа, ну ты хоть работаешь? Ну, условно, это так выглядит. Справка 2 НДФЛ. Она у вас, ну, у меня она уже просто априори валяется где-то в телефоне. Я просто ее прикрепляю, потому что к договорам, если мне надо заключать, я всегда официально работаю практически. И вот, пожалуйста, здесь как бы вообще абсолютно, вот моя работа, вот деньги. Они такие, все, супер, работаешь, молодец. Не думаю, что маркетплейсы будут вот так вот прям сильно копаться в вашем постельном белье.
1: Ну, мне кажется, вообще им самим это не очень-то выгодно.
0: Ну, конечно. Но, как мы понимаем с вами, опять-таки, хитрые люди какие-то схемки придумали. Эти схемки сейчас вот таким образом осаживают. Mm-hmm. Нас с вами это никак не коснется, кроме того, что надо будет иногда там подтверждать доход таким вот забавным образом. Ну, а преступники, как всегда, лишились еще одного способа обналичивания денег. Ну, а далее, значит, что еще из интересного? Ну, памятник у Суворовского училища сменил место и соседа. стоял монумент военным преподавателям и наставникам. Про суворовцев там был, сложные годы там обучавшие. И недавно горожане заметили, что на этом месте появился другой памятник. Но он примерно о том же, на самом деле. Вот. А прежнюю скульптуру перенесли на центральную аллею училища. Так что новый монумент посвящен наставнику, офицеру и воспитателю. Обязательно сходите, посмотрите. В общем, еще один повод прогуляться в центре нашего замечательного прекрасного города. Обожаю, если честно. Вот всегда что-то новенькое. Всегда. Ты что ходишь, просто диву даешься. Тут. Кстати, кто уже прогулялся по набережной Кабана?
1: Я вчера был, вчера посмотрел.
0: Че, как тебе?
1: Красиво. Согласись. Аккуратно, хорошо так все сделали.
0: Я вообще, я уже и забыл, как он выглядел по-старому, если честно. Мне уже все абсолютно.
1: А по-старому там ничего не было, просто берег же был. Еще буквально, наверное, вот год назад просто был берег, а сейчас
0: да.
1: Красиво, можно идти, смотреть, гулять.
0: Антон вот нам, кстати, пишет. Я всех вчера предупреждал, что дождь будет на сутки. Антон оказался абсолютно прав, просто абсолютнейший прав. Вот, мне кажется, Антона пора брать на работу. Сам точно прогноз погоды.
1: Можно его переименовать в Антона Синоптика.
0: Да, пожалуйста. Антон, спасибо вам огромное. Вот, Роберт пишет, синоптики ошибаются один раз, но каждый день. Вот, вполне возможно. Вот, ну и Артем Патрин. А, кстати, Артему Патрину мы скажем большое спасибо за этот кекс невероятный, который он нам принес. Артем, я не знаю, что ты там добавлял. Возможно, там что-то есть. От чего, ну... У нас какое-то некое влечение теперь к этому кексу. Очень вкусно было.
1: Есть спасибо еще?
0: Тебе. Да. Спасибо тебе огромное. Вот, чтобы вы понимали, человек заморочился, пришел в вечернее шоу, там в открытый микрофон вечерним трубимовцам и оставил нам кекос.
1: Забота.
0: Да, это вообще, конечно, невероятно было. Спасибо
1: ты
0: огромное.
1: Так сейчас кекос, конечно, сказал.
0: Захотелось?
1: Ну.
0: У нас, ну, так как Артему, говорю, прикинь, Андрею захотелось кекс, поэтому ненадолго прервемся на золотые нулевые, послушаем музыку и вернемся, пока.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ну, вот так вот окунуться в нулевые, если честно, с группой Fly Project, это прекрасно. Но от 2000-х я вообще хотел бы, чтобы мы все избавились уже.
1: Почему?
0: Ну, что касается, уже технологии поменялись, строительство поменялось, все поменялось. Это вот касается тех, у кого загородные дома, например, или дачи, или гаражи, я не знаю. В общем, ребят, на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стелл МС». Дом начинается с территории вокруг него.
1: Ну, это конечно.
0: Красивый двор, ухоженный участок, это все понятно, остается только последний штрих, и это, конечно же, ворота. Для гаража или въезда на территорию выбирайте то, что делает каждый день удобнее. Нажали кнопку, и ворота открылись прямо из машины. А чтобы не выходить на улицу на холод или в жару, можно открыть и из дома. А роль ставни добавит защиты и уюта. А вам никакой борьбы с осенним холодом. Стелл, обустраивайте дом с удовольствием. Звоните 5-174-174-5-174-174. В общем, с кнопки открывается писание. Дальше все.
1: Удобно.
0: Вот эти 2000-е, конечно, уже возвращать не хочется. Хочется современных технологий.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Это действительно твой выбор?
7: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
10: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
11: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
14: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
15: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхиддинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
16: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
2: Мы, ну что, потеряли нас немножко. А мы тут по пробкам просто скачем, смотрим. 5 баллов, движение плотное. На проспекте Универсиады, улицы Тихомирного, от Танковой до Туфан-Минулина. 21 минута, представляешь?
3: Ужас.
2: Аграрная улица Космонавтов. Простите, зуб выпал. От проспекта Победы до Советской площади. 14 минут. Улица Петра Виттера. Да что же этот зуб-то? Сейчас, подождите.
3: Да глотай его.
2: Все, нормально, кальций пополнили. Улица Петра Витра от Дементьева до Амирхана 12 минут. Гвардейская от Аметьевской магистрали до Кутуя 11 минут. Мадыжский тракт от Интернациональ до Натана Рахлина 11 минут. Мосты, дамы, кстати, свободны. Что у нас происходит по ДТП?
3: Поиск, нам поднаписали ЖК «Весна пробка».
2: Когда не пробка, братья мои и сестры. Всегда. Вот. А я ни одного ДТП не наблюдаю. Я удивлен, почему? А почему вчера был солнечно, абсолютно солнечно, и все было в ДТП усеяно, а сегодня вот такая вот история. Не знаю, в чем секрет, но самое главное продолжать в таком же духе. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны, осторожны, снижайте вашу скорость передвижения по городу, вот, и будьте осторожны. Всем вам удачи, мы в Утромане погнали.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» ИП Саттарова Эльвира Гакилевна, салон напольных покрытий «Quickstep». Ищите напольное покрытие качества мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Quickstep» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Quickstep» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. Напоминаю о том, что начинается у нас «Утромани». У нас прямая трансляция ВКонтакте уже запущена. Именно там вы можете увидеть наших красавиц, которые пришли к нам сегодня в гости. А это именно Алина Гомерова и ее дочь Оливия. Девочки, привет!
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Оливия, ну, рассказывайте, как начался ваш учебный год?
5: Ну, это начался обычно, на самом деле. Только сегодня у нас первый урок, и первый урок ведет тот же учитель, что и второй.
2: Очень удобно, да? Вы из кабинета, наверное, не выходите, получается.
0: Хоть свои силы. Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор игры «Утромани» ИП Саттарова Эльвира Гакилевна, салон напольных покрытий «Quickstep». Ищите напольное покрытие качества мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Quickstep» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Quickstep» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. Напоминаю о том, что начинается у нас «Утромани». У нас прямая трансляция ВКонтакте уже запущена. Именно там вы можете увидеть наших красавиц, которые пришли к нам сегодня в гости. А это именно Алина Гомерова и ее дочь Оливия. Девочки, привет!
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Оливия, ну, рассказывайте, как начался ваш учебный год?
5: Ну, это начался обычно, на самом деле. Только сегодня у нас первый урок, и первый урок ведет тот же учитель, что и второй.
2: Очень удобно, да? Вы из кабинета, наверное, не выходите, получается?
5: Да, очень

0: гости, а это именно Алина Гомерова и ее дочь Оливия. Девочки, привет!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Оливия, ну, рассказывайте, как начался ваш учебный год?
2: Ну, это начался обычно, на самом деле, только сегодня у нас первый урок, и первый урок ведет тот же учитель, что и второй.
0: Очень удобно, да? Вы из кабинета, наверное, не выходите, получается.
2: Да, очень удобно, особенно если учесть, что я иду ко второму, и мне придется пояснять, где я была на первом.
0: Понимаю. Оливия, расскажи, пожалуйста, ты в каком классе у нас?
2: Я в шестом.
0: В шестом классе. Ну, скажи, как лето у тебя прошло? Все здорово было?
2: Да, как обычно лето.
0: Прекрасное, хорошее. Эх, да. Как ты не понимаешь, что у тебя сейчас лучшее время вообще?
2: К сожалению, я понимаю, что у меня лучшее время сейчас.
0: Молодец, Оливия, молодец. Молодец, что ты эту тему рефлексируешь, осознаешь, это прекрасно. Алина, ну, расскажите вы, как вам дался начало учебного года, Оливии?
1: Я думала, вы спросите, как у меня прошло лето.
0: Да, это второй вопрос.
1: Сочинение могу написать. Учебный год прекрасно начался у меня.
0: Вопрос в ноль.
1: Умница, красавица, никаких проблем.
2: У меня многоточие.
0: Вот, слушайте еще, да. Ну и расскажите, пожалуйста, как лето прошло?
1: Прошло замечательно.
2: Хотите,
1: жалко, что прошло.
2: Хотите, я сочинение напишу?
0: Да, потом, чуть-чуть попозже, потому что я вам хотел бы задать еще 5 вопросов у нас на разные денежные суммы.
1: А на... это еще не оно было, нет?
0: Это нет.
1: Я думала, 100 рублей уже в кармане.
0: Это вы, я не тот джин из сказок, вы меня так легко не обманете. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно, мы вам зададим вопрос. Сегодня 100 рублей, сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. Ну и, собственно, прямая трансляция, еще раз напомню, запущена. Андрей сегодня как просто как оператор мощнейший.
3: Я пытаюсь всех снять, да.
0: Двумя руками там что-то держит. Кран ему нужен вот этот, который, вот знаешь, когда вот поднимаешь оператор так на высоту сверху,
3: да, чтобы да, снимали, мне нужен
0: пролеты,
3: такой, да.
0: Чтобы делать. В общем, Андрей там уже потихоньку операторское искусство, да, постигает. Девочки, я вам пожелаю удачи. Кто за вас сегодня болеет?
1: Все. Весь город. Все абсолютно город за нас болеют, конечно. Абсолютно.
0: Так и есть. Так и есть, я более чем уверен. Поэтому давайте тогда будем начинать. Первый вопрос на 100 рублей. Погнали.
4: Утро мани.
0: Что, по мнению Коко Шанель, должно быть в гардеробе каждой девушки?
1: Маленькое черное платье?
0: Маленькое черное платье – это абсолютно верный ответ. Чем я вас поздравляю, 100 рублей в кармане.
4: Утромены утро манят.
0: Нам Сергей Юрьевич пишет. Все, давайте 10 тысяч, девочка суперумная, всем пока.
1: Хорошая идея.
0: Сергей Юрьевич, а вы про какой из девочек нам говорите? Напишите, пожалуйста.
2: Про меня.
0: Да, ну, естественно. Напомню о том, что вы можете у нас, действительно, девочки-красавицы, вы можете проходить прямую трансляцию. Андрей, следи, пожалуйста, за прибавлением. Ладно, потом скажи, какой у нас сегодня рекорд будет. Вот у нас обычно, когда мы так говорим, приходит просто неимоверное количество людей. Ну, а мы пока следующий вопрос задаем. Вопрос на 500 рублей. Со скольки нот в самом начале предлагалось угадать мелодию в программе «Угадай мелодию»? Вот помните, они вот...
1: Семи.
0: Вот, тара-тара-тара-тара. Семи нот – это абсолютно верный ответ, браво!
4: Утромены утроманят.
0: Вообще, вот эти торги были потрясающие, да, они потом доходили там минимально до 3 нот, и уже, кто сказал 3 ноты, все, он идет ва-банк, и с него спрос, соответственно. И классно, классно вообще, ну, это вы вспоминали. Вот, самая моя любимая миниатюра «Камызяк» была, это вот, помните, нет, «Угадай мелодию» в «Камызяке».
3: Да, когда свет у них выключили.
0: Да, он еще пел так, да-да-да-да-да-да, не, сейчас уже не вывезу. Так, вопрос на штукаречек. Оливия, это что, 1000 рублей, погнали.
2: Я знаю.
0: Ты даже и это знаешь?
2: Ну, вообще знаю.
0: Боже, какой... Я в твоем возрасте был тупой. Это правда, кстати. Вопрос. От какого сооружения Парижа отсчитывают все расстояния во Франции? Самое известное сооружение, которое одно из самых.
2: Наверное, но... это Эйфелева башня.
0: Вот я только что хотел сказать, дам вам подсказку, это не Эйфелева башня.
1: Ого, это не Эйфелева башня.
0: Вам подсказка, да.
2: Так.
0: Ну что еще вы знаете из такого?
1: Может быть тогда.
2: Кстати, возможно.
0: Подскажу вам, он не такой большой.
1: Не такой большой. Именно во Франции отсчитывают?
0: Именно, да. Мало того, что я вам скажу, от какого сооружения Парижа отсчитывают все расстояния во Франции.
2: Так. Ладно, этого я не знаю.
1: Собор Парижской Богоматери еще может быть.
2: Может.
1: Давайте еще одну подсказку.
0: А куда уж? Я вам и так, можно сказать, уже все, что мог, я вам дал удочку.

0: Осталось поймать рыбу, дорогие мои.
1: Какие мы еще знаем сооружения в Париже?
2: Почему я всю жизнь все отвечала, и теперь здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Да все нормально, что вы.
1: Нет, ну правда, смотри. В Париже что мы знаем? Лувр знаем, знаем Нотр-Дам-де-Пари, знаем Эйфелеву башню, так, чтобы вот все знали.
2: Наверное, Нотр-Дам-де-Пари. Если это не так, то я не знаю.
3: Да.
2: Ну и вот... Представляю, мой мозг, он сломался.
3: Так, вот вы перечислили огромное количество зданий. Мы перечислили, я вам напомню, про Эйфелеву башню мы с вами решили.
4: Про Лувр, как
1: Лувр
4: вы тоже
1: слишком
4: решили.
1: Большой для того, чтобы быть так. Тем самым. Ну и давайте тогда предположим, что это Нотр-Дам-де-Пари.
3: Нотр-Дам-де-Пари или по-другому, как вы...
1: Собор Парижской Богоматери.
3: Собор Парижской Богоматери. Высотой, кстати говоря, он 69 метров.
4: Жалко, не 67.
3: Да. Там, кстати, хранится... Вот зачем вы запустили это? Мы же нормально сейчас разговаривали.
1: У меня все лето было с тремя подростками, поэтому вот это вот я наблюдала каждый день много раз.
4: После игры станции.
3: Кстати, там же в Нотр-Дам-де-Пари хранится терновый венец Иисуса Христа. Если вдруг вы не знали. Вот. А вообще мировую известность ему, конечно, Виктор Гюго. Как мы все знаем. Да? Эсмеральда, Квазимодо. Все истории. Вот. И здесь, конечно, творческий. Собор Парижской Богоматери, естественно, он очень важен для Парижа. Но еще он важен тем, что именно от него отчитывают все расстояния. Вы абсолютно правильно ответили, браво!
5: Утромены утроманят.
3: И мы с вами очень быстро, легко, здорово переходим к вопросу на 3000 рублей. Внимание, вопрос. Это изделие появилось в 19 веке и рекомендовалось врачам для использования с целью похудения. Название изделия происходит от английского «потеть», потому что занятия спортом в нем способствовали потоотделению. Назовите изделие.
2: Свитер. Да? Это, вообще-то я это хотела сказать.
1: Ну, правильно же мы думаем?
2: Ну, 100%. Других 100% вариантов, наверное, нет? Ну, типа, свет, и если ты там потеешь при занятии спортом, в свитере точно. Да.
3: Все, я принимаю ваш вариант ответа, тянуть не буду, вы абсолютно верны! Браво!
5: Утромены утроманят.
3: Вы просто... Я таким себя беззащитным рядом с вами чувствую, если честно, своим вопросом никогда еще.
4: Тоже восхищаюсь, если честно. Да. Я даже не подумал про свитер.
3: Да, вы вообще. Ну, потому что, видишь, Андрей, я тебе говорил, что это Дуолинго нам ничем с тобой не поможет никогда.
4: Я почему-то поясы собачьей шерсти вообще вспомнил.
1: Мне кажется, в нем, если заниматься спортом, тоже можно похудеть.
3: Там можно стать собакой сутулой.
2: Тоже как вариант.
4: Черт, все, больше не пользуемся.
3: Итак, дорогие мои, мы с вами активно, мощно переходим к вопросу на 10 тысяч рублей. Идем. Внимание, вопрос. Несколько лет назад был предложен альтернативный календарь. Каждый месяц в нем состоит из 4 недель, а каждый квартал года или квартал года начинается с еще одной дополнительной квартальной недели. Одним из преимуществ данного календаря, по мнению его составителей, является то, что полностью исключается некое сочетание. Вопрос какое? И задам вопрос еще раз. Несколько лет назад был предложен альтернативный календарь. Каждый месяц в нем состоит из 4 недель, а каждый квартал года начинается с еще одной дополнительной квартальной недели. Одним из преимуществ данного календаря, по мнению его составителей, является то, что полностью исключается некое сочетание. Вопрос какое?
2: А в каком плане сочетание? Чуть не понимаю сам вопрос.
3: Ну, некое сочетание, то так и написано. Какое-то сочетание. Ладно. Связанное, видимо, ну, с календарем, там, с датами, я не знаю. Что такое? У нас с вами
1: интересно.
3: Будет... У нас с вами будет, давайте так, буквально вот 20, ну, максимум 30 секунд. 30 секунд на размышление могу вам выделить, после чего мне нужно дать ответ, потому что по времени мы уже плотненько, конечно. Мы уже в следующем часе.
2: Високосный год?
1: Вот я думаю про високосный год, но подожди, давай подумаем. Если каждый месяц будет состоять из 4 недель, то все будет очень строго, да, одинаково по времени.
2: Да, и каждый квартал будет начинаться с одной дополнительной недели. То есть, соответственно, будет получаться, что високосный год, наверное, просто не нужен будет.
1: Ну, получается, не будет накапливаться вот эта история,
2: будет накапливаться,
1: да, раз в 4
2: день,
1: года?
2: Да, наверное, да. Наверное, високосный год.
3: Високосный.
1: У меня тоже других вариантов нет.
3: Год.
1: Давайте так.
3: Хорошо. Я принимаю этот вариант ответа. И давайте с вами разбираться. Разбираемся быстро. Дело в том, что когда добавляется одна дополнительная квартальная неделя, то за одним из дней недели, за всеми, ну, то есть вот он один из дней недели, он всегда закрепляется некие даты. То есть этот день недели выпадает на 5, на 12, на 19, на 26 число. Пятница 13, как тут верно предполагают, было бы правильным ответом, но вы все равно превосходны, дорогие мои!
5: Утромены утроманят.
3: Ну, что я могу сказать? Мы были буквально в маленьком шажочке от 10 тысяч рублей. Я вас буду сильно ждать, потому что я просто дико хочу. Вы уже не в первый раз у нас десятку забираете, да? Да, мы будем очень сильно ждать. Вы большие молодцы. Игра с вами невероятно интересная. Сегодня 100 рублей вам достается. И привет от вас прямо сейчас, пожалуйста.
1: Лили Равиль, не забудь передать.
2: Не надо.
4: Это педагог как раз, да?
2: Да.
4: Ну что, вы на интеллектуальной же были передачи.
1: Да, мне кажется, что не зря прогуляли. Ну, передаем всем привет, кто нас слышал, кто нас знает. Всем самое-самое доброе утро. Да, Сам?
2: Да, ну да.
3: Вы еще раз хочу вам сказать, что вы великолепны были сегодня, как и, собственно, как и всегда. Я вставлю третью подпись на купюре. И с огромным удовольствием передаем вам 100 рублей с печатью и с тремя подписями. Это не так часто случается. И я вас поздравляю. Обязательно приходите еще. Давайте как минимум через месяцочек хотя бы. Мы вас будем ожидать обязательно. Ну и всем нашим слушателям еще раз напоминаю, что можно прийти с нами, повеселиться и заработать до 10 тысяч рублей. Мы вас будем всегда ждать. А вам огромное спасибо и на новых встреч. Пока-пока.
5: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение довести размер студенческих стипендий до величины МРОТ. Сейчас это 27 093 рубля в месяц. По мнению авторов инициативы, это станет ощутимой поддержкой для учащихся из малообеспеченных семей и поможет удержать талантливую молодежь в стране. Казанцы смогут бесплатно выучить татарский язык на городских курсах. Обучение стартует 21 сентября в исполкоме. Предусмотрено два потока – для начинающих и для продолжающих. Первые будут заниматься по четвергам, вторые – по вторникам. Слушатели освоят базовые правила, грамматику и научатся свободно разговаривать. В Казани заработал крупнейший в России центр стрельбы из лука. Одновременно тренироваться в нем могут до 100 человек, а благодаря крытой площадке занятия возможны в любое время года, независимо от погодных условий. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокка 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
7: Реклама 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Деньги на нужды семьи.
2: Ну, здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
1: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
0: Соу, Шепелявых. Ча-ча-ча.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Загородный формат. Программа о комфортной жизни за городом.
8: Для многих вообще программа «Загородный формат» уже известный формат. Формат радиопередачи, формат загородного жилья. Да, потому что периодически вот кочует у нас и наш соведущий в том числе. Давайте я вам его с удовольствием представлю. Ленар Боговединов, основатель проекта «Загородный формат», руководитель комитета девелопментной и строительной индустрии торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Доброе утро, Хайрлирте!
9: Доброе утро!
8: Доброе утро! Вот, сегодня мы говорим о проекте «Загородный формат» и загородной жизни. Мы сегодня все это обсудим, потому что у многих это мечта, это цель, и многие очень сильно боятся, потому что это очень страшно всегда. Как это работает? Что? Как это? Как правильно выбрать землю? Как правильно заказать бетон? Как правильно принять? Что? Опалубку как правильно собрать? И так далее. Где искать рабочего, в конце концов? У кого покупать кирпичи? Много-много вопросов всегда хочется в этом плане. А ставки-то большие. Мы же знаем прекрасно. Это стоит немало денег. Ну и, естественно, чтобы во всем этом не разбираться самостоятельно, всегда можно довериться профессионалам, таким как наш сегодняшний соведущий Ленар Боговединов. А формат этот с нами, я так понимаю, еще и останется на некоторое время,
9: надолго, может быть, и навсегда. Надолго, потому что стройка у нас будет сильно расти, особенно ИЖС и все касаемо до частного домостроения.
8: Ну, вообще супер, тогда добро пожаловать, как говорится, в утренние эфиры. Ну и первое, о чем хочется поговорить, расскажите, пожалуйста, вот идеи проекта «Загородный формат», для кого он создавался, как вообще это пришло, вот все интересно.
9: Да, хайр, ребята, еще раз, ребята, и то, что ты, Альберт, сейчас сказал, что на самом деле все боли людей, которые хотят купить дом или купили этот дом. И у нас родилась идея в торгово-промышленной палате, в комитете строительства. Мы, когда садились, обсуждали план на 26-й год, куда мы будем, что мы будем делать, мы поняли, что основная боль сейчас у людей, это у людей, которые купили загородную недвижимость и не знают, что с ней делать. По большому счету, все покупают эту загородную недвижимость с целью улучшить свою площадь, да, сделать ее больше. Но люди, по большому счету, не знают, как... у некоторых даже дач нету. Дач не было. Они просто переезжают за город и думают, я буду там жить и кайфовать. И получается, стоит дом, и что? И мангал. И больше ничего нет.
8: Да. Такое базовое представление.
9: Базовое представление. Думаешь, вот у меня будет ништяк. И тут начинаются все радости. И мы тут начинаем обниматься. Что, как построить, как вы правильно сказали, где взять качественного подрядчика, что делать. А когда мы живем в квартире, за нас делают все. То есть и промывают отопление, там, я не знаю, и заботятся о молниезащите, и качественная электрика. И здесь вот многие люди попадают в такую патовую ситуацию. И вот мы решили объединиться, сделать такой формат, загородный формат, и помочь людям комфортно жить за городом.
8: У меня тогда вопрос такой. Понятное дело, что будет уже сколько проблем вы обозначили, которые решаются. Проект этот будет полезен только новичкам или опытным уже домовладельцам тоже будет полезно?
9: Однозначно и для новичков, и для закоренелых жителей загорода это будет полезно. Новичок обычно, когда приходит, он приходит с квартиры, еще раз повторюсь, и он думает, что все, что я делал дома, могу же сделать в квартире, могу же сделать в доме. Абсолютно не так. Все-таки дом — это совсем другая среда. Дом — это более агрессивная среда. И тут все приборы должны быть серьезные. И даже что касаемо электрики, да, автоматика та, которая стоит у нас в квартире, она не настолько влияет не настолько, так скажем, она нагружается, потому что есть много защит. А в коттеджных поселках зачастую будут скачки напряжения. Они регулярно происходят. Соответственно, базовые автоматы, они не работают. А застройщики где-то экономят. И вот здесь новичок попадает в такую ситуацию, где нужно ему что-то переделать и подумать. Вот. А для людей, которые давно живут, им они уже тоже все своими руками сделали. Я сам, я все могу. И к годам там 50-45, говорит, гори все в аду. Я хочу, чтобы кто-нибудь пришел, мне все это сделал. Дети уже не приезжают, никто не делает. Он там, у него 20 соток, 20 этажей. И он говорит, я это не справляюсь. Ему нужно кто-то, чтобы помог, приехал, сделал. И технологии, которые этот мужичок переехал 20 лет назад в коттеджный поселок, все его технологии уже устарели.
8: Ну да, или он делает сам, а потом говорит, помогите, я тут что-то наворотил.
9: Да, а моя жена говорит, я больше не помогу, меня два раза током било.
8: Хватит больше, да, не будет. Хорошо, а можно несколько конкретных примеров, может быть, какие-то проблемы, задачи, с которыми к вам можно обратиться?
9: Ну, смотрите, загородный формат у нас работает в трех направлениях. То есть мы изначально создали Макс-канал, в котором мы рассказываем просто лайфхаки, какие-то интересные темы, никаких там продаж, просто полезная информация. Последний базовый пример, у нас был выложен пост, что кофе, кофейный жмых помогает для растений, которым нужна кислая почва. Сейчас увидела моя жена, и теперь всем офисом мы собираем жмых для наших гортензий. Это одно. А если серьезно, то очень много людей обращаются с какими-то запросами. Последний запрос в поселок Царево. Вчера обратилась женщина, ей нужно было поставить греющий кабель на кровлю. Мы рассказали просто в пост, просто как он может помочь вам зимой от сосулек и безопасить кровлю от снега.
8: Для многих это даже будет открытие, что, оказывается, там греющий кабель можно заложить, и это все оказывается.
9: Да, греющий кабель в многоквартирных домах и везде в жилищных комплексах это уже давно проложено. Мы просто это не видим, и в водостоке это все есть, чтобы не образовывалось наледь. А в частном домострое этого нет, но это нужно делать. Также к нам обращаются с ландшафтом. Когда его делать? Нужно ли проект покупать? Вот такие вот вопросы.
8: Ну, очень много полезностей. Я хотел бы узнать вот поподробнее о партнерах. То есть это каталог проверенных компаний или такой клуб единомышленников, получается, что-то такое?
9: Это объединение, все-таки вы правильно сказали, клуб надежных партнеров с объединенной единой мыслью сделать качественный сервис и качественную загородную жизнь. Это очень важно. Мы за много лет, работая в стройке, всегда работает в первую очередь сарафан. То есть все друг друга спрашивают, а кто тебе это сделал, а кто что-то сделал. И мы уже сами даже рекомендуем только те компании, которых знаем, проверили и рекомендованы. И вот мы, по большому счету, создаем сообщество рекомендованных надежных партнеров, за которых мы прям несем ответственность и говорим, что каждый партнер – это человек, который может нести гарантию для жителя.
8: А специалистов разных много у вас вообще?
9: Да,
8: весь формат?
9: До 60. Мы проект это запустили буквально в этом году, и сейчас наполняем его, и сарафан, понимаете как, мы не можем просто собрать людей, которых мы не знаем. Мы говорим, что вот у нас сейчас 25 компаний, которые закрывают определенные ниши, но их будет 60. И все это будут по рекомендации, это все будут люди, которых мы уже знаем. Человек, который живет за городом, и он стройкой начинает заниматься только когда сам переехал, или ему что-то нужно, а мы находимся на этом рынке уже давно, и для нас рекомендации важны, и мы знаем, кто, что и как работает.
8: Ну и, соответственно, вот слушатели могут спросить, почему мы можем спокойно доверять участникам проекта? Может быть, еще какие-то критерии качества, по которым вы их там подбираете отдельные?
9: Что касаемо спокойствия, тут самое важное сейчас для заказчика — это гарантия. Зачастую, когда человек заказывает какую-то услугу или что-то покупает, он остается один на один с исполнителем, которого он купил с маркетплейсов наших известных. И по большому счету, если какой-то возникает вопрос, телефон уже может и никто и не взять. Вот. В нашем случае что происходит? Это гарантия от исполнителя. Дальше гарантия от загородного формата, в том числе от нашего проекта, от меня лично, как основателя этого проекта. А если вдруг что, могут ко мне обратиться, сказать, ваш партнер плохо сделал, то дальше будем выяснять отношения. И если вдруг я проигнорировал, что я не знаю, что должно случиться, Это включается торгово-промышленная палата Республики Татарстан, потому что проект вместе запущен с комитетом девелопмента и строительства в торгово-промышленной палате Республики Татарстан.
8: Ну, думаю, проблема с надежностью и доверием тут уже решена полностью ответом на вопрос наш. И любопытно у нас в дальнейшем, так как у нас с вами еще будет очень много радиоэфиров, какие будем еще темы обсуждать, ну так вот, в будущем?
9: Ну, тем будет много, а на следующей неделе мы будем обсуждать вопрос по ландшафту. Нужно ли сейчас, что делать с ландшафтом? Ждать весны или сейчас проект заказать. Потом будут темы про умный дом, будут про новые технологии. Будем рассказывать про остекление, про кровлю, про систему очистки воды. Все это нужно, все, что нужно для загорода, мы будем об этом рассказывать. И самое главное, будут приезжать специалисты именно узкого профиля, которые этим и занимаются. У нас набраны компании, которые занимаются только узконаправленной категорией. То есть они не берут все. И потом отдают на подряд кому-то и говорит, то сделай это. Нет, вот каждая компания берет свой участок. И самое важное для заказчика то, что каждый партнер, который переходит по этапу следующим, никогда не скажет, как обычно бывает, ой, кто тебе эти обои клеил, там, кто тебе это штукатурил, что за криворуки, давай надо переделать. И опять ситуация. Клиента развели на деньги. Нет, в этом случае нет, потому что у нас есть коллективная ответственность. Никто не приступит на дальнейшую работу, пока качественно не получит от предыдущего работу. И это...
8: Ну,
9: коллективная ответственность.
8: Вот, да, вот я в этом плане, у меня, если честно, восторг прям большой. И, соответственно, слушатели, я думаю, будут хотеть принимать участие. Вопросы же мы специалисты можем слушателям задавать?
9: А это обязательно. Мы для слушателей это и делаем.
8: Хорошо. А где можно узнать больше о проекте? Вот сейчас, например, люди вот заинтересовались. Где вас? Где вы есть?
9: Где мы есть? Мы есть во всех социальных сетях. Макс-канал «Загородный формат». Забивайте, подписывайтесь. Все полезная информация. В шапке профиля можете увидеть наш сайт zagformat.ru. Ну и ВКонтакте, и во всех остальных соцсетях.
8: Слушайте, ну круто вообще. Это, ну, в общем, изучайте, друзья мои, чтобы в следующий раз вы могли просто мощно зайти. Ну, со слушателями-то все понятно. А как компания вообще, да, вот, например, кто-то занимается каким-то форматом внутри строительства и так далее. Как можно стать вообще партнером загородного формата? Вообще, есть ли у вас там еще возможности?
9: Не, безусловно, есть. Мы говорим о том, что мы сейчас этот проект только запустили и будем развивать. Нас искать не надо. Если вы качественно работаете, мы сами вас найдем, не переживайте. А если серьезно, обязательно требования компании – это не менее 3 лет на рынке. Обязательно открыто в социальных сетях. То есть у компании должен быть офис. Безусловно, первое – это должен быть офис. Дальше это должен быть социальные сети. Это сайт, это все каналы, которых сам собственник рассказывает о своем проекте, рассказывает о своем бренде. В этом случае мы говорим о том, что... Ну, дальше мы его, конечно, проверяем по отзывам и на рынке. И в этом случае мы получаем уверенность, что если собственник компании сам участвует в проекте и транслирует себя в соцсетях, то это уже гарантия. Мало кто рискует своей головой перед заказчиком.
8: Спасибо огромное. Я вопрос хочу напомнить всем нашим слушателям о том, что это вот такая первая, такая входная, можно сказать, наша сегодняшняя программа. Мы обговорили полностью загородный формат в формате радиоэфиров. И в дальнейшем у нас будет огромное количество здесь профессионалов. Так что, дорогие мои, мы с вами будем вот так вот встречаться по средам и будем обсуждать все это великолепие. Так что готовьте ваши вопросы, если вас что-то интересует о загородном формате вашей жизни. Ну, информация о правах рекламы тоже расскажем, конечно же. Если вы строите загородный дом или мечтаете о комфортной жизни за городом, то загородный формат на BIM Radio – это проект, который собирает проверенных подрядчиков и экспертов от проекта и инженерии до ландшафта и интерьера. Каждую среду в 8 часов 10 минут утра практические темы, ответы на ваши вопросы и розыгрыши от партнеров. Слушайте загородный формат на BIM Radio, заходите на zagformat.ru – это сайт, и подписывайтесь, конечно же, на все наши соцсети. Не только наши, на соцсети загородного формата, естественно. Мы благодарим, еще раз напомню, у нас в гостях Ленар Боговединов. Запоминайте, основатель проекта «Загородный формат», руководитель комитета девелопмента и строительной индустрии Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Ленар, безумно интересно.
9: Да, спасибо большое, спасибо. С вами очень комфортно работать.
8: Да, это абсолютно взаимно. Будем ждать следующей недели с нетерпением и хорошего завершения этой недели.
9: Информационный, надежный партнер тогда получается у нас BIM Radio.
8: Да, это абсолютная правда. Спасибо большое. Пока-пока.
9: Пока.
3: Загородный формат. Программа о комфортной жизни за городом.
10: Реклама на БИМ-радио.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. Илман, Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто», «Канавто». Не оферта.
19: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
20: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
21: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
22: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30.
23: Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдин». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
24: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
25: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
26: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
27: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
28: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
29: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Лайферта.
1: Самый точный прогноз погоды и самый быстрый, Андрей.
2: 16 сентября по республике облачно, небольшой умеренный, местами сильный дождик, ночью утром в отдельных районах туман, утром и днем даже местами гроза может быть. Минимальная температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, максимальная плюс 13, плюс 18, местами на востоке до плюс 23.
1: Спасибо большое, прямо сейчас разговариваем мы с мощным профессионалом, с офтальмологом и офтальмохирургом. Сейчас поговорим про катаракту, друзья мои, готовьте ваш вопрос.
3: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: В гостях у нас сегодня офтальмолог и офтальмохирург клиник «Омикрон» Зульфия Нафикова. Зульфия, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Сегодня мы говорим о катаракте, решаем вообще неизбежности, это можно ли ее избежать и так далее. Поэтому, как говорится, с места в карьер. Расскажите, пожалуйста, катаракта все-таки, вот прям по теме нашего вопроса пойдем, она неизбежна для всех? Или все-таки есть какие-то возможности ее как-то вот схитрить, обойти, убежать?
4: Смотрите, катаракта — это помутнение хрусталика, а хрусталик — это линза, которая находится внутри нашего глаза. И как в организме происходят изменения естественного характера, так и в нашем хрусталике эти изменения неизбежны. И со временем хрусталик меняет свою плотность, свою прозрачность, и он у всех мутнеет. И поэтому как сидеют волосы, как выпадают молочные зубы, катаракта неизбежна для всех.
1: Вот ведь оно как. Хорошо, ну тогда из таких самых вопросов, которые первым приходят в голову, а с какого возраста это начинается? Молодеет ли катаракта?
4: Вообще у каждого свой, старт. Есть, кстати сказать, и врожденные катаракты, есть детки, которые рождаются с катарактой, и в этом случае, конечно, оперируют сразу. Естественным образом, катаракта возникает обычно после 55, ближе к 60 годам. Но изменения в хрусталике уже заметны после 40 лет, поэтому после 40 лет раз в 2 года обязательно нужно наблюдаться для того, чтобы
1: поймать этот момент. Слушайте, хорошо. Какие вообще вот первые признаки, которые должны насторожить? Вот человек, например, уже что-то чувствует, что-то не то. Когда уже есть понимание, при каких признаках, что надо уже все бежать?
4: Да, вот смотрите, я вам сказала о том, что катаракта — это помутнение хрусталика, да. И первым признаком является затуманивание зрения. Угу. Это во-первых. Во-вторых, если вы носите очки, и вы понимаете, что да, буквально там пару месяцев назад в очках вы видели хорошо, а сейчас что-то становится не очень хорошим зрение, то это тоже повод обратиться к офтальмологу. Появление каких-то дополнительных размытостей, мушек или других таких спецэффектов не очень приятных, тоже повод для того, чтобы обратиться к офтальмологу и тоже зафиксировать это в самом начале.
1: Да, это получается сходу, то есть это самые первые такие признаки, которые сразу бросаются в глаза.
4: Да, то есть это вот самые первые признаки, которые каждый человек замечает, в принципе, в повседневной жизни. Но опять-таки важно смотреть каждым глазом по отдельности, потому что зрение наше бинокулярное. Иногда бывает, люди ходят, один глаз постепенно катаракта развивается, и они не замечают, пока не закроют, там случайно не проверят зрение. Поэтому важно периодически там то одним, то вторым глазом посматривать.
1: Одним глазком поглядываем. Хорошо. А есть такая история о том, что мы слышали, по крайней мере, что при катаракте еще и зрение иногда может временно улучшаться. Это правда? И есть правда, что это за феномен такой интересный?
4: Действительно, такой феномен существует. Называется феномен второго зрения. И многие пациенты, вот я же сказала, что обычно катаракта возникает ближе к 55-60 годам. И к этому времени обычно уже люди читают в очках. И иногда приходят пациенты и говорят: слушайте, доктор, так здорово, я купил там какие-то волшебные капли, еще недавно я читал в очках, а теперь я вижу без очков, абсолютно все прекрасно, читаю любой мелкий текст. И у меня в голове: ага, у тебя уже катаракта. И действительно смотрим, и катаракта, когда она начинается с ядра, ядерное помутнение дает минусовое зрение. И минуса нам помогают вблизи смотреть. Но этот феномен кратковременный, и потом это ядро, то есть оно сначала становится плотным и помогает сфокусироваться вблизи, а затем оно все-таки становится мутным, и уже человеку не видно ни вблизи, ни вдали.
2: То есть поэтому это тоже...
4: Оно Не восстанавливается.
2: Не восстанавливается.
4: Нет, нет. Mm-hmm. А, пока не прооперировать. И поэтому вот это тоже такой интересный признак, который необходимо, если такие изменения человек замечает, то нужно обратиться тоже к офтальмологу.
1: Как ведь у нас люди любят вот это вот все дело, да, вот по-любому есть такие люди, которые сказали, я пошел к офтальмологу, у меня вообще зрение уже улучшалось, значит, да, посходил на проверку, а после этого зрение через 2 дня стало хуже. Они вот так вот соединяют логически. Вы просто, я уверен, что огромное, и вот таких вот нюансов, кстати, огромное количество их есть. Поэтому, дорогие мои, никогда, так сказать, сами не делайте выводов, особенно если у вас нет профильного образования. Даже если у вас есть профильное образование, всегда ходите к специалисту. Они будут всегда объективны, конечно же. Вот. Ну и, естественно, вот если мы говорим про наших людей, про наших роднулечек, они, у нас же люди как обычно говорят, пока хоть что-то видишь, не надо никуда ходить, не надо ничего оперировать и так далее. Вот. Потом вот дойди там, да, когда уже вообще-вообще плохо, и тогда уже можно оперировать. Вот, и, соответственно, вопрос, это опасное заблуждение, а может быть, это и правда, не знаю.
4: Действительно бытует такой миф, и он, наверное, берет свои корни из прошлого, потому что раньше катаракту действительно ждали, пока она созреет, потому что хрусталик, он когда мутнеет, он становится очень плотным. Это такая линза, она толщиной примерно 4 мм, диаметром 6 мм, и это сначала как киселеобразная такая субстанция, которую во время операции тяжеловато извлечь. Но когда... Раньше было, да, когда делались большие разрезы на полглаза и ждали, когда хрусталик станет таким каменным, и его легко было извлечь. Сейчас же технологии совсем поменялись, и сейчас операция делается без разрезов, с помощью ультразвука, и поэтому ультразвук дробит, и чем мягче хрусталик, тем легче человек переносит операцию. Поэтому ни в коем случае сейчас мы не ждем, когда катаракта как бы созреет.
1: Да.
4: То есть, чем раньше это прооперировать, тем быстрее человек восстанавливается и возвращается к обычной своей жизни.
1: Технологии развиваются, да, по старым не судить никогда. Ну, а вот, например, если человек пришел, да, вот ему сказали, все, тебе нужна операция, что дальше-то в итоге? Потому что многие боятся, там, наркоз, вот мы сегодня говорили, там, швы, может быть, боль. Можете просто вот описать, вот, что реально чувствует пациент во время операции, страшно ли это вообще?
4: Вообще страх – это естественная реакция нашего организма на все неизведанное, и все люди воспринимают слово операция, как это действительно какая-то глобальная такая масштабная процедура. В офтальмологии же, замена хрусталика занимает по времени минут 15-20.
1: Вау!
4: Делается под действием анестезирующих капель, и человек, лежит, и он слышит, но глаз абсолютно ничего не чувствует. Еще раз повторюсь, операция делается с помощью ультразвука. Через 2 маленьких прокола, один там 1.5 миллиметра, другой 2 миллиметра, ультразвук дробит содержимое хрусталика, и все это аспирируется, грубо говоря, отсасывается вот эта вот киселеобразная субстанция, и затем имплантируется искусственный хрусталик, и восстанавливается прозрачность сред.
1: Вот, кстати, в продолжении нам и слушатель написал, и у меня тоже был вопрос по поводу искусственного хрусталика. Соответственно, можно ли поставить, как говорится, на всю жизнь, навсегда? И слушатель тоже пишет, вот он сделал операцию, заменил хрусталик в 40 лет на один глаз, сейчас второй глаз, через неделю операция, соответственно, у него 2 хрусталика будет. И у него он спрашивает, навсегда ли это, или может что-то случиться вообще?
4: Искусственные хрусталики или интраокулярная линза – это биосовместимый полимер, с которым никогда уже ничего не случится. То есть хрусталик имплантируется один раз и на всю жизнь, и он уже больше не мутнеет. И действительно, когда имплантируется хрусталик, важно со всей серьезностью отнестись к выбору, потому что сейчас хрусталиков великое множество, и по функционалу они разные бывают. То есть есть хрусталики, которые дают зрение на все 3 расстояния без очков, есть те, которые только вдаль, например, либо только вблизь, но при этом на другие расстояния необходимы будут очки. Поэтому лучше более качественный, более функциональный хрусталик подобрать именно для того, чтобы пользоваться зрением максимально комфортно. Поэтому операцию, сделав один раз, ее потом повторять не нужно будет.
1: Вот это вот самое главное, если честно. Один раз и навсегда. Это мечта любого человека.
4: По замене хрусталика, конечно.
1: Конечно, естественно. Ну и, соответственно, катаракта все, она уходит? Или все-таки она после операции может вернуться? Вот это, как в фильмах, возвращение катаракты. Может ли случиться?
4: Действительно, существует такой термин, как вторичная катаракта. Но, как я сказала, что искусственный хрусталик уже не мутнеет, а что же тогда мутнеет, да? Наш родной хрусталик до операции находился в таком как бы мешочке, в капсуле. И эта капсула, она сохраняется, и в эту капсулу именно помещается искусственный хрусталик. И вот эта капсула со временем, она может помутнеть. И это называется вторичная катаракта. И так как мутнеет капсула, то есть прозрачность, сред, она уходит, и возвращаются те же, по сути, симптомы. Это затуманенность, снижение зрения. И пациенты приходят, как так, мне обещали, что я один раз мне заменят хрусталики на всю жизнь. Угу. И мы говорим, ага, ну вот да, действительно, есть вторичная катаракта, из-за которой вот эти симптомы вернулись. Вторичная катаракта, она уже не оперируется так, как первый раз. Там просто лазером формируется окошечко вот в этой капсуле, и ну, как бы становится, просто открыли или убрали вот это вот окошко, которое затуманилось, да, и все. Эта процедура еще меньше времени занимает, где-то минутки 3-5, лазерная анестезия, вторичный катаракт.
1: Потрясающе. Мне вот как нравятся новые технологии вообще. Тут 15 минут, тут лазер, тут 3 минуты, тут... Не то, что раньше, если честно. И это прекрасно. А у меня есть несколько вопросов от слушателей, с вашего позволения. Вот нас спрашивают, говорят, слушайте, может быть, даже не по теме, но тем не менее, слезы текут на солнце. Что это может быть вообще?
4: Кстати сказать, слезы текут, они бывают и на ветру, и на солнце, и это признак синдрома сухого глаза чаще всего. Мне пациенты говорят, как, доктор, о чем? Наоборот, слезы текут. Наш глаз должен быть правильно увлажнен, и когда не хватает правильного увлажнения на поверхности глаза, организм как бы компенсаторно вырабатывает избыточную слезу для того, чтобы увлажнить и скомпенсировать вот эту вот сухость.
1: Хорошо, будем знать. Еще один вопрос. Здравствуйте. Не рожавшим очкарик можно делать операцию? Вот такой. А не рожавшим очкарика можно делать операцию, спрашивают?
4: Можно, конечно, делать. И, кстати, это один из таких больших мифов, когда некоторые думают, слушайте, я на лазерную коррекцию. Это, наверное, больше лазерной коррекции сейчас вопрос касается. И когда они приходят, например, на лазерную коррекцию, вернее, с желанием улучшить зрение, говорят, ну, я не рожала, мне нужно сначала родить там всех детей, а потом уже сделать коррекцию зрения. И это действительно миф. Лазерная коррекция абсолютно никак не влияет в дальнейшем на роды. Через 3 месяца можно будет планировать беременность и рожать спокойно, естественным путем. То есть это не является противопоказанием, поэтому...
1: Спасибо большое, это интересно. И очень-очень забавный вопрос от господина Артамонстра у нас. Вот, говорит, вот интересно, человек с искусственными хрусталиками, когда-нибудь он от старости его не станет, его похоронят. Спустя века найдут его какие-нибудь палеонтологи будущего. Хрусталик будет лежать в глазницах или разложится?
4: Да, кстати. Действительно, так и будет. И, между прочим, я пациентам говорю, когда даже уже под землей от вас ничего не останется, хрусталик еще будет.
1: Вот так вот.
4: Да. И также говорю, если бы была возможность оставить хрусталик по наследству, вы бы могли его передавать несколько раз, но это индивидуальные линзы, поэтому это для каждого глаза своя должна быть.
1: Это, конечно, прекрасно. Спасибо огромное за невероятное интервью. Очень интересно, много нового мы узнали сегодня. Напомню еще раз, у нас в гостях была Зульфия Нафикова, офтальмолог, офтальмохирург клиника «Омикрон». Вам всяческих успехов. Сильно благодарим за это прекрасное интервью. Приходите к нам обязательно, еще будем ждать.
4: Спасибо. Все. Очень приятно. Будьте здоровы.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Утромены сделают твое утро.
1: Но у нас, друзья мои, информация на правах рекламы от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Эй, зима! Даже не надейтесь, что мы будем мерзнуть у ворот. Ухоженный участок, красивый двор и финальный штрих. Конечно, ворота! Для гаража или въезда на территорию стильные, удобные и автоматические. Нажал кнопку, ворота открылись. Прямо из машины. Ну или из дома. Зачем выходить на холод? Роль ставни добавит защиты и уюта, а вам никакой борьбы с осенним холодом. «Стел» профессионально организует комфорт для вашего дома. Звоните 5-174-174-5-174-174.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор». Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
7: Global

0: все.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
4: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
8: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: 20 сентября. Центр семьи Казан. Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхиддинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших.
11: 0+.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
13: Так, слово за слово у нас впереди, поэтому два участника нам необходимо. Один мальчик, одна девочка. Звоните прямо сейчас. Андрей уже на телефонах. 292-102-8. Один мальчик и девочки. Ну, давайте мы вас звать. Мы второй раз не будем. Вы же умнички, вы же позвоните прямо сейчас. Удачи, все успеете.

0: заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ассаляму алейкум, кадрлы радио тулавчилар. Здравствуйте, я наша на нас существует БИМ радио. 4 балла, мечтами затруднения у нас есть. А на рисун, смотрите, ДТП. Сразу скажу, проспект Универсиады, когда подъезжаете к Назарбаеву, там вот есть правый ряд дорожно-транспортное происшествие, будьте внимательны, раз. Там же у нас, значит, съезд, получается, с Вишневского в сторону Назарбаева. Как раз вот до того, как вы ныряете под проспект Универсиад, под мост, правый ряд ДТП, там имейте в виду. И опять, вот смотрите, Нурсултан Назарбаев на Тукай направо поворачивает в нашу сторону. И правый ряд, средний ряд ДТП там сейчас будет, я думаю, активно стоять, конечно. В целом, в остальных районах больше особо ничего не вижу. Комиссар Габишев от Шафьюлина до Кулгали 10 минут. Павлюхина и Марселя Саримжанова от Газовой доходить Такташ 8 минут. Восстание от проспекта Ибрагимова до Короленко 7 минут. Технический Тукая от Тимир-Юл до Сарсадыковой 7 минут. И магистральный улиц от Турбинной до Учительской 5 минут. Мосты и дамбы свободны. ПДД соблюдайте. Удачи вам за дорогой следить там. И я вернусь через час. С вами был Анас Ананас. Впереди слово за слово.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18». «Джак Канавто». «Джак Канавто» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение не на автомобиле, на автомобиле «Джак». Выгода до 300 тысяч рублей. И зимняя резина, кстати, в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Сегодня мы с Андреем разыграем подарочный сертификат семейный парк активного отдыха. А вот кто до нас дозвонился, узнаем и прямо сейчас.
5: Ты все правильно сказал, с Андреем сегодня разыграем. Вот Андрей первый и дозвонился. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Выиграй. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-18». «Джак Канавто». «Джак Канавто» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улица Восстания, 131. В продаже «Джак РФ-8» и «Джак Т-9». В честь открытия действует специальное предложение не на автомобиле, на автомобиле «Джак». Выгода до 300 тысяч рублей. И зимняя резина, кстати, в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 8-843-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Сегодня мы с Андреем разыграем подарочный сертификат семейный парк активного отдыха. А вот кто до нас дозвонился, узнаем мы прямо сейчас.
5: Ты все правильно сказал, с Андреем сегодня разыграем. Вот Андрей первый и дозвонился. Доброе утро.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро.

0: 8-943-230-30-30 и приезжайте познакомиться с автомобилями Джак. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Сегодня мы с Андреем разыграем подарочный сертификат семейный парк активного отдыха. А вот кто до нас дозвонился, узнаем мы прямо сейчас.
1: Ты все правильно сказал, с Андреем сегодня разыграем. Вот Андрей первый дозвонился. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: О, здравствуйте. Андрей, еще раз. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Все. Доброе утро.
0: Отлично. У нас второй участник у нас недоступен, поэтому сейчас будем с ним разбираться. Итак, Андрей, как проходит ваше утро? Чем занимаетесь?
2: Работаю. Еду вот в офис.
0: О, во сколько начал рабочего дня? Андрей?
2: Да, что?
0: Начало рабочего дня во сколько у вас?
2: Но оно не нормированное, поэтому у меня уже практически завершение рабочего дня.
0: Даже так? Ну, я вас поздравляю тогда. Ничего себе, 9 утра завершаем рабочий день. Это супер вообще. Автомобиль, соответственно, у вас есть.
2: Все верно.
0: Это вам сегодня очень сильно пригодится. Ну, я пожелаю вам в этом удачи. Ну, а мы сейчас, видимо, будем разбираться со вторым участником. Вот, дозвонился до нас или нет?
1: Будем надеяться, что сейчас по правильному номеру перезваниваю.
0: Так, так,
1: там
0: так.
1: У нас Ольга была на линии.
0: Да. Алло. Алло. Алло, алло.
1: Нет, даже гудочков нет, да?
0: Пока не слышим ничего, если честно.
1: Давайте попробуем тогда вот таким образом поступить.
0: Связь в центре, конечно, это очень интересное явление в последнее время. Поэтому, Андрей, вы вообще как смотрите на то, чтобы, если не будет участия, победить и все?
2: Еще раз, очень плохо слышно.
0: Вот. Связь в центре, обожаю, если честно. Так,
2: да,
0: Андрей, ну смотрите, у нас сейчас два варианта. Либо сейчас Андрей Дмитриев найдет участницу все-таки. О, я даже гудки слышу.
1: Неужели, гудки?
0: Неужели мы дозвонимся сейчас до участницы? Если не дозвонимся, то с Андреем Дмитриевым будете играть. Два Андрея будут желание загадывать.
1: О, давайте послушаем.
3: Продолжается попытка дозвониться,
0: да. Хорошо. Ну, я предлагаю вам тогда... Два Андрея, может, поиграйте друг с другом просто?
1: Давай.
0: Окей.
2: Давайте.
0: Все, супер. Ну, давайте, в таком случае держите вам телефон. Я сейчас вам расскажу о правилах, и мы, собственно говоря, будем начинать. Окей, смотрите, дело в том, что мы говорим об автомобилях. Сегодня это у нас, конечно, автомобиль такой китайского производства, но, несмотря на это же все-таки автомобиль. Поэтому, смотрите, все будет очень просто. Я вам предлагаю сегодня взять все, что есть в автомобиле по кузовным элементам.
1: По кузовным именно?
0: Именно по кузовным элементам. И так же быть под капотом, ладно. Кузовные элементы под капотом, вот о чем мы поговорим. Итак, до нас Андрей дозвонился, поэтому, Андрей, давай первое слово с тебя и начинаем.
2: Давайте, капот.
0: Капот, и эта минута пошла, пожалуйста.
1: О, под капотом же капот не называли?
0: Кузовные элементы и под капотом. Капот это получается...
1: На любую букву, да, все правильно?
0: Да, да.
1: Давай, аккумулятор.
0: Аккумулятор, хорошо.
2: Крышка, бензобака?
0: Да, есть такое дело.
1: Бензонасос?
0: Ничего себе.
2: Двигатель,
0: естественно.
1: О, ГРМ.
0: Молодец.
2: Так, под капотом у нас еще что есть? Бачок антифриза?
0: Да, кузовный элемент еще можно называть. Бачок антифриза принято.
1: Тогда крыло.
0: Молодец.
2: Стойка.
0: Отлично.
1: Ручник.
0: Так.
2: Это не под капотом и не...
0: Молодец, вот молодец, подловил ты Дмитриева, молодец.
1: Что ж там тогда еще есть? Помпа есть там.
0: Молодец.
2: Дверь?
0: Так.
1: Дверь, да?
0: Да.
1: Так, что там еще-то? Да все перечислили уже, по-моему.
0: Ты думаешь, что
1: воздушный
0: все?
1: Фильтр.
0: Воздушный фильтр, хорошо. Андрей?
2: Бачок омывателя.
0: И это победа! Кстати, вот без шуток, абсолютно честно. Я даже удивлен. Я думал, придется что-то где-то подыгрывать. Но нет, Андрей красавчик. Андрей сегодня победил.
1: Не, я честно пытался выиграть тоже. Мне не получилось просто.
0: Ну да, ну это нормально, Андрей. Ты Андрей, потом посмотри. У тебя в машине много разных интересных элементов там есть, конечно же.
1: Обязательно под капот загляну.
2: Ну да, вспомнить просто сразу. Вспомнить тяжело.
0: Да, есть такое. Вот единственное, кстати, я всегда вот нашим слушателям советую обязательно, вот когда дело доходит до автомобиля, просто можете прям на улицу выйти, его вот снаружи все, что видите, просто перечислять. Очень удобно. Или капот открыт, например, тоже нормально. Андрей, мы вас поздравляем. Вам достается, как единогласному победителю, чемпиону, подарочный сертификат семейный парк активного отдыха. Привет, хотите кому-нибудь передать?
2: Да, в принципе, привет всем, кто меня узнал, и всей Казани.
0: Спасибо огромное. Все, на линии остаемся, никуда не уходим. Сейчас Андрей вам, Андрей объяснит, как... Сейчас Андрей объяснит Андрею, как Андрей получит приз. От Андрея.
1: Андрея же, этот, ментально общаемся.
0: Да.
1: Без слов вообще.
0: Да, я вас с этим поздравляю.

0: Потому что мое ментальное здоровье уже под вопросом. Слишком много Андреев на квадратный метр. Все, Андрей, никуда не уходите, оставайтесь на линии. Это была игра «Слово за слово». Играйте вместе с нами. У нас тут веселые подарки классные.
1: «Слово за слово». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучала инициатива о создании онлайн-платформы для психологической поддержки детей. Ключевым элементом сервиса должен стать анонимный чат с квалифицированным специалистом для помощи подросткам. При выявлении в ходе диалога признаков вовлечения ребенка в мошеннические схемы или диверсионную деятельность, система обязана оперативно передавать данные в профильные ведомства. Сегодня в Казани ожидается непогода. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, град и штормовой ветер, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В МЧС рекомендуют горожанам воздержаться от использования подземных переходов и иных заглубленных помещений. Сегодня отмечается День специалиста по управлению персоналом. Профессия HR-менеджера сейчас эволюционировала из традиционной роли кадрового работника. Современный HR решает туда более масштабные задачи. От поиска талантливых сотрудников до разработки механизмов их удержания и развития внутрикорпоративных ценностей и атмосферы в коллективе. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: А между прочим, на часах-то 9 часов 2 минуты. Я вас с этим и поздравляю. И из интересного, конечно, погода сырая, как в моих глазах, пишет господин Бабай, и это абсолютная правда.
4: А что, дождик так и не закончился, что ли?
3: Ну, он, видимо, еще закончился, но, понимаешь, уже настроение такое подмоченное, такая репутация нынешней погоды. Ну, а что вы хотели, друзья мои? Это же, ну, на то она и получается осень, чтобы мы с вами немножечко, ну, получается, поплакали.
4: А я вот смотрю на карту осадков, мы же тут практически окружены со всех сторон вот этими тучами.
3: Да, это так и будет. Но это нормально, нормально, ничего страшного в этом нет. Да, сейчас мы немножко все с вами немножечко чуть-чуть так очень сильно подепрессуем. Все нормально будет, потом это все пройдет. Потому что, ну, мы же с вами понимаем просто, что теплое время прошло, что впереди зима, нам от этого грустно, это нормально. Потом придет зима, потом Новый год, мы с вами повеселимся, а потом значит, останется переждать буквально январь и февраль. И март еще, и весна
4: и,
3: уже.
4: И апрель еще тоже.
3: И апрель желательно, да, конечно. Будет, конечно, интересно. Очень надеюсь, что зима в этом году нам даст отдохнуть, потому что то количество снега, которое утилизировали жители России, Татарстана и Казани в частности.
4: Так земля-то еле высохла от такого количества снега воды.
3: Земля еле высохла.
4: Не просыхая зима, знаешь, земля.
3: Кстати, по поводу вот ошибочек в словах. Слова «менталитет», «упомянул» и «период» оказались среди самых распространенных орфографических ошибок на ЕГЭ по русскому языку. Также, то есть они пишут «менталитет», «упомянул» и «период».
4: Все правильно же пишешь, нет?
3: Выпускники также ошибаются в словах «выражение», «лагерей», «отправляет» и «помогать». Ну, помогать у меня, кстати, особо вопрос нет. Да ладно, нет, шучу, конечно. Помогать. То есть, как бы общаться с магами.
4: Mm-hmm.
3: Помогать.
4: Помогать, да, это же.
3: Как бы вот так.
4: Там даже ударение немножко меняется тоже. Помогать.
3: Меня вот больше всего грущу я из-за того, что потом вот эти вот ошибки, они как бы в норму языка входят. И мы с вами потом начинаем вот это вот. Позвонит.
4: А менталитет там две Т? Менталитет вот это вот, нет?
3: Ну, не, через И.
4: Вообще через И даже?
3: Через ИИ даже, я бы сказал. Менталитет. Да, нынче у нас такой. Но если бы вы видели мое ЕГЭ, которое я без лабораторского языка в 2008 году, я думаю, там, возможно бы... Возможно, Министерство просвечения расформировали бы своего ЕГЭ по русскому языку, по математике вообще, конечно.
4: Ого-го, какой ЕГЭ.
3: Это правда. Зато я папе ворота открывал. Хорошо. Кстати, вот зимой это, конечно, вечная большая проблема в частном секторе. Поэтому специально для тех, кто устал открывать ворота собственными руками. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Дом начинается с территории вокруг него. Красивый двор, ухоженный участок и остается последний штрих. И это, конечно, ворота для гаража или въезда на территорию. А лучше и туда выбирайте то, что делает каждый день удобнее. Нажали кнопку, и ворота открылись прямо из машины. А можно из дома, ну, чтобы не выходить на улицу. Роль ставни добавит защиты и уюта, а вам никакой борьбы с осенним холодом. Стел. Обустраивайте дом с удовольствием. Звоните 5-174-174. 5-174-174. Скажу вам, как человек, который этим пользуется очень часто, это невероятно удобная вещь. Крайне удобно. Это лучшее, что может быть. особенно с учетом выпавшего снега, когда у тебя ворота не распашные, потому что там, представляете, сколько снега надо убирать? 3 на 2 метра примерно. А тут просто в бок они ушли, и ты, если у тебя особенно высокая машина, раз проехал по этому сугробу, и не надо убирать.
4: Да вечером. Дождь тоже классно. Мокнуть не надо. В дождь.
3: А, то в дождь это вообще маска, как говорится. Так что, ребятоньки, всем желаю вот этого добра. Ну, а впереди у нас новости, обсуждения и песни под испанским небом, кстати говоря. Сейчас будем слушать.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва. Реклама на БИМ-радио.
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
9: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9», полный привод, два варианта подвески, бензин или дизель, АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9», победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Астане 131, 230, 30, 30. Победитель премии «Золотой платон» 2025 года, «Внедорожник 2025 года», категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил с золотой педалью.
2: Не похуану сомбреро.
3: Соусы пилявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: 9 часов 14 минут. Всем доброе утро. Ну, каков день? Сразу начинает раскрываться, солнышко приходит, дождь уходит, и это, конечно, прекрасно. А по поводу прекрасности вообще нашего с вами, жизни нашей с вами.
11: Давайте бытия. Вот так.
10: Дело в том, что просто новость такая интересная. В России у подростков все чаще фиксируют раннюю седину, и врачи связывают это с курением вейпов и электронных сигарет. Курением вредит здоровью. За последний год количество обращений к специалистам по поводу преждевременного посидения выросло аж на 36%, пишут там в телеграм-каналах. Среди пациентов все больше молодых людей, 15-21 год. По словам дерматологов, никотин сужает сосуды и ухудшает приток крови к волосяным луковицам, а токсичные вещества повреждают клетки, отвечающие за выработку меланина, и, соответственно, люди сидеют.
11: Но как? Смотри.
10: Ну вот я на Андрея смотрю, кстати, ни одного седого волоса у Андрея нет вообще.
11: Не, есть, если там покопаться хорошо.
10: Ну, надо. А, ты имеешь в виду, что в бане с тобой надо сказать, или что такое? Ну нет уж, не, ну, я там я обычно не разглядываю. Всем в бане самое сложное в бане поддерживать зрителей. Особенно, когда ты супер любопытный, да? Вот это и есть у любопытных такая проблема. Это, конечно, интересно.
11: Ты вспоминаешь просто, когда тебя, может быть, бабушка брала в баню в общее отделение.
10: Вот у меня вообще такого не было, кстати, не было. Потому что, да, меня в деревню вот увозили, там в деревне просто баня была.
11: Своя.
10: Да, меня просто вот так заглядывали, проверить, жив я или не жив, и все. Вот, это, кстати...
11: Расстраивались и уходили.
10: Нет, меня любили, Андрей, что ты, елки-палки, реально тут на меня нагоняешь. Вот,
11: ну, а? Может, они там, наоборот, опять сейчас приедут всю нашу деревенскую сметану будет съедать.
10: О, вообще, ну вот ты сейчас на опасную дорогу сталкиваешься. Зря ты так.
11: Все, давай, про баню вспоминай.
10: Смотрите, значит, берете сначала, берете ведро, которое только что подоили, вот свежего молока. Сепарат уже на кухне стоит, да, сепаратор, он на кухне стоит, он уже готов. Это ведро туда наливается, ведро, естественно, специально подготавливается, ни воды, ничего там быть не должно, насухо он всегда вытирается после того, как его смываешь, и только потом туда молоко. Молоко в сепаратор. Сепаратор бывает электрический у мажоров, и бывает такой ручной, как у меня был. И вот я ручным, значит, круч. И вот это вот сметана, по факту, это сливки. У тебя такие две трубки пластиковые, из одной молоко, из одной сметаны. И вот эта сметана, она стекает, она такая мягкая, еще такая, не затвердевшая. Ты берешь прямо эту сметану, утренний батон, вот который принесли вот прямо вот в 7 утра привезли, он тепленький еще, вот. И ты вот на этот батон, этот сметану мажешь, а дальше по своему усмотрению. Да, либо абрикосовое варенье, либо смородиновое варенье, либо джем какой-нибудь яблочный.
11: Из крыжовника еще.
10: Обязательно. Я еще делал так. Вот этот батон хрустящий снаружи, да, и такая теплая, еще дымящаяся мякоть. Вот эта вот сметана, которая растекается. И сверху прям немножечко какао, который смешан уже с сахаром. Вот так раз немножечко.
11: А вместе с сахаром? Ага.
10: Да, ну вот они обычно готовые такие напитки. Вот так вот ты это все делал. Вот Андрей, зачем ты на эту дорожку
11: встал? Я не специально.
10: Вот, и все, и потом это же и делаешь какао же себе сам, и вот это все пьешь и ешь, и это, конечно, невероятно вкусняшка. Такое, это не та вот эта сметана, вот эта кислючая из магазина. Это вам, это не то, не это. Это такая сметана, которая атеросклероз в вашем организме выведет на новый уровень. У вас от сосудов не останется ничего. Там буквально волос только пройти, может, и все.
11: Как позитивно ты об этом говоришь.
10: Но это на
11: хорошо,
10: самом деле,
11: что ты не врач.
10: Но это опасно. На самом деле это опасно, потому что, сытосты, вот Ильнур правильно говорит, сытосты, вот нас тут, так называют, как бы верхушка молока.
11: Артамонстр сегодня жжет про меня, если честно.
10: Да, что пишет?
11: Он спрашивает, а если ты пользуешься сепаратором, тебя, говорит, могут к уголовной ответственности за сепаратизм привлечь?
10: Да вы что? Нет, максимум заберут прибор и все производные. Вы же Конечно. Вы что, мы не сталкивались, что ли, конечно? Ой, это, конечно, замечательно вообще. Да, из интересного просто прямо сейчас вот увидел буквально про нашу любимую, дорогую Казань. Говорят, там хотят из нее что-то сделать такое интересное.
11: Что хотят из Казани сделать?
10: Вот, хотят, говорят, какую-то сделать 15-минутный город, что-то такое. Вот сейчас я ищу эту информацию, вам с удовольствием расскажу, если честно. Ну, а так, вообще, по большому счету, где, а что, как эта новость? Она пропала. Только что я ее отдельно вот брал, и вот она ни с того, ни с сего исчезла.
11: Ну, ты прям заинтриговал, если честно, 15-минутный город, это что?
10: Ну что, значит, совсем скоро я вам расскажу, что такое 15-минутный город, и расскажу вам, что происходит с летучими мышами в Казани, потому что, говорят, их становится все... А вот что становится больше летучими мышами, вы знаете буквально через пару минут.
12: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Так вот, в Казани все больше и больше летучих мышей. Вот о чем идет речь. Я думаю, что это опять-таки в связи, видимо, с каким-то потеплением. Но специалисты говорят, что рост числа летучих мышей связан с теплой осенью просто. Пока на данный момент. Благодаря такой погоде вот молодые особи успевают накопить такие жировые запасы перед зимовкой, что повышает их шансы пережить холодный сезон. То есть раньше те мыши, которые до нас долетали, они где-то прятались, но зиму уже не переживали. Просто в анабиозе там их, ну, они просто не просыпались, получается. Ну, а сейчас и все больше и больше. Но на самом деле летучие мыши такими ложками, маленькие, с крылышками такими, сладенькие такие.
2: Не, пугающие же у них клыки же там есть.
1: Особенно, когда это... вот так вот делают. Да, это каждый раз очень сильно. Я еще... Мой самый любимый видос с летучими мышами, это когда мужик просто говорит, у него в руках летучая мышь, и он вот подходит к жене, говорит, смотри, что нашел. Жена поворачивает, говорит, это что? И ровно в этот момент мышь вот так расправляет крылья, такая, прямо на руках у мужика такая, и женщина просто на весь огород, и начинает убегать, это потрясающе, обожаю. Вот, но ортомонстр, господин живот, тут предполагает, что, летучие мыши, это же тема Бэтмена. А может быть, у нас свой Бэтмен появится, татарский. Бэтмаганкши. Как бы не конченый человек, я правильно понимаю? Обожаю.
2: Кстати, вот если от обычных мышей обычно страдают люди на первых этажах в домах, мне кажется, вот на последних этажах как раз от летучих мышей должны страдать.
1: Вот они все, вот понимаешь, вот такая вот тема интересная, потому что, с одной стороны, это же, ну, расширение флоры и фауны нашей татарстанской. Ага. Летучие мыши, богомолы, смертельно опасные змеи и пауки. Это же все круто, это нас приближает к Австралии, как никогда. А в Австралии что есть правильно? Кенгуру.
2: То есть нам завозить надо кенгуру срочно.
1: Сумка впереди, которая неадекватно машет руками. Да, сумка впереди, неадекватно машет руками. То есть любая молодежь на профсоюзной, если я правильно понимаю.
2: То есть они у нас уже есть, получается.
1: Кенгуру в целом у нас уже есть, тем не менее. Да, смотрите, значит, еще из интересного. Картошка фри может исчезнуть из меню российских заведений. Такой громкий заголовок. Но ОПИ предложили премьеру Мишустину запретить фритюр и жарки панированных продуктов, заменив их запеканием и конвекцией. Давайте теперь разбираться, что такое ОПИ России. Потому что вопрос-то это серьезный. ОПИ, если вдруг, друзья мои, вы не знали, а мы не знаем, это общественная потребительская инициатива. То есть они решают сейчас за нас всех, что нам надо, а что не надо. Уважаемая общественно-потребительская инициатива, с одной стороны, конечно, да, ну, можно сказать, что это действительно вредит, но что-то я не вижу, чтобы у нас все в руках держали картошку фри. Ну, прям поголовно. Вот, Андрей, ты когда в последний раз ел картошку
2: последний
1: фри?
2: Последний раз? Да, ну, летом что-то как-то было, посередине лета, может быть. Знаешь, ее так вот несколько раз в год иногда хочется.
1: Это раз. Во-вторых, вы что, хотите, чтобы маленькие дети загрызли родителей или что-то такое? Вы смотри, это ведь серьезный удар будет по их
2: рациону. Картошка фри, конечно.
1: Потому что, да, это действительно. Ну, в защиту ОПИ могу сказать, что, если честно, дома, когда стоит аэрогриль, то картофель становится хрустящим, снаружи мягкий внутри, и при этом ноль масла, и это действительно работает. Работает вообще, картошка фри в том числе. Вот. Но с другой стороны, ну что это опять за запрет? Запретить фритюр, запретить жарку панированных продуктов запеканием и конвекцией.
2: Такое ощущение, что кого-то во главе ОПИ на диету посадил врач просто. Только чтобы не обидно было.
1: Все, говорят, теперь, все пусть будут так. Ну окей, что я могу сказать?
2: А может быть, это из-за того, что воробьи сейчас возле этих точек, где продается такая картошечка, как раз эту картошку любят воровать.
1: Переживают вот они, да, действительно, понимаешь.
2: Тем более, вспоминаем, недавно была у нас перепись воробьев.
1: И что с ними?
2: Не знаю, переписали, видимо, их.
1: Перепись воробьев, это сильно, конечно, если это особенно не актеры. Ну, а я могу сказать, что ОПИ, вы за нас там не переживайте, мы сами там свой рацион очень классно регулируем, вот, и нам не надо что запрещать, вот. Вы лучше пропаганду бы сделали, пропаганду, наоборот, полезного питания, показали бы, что это вкусно, полезно, круто, классно, что можно вот разные, то есть сделать так, чтобы человек сам дошел до того, что картошка фри лучше не брать. Лучше я возьму, вот тут запекают, лучше я тут возьму, например. Так же можно сделать?
2: Ну.
1: Что у нас за... все в стране хотите? Давайте ОПИ отменим.
2: Ну нет, Шальвер.
1: Ну нет, я просто предложил. Хотя я ничего не предлагал, это просто шутка. Не надо, пожалуйста, не вызывайте никого из сотрудников. Пожалуйста, не надо. Не, ОПИ, слышите меня, это шутка.
0: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
6: За Илью Вальфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
5: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
4: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
7: Реклама на БИМ-радио.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: 1, 2, 3, Яротель, Супергуд. В Татарстане звучит яичный бит. Яротель — не просто яйца, а целая песня.
11: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
14: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
15: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников, проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально, избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов в жизни.

0: быстренько расскажите про самый точный прогноз погоды, Андрей, и мы дальше пойдем.
1: Так, ну что, в Казани уже 14, облачно с прояснениями, слабый дождик нам обещают с 12 до 19.00. Максимальная температура воздуха в Казани плюс 15, ночью плюс 10, завтра и послезавтра без осадков, ну и вообще на потепление, так скажем, пойдет погода, вот начиная с этого четверга и вот до следующего четверга прям с 16 до 23 градусов вырастет. По-моему, это прекрасно, если честно. Ну а что касается остальных городов республики, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны, там сегодня обещают нам ночью плюс 9, плюс 12, днем плюс 19, плюс 23. Вероятность осадков, конечно же, велика. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, там у нас ночью плюс 9, плюс 12, днем плюс 19, плюс 23. Нурлат, ночью плюс 10, плюс 13, днем плюс 19, плюс 22. Дождливо пока сегодня.
0: Очень хорошо. Очень хорошо. Пусть все так и будет. Замечательно, невероятно, великолепно. Ну, а я вам сейчас наконец-то расскажу про 15-минутный город. Ну, наконец.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Во всех районах Казани будут созданы условия, что за 15 минут человек сможет добраться до всех объектов, необходимых для комфортной жизни, сообщил главный архитектор города. Конечно, речь не идет о четверть часовой доступности таких уникальных функций, как, например, театр, опера и балет, но за это время у человека должна быть возможность добраться до спортивных объектов, общественных пространств и так далее, пояснил Алексей Артухватовна. То есть в каждом районе настолько много будет объектов, что за 15 минут можно дойти, например, там, не знаю, до тренировочного зала или до Дворца культуры, например, или до какого-нибудь подросткового центра или клуба и так далее. Очень удобно.
1: А мне кажется, у нас примерно так уже и есть, если честно. Я думал, тут про 15 минут там до центра добираться, что-нибудь подобное.
0: Ну нет, нет, это уж, извините, пожалуйста, это город обеспечить не может, потому что количество ДТП не регулируется, естественно. Количество пробок очень сложно предугадать, когда кто где куда поедет и в каких условиях. Вот. Ну и, конечно же, разве нас можно предсказать? Ну нет, конечно. Боже мой. Поэтому, дамы и господа, ждем и надеемся и верим, чтобы это было действительно удобно, потому что, ну вот, то, что происходит в Казани, я опять-таки, я не знаю, я просто обожаю. Я к этому очень сильно привыкаю, и когда уже в разные города я приезжаю, особенно там вне Татарстана, у меня сразу вопросы. У меня сразу вопросы, типа, а где? А где у вас скверы? Мне говорят, какие еще скверы? Что, дурак, что ли? Я говорю, у нас везде скверы и парки. Вы что, елки-палки? Вот, я, кстати, видел отзыв забавный, что, ну, мы в Казань переехали, и мы за полгода или там за три месяца все здесь обошли, и тут делать особо нечего.
1: Это интересно, да, откуда они переехали к нам?
0: Откуда переехала, да. Мне первый же вопрос, который был. Ты откуда приехал? Что у вас там происходит вообще? Ты. Кто ты? Я тебя найду.
1: Ну, я не знаю. Ну, с Москвы можно переехать. Там масштаб, ну, совершенно другой, конечно, да.
0: Не знаю. Все, не надо к нам из Москвы переезжать. Все, оставайтесь там все в Москве. Вот, а мы себя тут нормально живем, на самом деле.
1: А про 15 минут, кстати говоря, вот если вспомнить опять, то у меня друг живет, Салават Купре. Вот он радуется. Как раз 15 минут ему надо ехать до центральной части города примерно.
0: Прекрасно.
1: Сейчас по Новому Горьковскому. Ну, без пробок, кстати.
0: Прекрасно. Вот, это мы и ждали, конечно. Нет, я это тоже обожаю. Вот, особенно, ой, ну, там, конечно, не хватает немножко, вот, чтобы поехал, задышал. Но это все в дальнейшем, я думаю, обязательно случится. Из интересного. На Нижнем Кабане запланировали светомузыкальный фонтан у нового театра «Камала». Mm-hmm. Мультимедийный фонтан хотят запустить на Нижнем Кабане уже в 2027 году. Он появится на акватории напротив нового здания театра «Камала» и будет создавать невероятную красоту, конечно же. Кстати, получается, на противоположном берегу обустроят зоны для зрителей. То есть можно будет наблюдать и светомузыкальное представление на воде, и сам театр. Представляешь, то есть это на этой стороне, на нашей.
1: Так вообще рядышком здесь нам идти-то?
0: Получается, что доводит до ума озеро Кабан. Вот. Где вы еще такое видели? Я вот не по России такого практически нигде не найдешь.
1: А невероятно. Я, честно, думал, что у нас просто заменят те фонтаны, которые возле старого Голиаскара Камала театра. А оказывается, нет, новые поставят, да?
0: Новые, да. Об этом говорили, потому что их ремонтировать было нецелесообразно. Угу. Конечно, насосы уже устарели. Мы насосы. Мы не курим папиросы. Да. Да. Вот поэтому эти насосы вы можете сдать в пункте приема металла, естественно.
1: Пункте приема насосов.
0: Да. Вот. Ну и, соответственно, новый цвет. Ну круто, ну круто. Мы тут живем.
1: Классно, согласен, да.
0: Живем. Это невероятно.
1: Это еще мультимедийный фонтан. Представляешь, это не просто там какое-то световое шоу, это прям какие-то изображения, что-то там транслироваться будет.
0: Обязательно, без этого, конечно, и никуда. Тут, значит, из интересного. Минтранс представил новый знак парковки для многодетных семей.
1: Mm-hmm.
0: Сейчас готовятся изменения в ПДД и ГОСТ, после чего знак появится на улицах городов. Сразу интересно стало, да, что это за знак, как это работает вообще, и что у вас там происходит, елки-палки, для кого это знак. Похоже, теперь отдельный будет знак, и где места только для многодетных семей. Значит, семьи должны, видимо, получать статус.
1: Угу.
0: После этого они могут там парковаться, потому что, скорее всего, это такие вот фургончики обычно многодетные семьи приезжают, потому что это же много, как-то надо привезти все это дело, сделать как-то надо. Вот. И будут там парковаться.
1: Ну, классно, здорово. Кстати, буквально этот вопрос к нам на ту неделю, по-моему, приходил министр труда, по-моему, если мне память не изменяет. Мы с ней беседовали как раз о поддержке многодетных семей, и кто-то из наших слушателей задал такой вопрос, а можно было бы сделать парковку? Смотри как. Раз.
0: Пожалуйста.
1: Да.
0: Вообще. Проводили, оказывается, опрос, 4000 человек, и в итоге выбрали знак как раз-таки, буковка такая П, и внизу как бы папа, мама, трое детей как минимум. Вот. Ну, сейчас вот корректировкой ПДД будут заниматься и так далее. В общем, есть чем им заняться. Ну, нам, естественно, как людям, у которых есть собственные дома, которые под нашим надзором, так сказать, нас тоже есть чем заняться на правах рекламы. Информация о спонсоре шоу «Трамены» ООО «Стелла МС». Эй, зима! Даже не надейся, что мы будем мерзнуть у ворот. Ухоженный участок и красивый двор – все это прекрасно. Остается только финальный штрих, и это, конечно, ворот. Для гаража или въезда на территорию, а лучше так и так, стильные, удобные и автоматические. Буквально по нажатию кнопки они открываются, и вам ничего не надо делать. Вы просто наблюдаете, как они работают. Можно из дома, можно из машины, можно, я не знаю. Я вот, например, в начале улицы нажимаю кнопочку, заезжаю, уже все, пожалуйста. Все открыто.
1: С кайфом заезжаешь, получается.
0: Ой, вообще, это огромное удовольствие.
1: Прям как будто тебя встречает каждый раз.
0: Это всегда приятно. Роль ставни добавит защиты и уюта, а вам никакой борьбы с осенним холодом. Стелл профессионально организует комфорт для вашего дома. Звоните 5-174-174.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 18».
9: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8». Просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8». От 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте.
11: Реклама 0+.
12: Это действительно твой выбор?
13: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
14: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
15: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. Здравствуйте, наша на нас в студии Бим Радио. Наш предполагали, что к концу утра меннов, значит, 3 балла будет. Но 3 балла угадали, вы молодцы. Мечтами затруднения. Мосты и дамбы по нолям полностью. Это удивительно, если честно. Крупнейшие пробки Ершова от Советской площади до Сибирского переулка. 5 минут. Это самая крупная пробка. А Нарышин, смотрите, у нас есть проспект Универсиада, вот не доезжая с Нурсултана Назарбаева в сторону кольца, средний ряд, правый ряд, все еще сохранится там ДТП. Еще один ДТП нашел, вот я искал, и там что-то нет. Это Вишневского, это как вот вы смотрите, проехали, значит, мост Миллениум, проехали по Лужной, вот едете по Вишневскому, не доезжая Ершова, вот этому под мостом проезжать. Левый ряд, правый ряд, будьте внимательны, осторожны там тоже. И все как будто, Андрей.
3: Нет других ДТП.
2: Люди, едьте, подождите, соблюдайте, давайте, нормальными людьми будьте. Все, погода уже исправилась. Там, Андрей, посмотрите, солнце есть там или...
3: Ну, оно вот недавно выходило, сейчас опять спряталось.
2: Ну, в целом, как бы нормально. Вот. А ваше солнышко по имени Анас Ананасович вас сейчас покинет, потому что хорошо то солнце, что греет далеко. Я вернусь уже завтра. Завтра у нас с вами... О, четверг, ничего себе! Как быстро! Еще чужое время.
3: А ваше как, медленно?
2: Мое уже все, Андрей. Мое почти дотекло.
3: Даже так?
2: Конечно. Я еще немножко и... встречусь с женой. Ну, в смысле, я домой поеду. Не то, что ты подумал, наверное. Не знаю. Вы с меня со счетов не списываете?
3: Не будем.
2: Я вам что, цифровой рубль, что
3: ли? Не.
2: Я вам что, деньги долины, что ли?
3: Не.
2: Я вам что, не надо меня списывать? Я вам что, контрольная работа отличника, что ли? Вот так вот. Давайте, завтра вернусь я. Кто ПДД не соблюдает, я к вам ночью приду с жезлом полицейским и такое с вами сделаю.
3: Страшно звучит.
2: Я буду его включать и вам сигнализировать. Они светящиеся сейчас, интересные такие. Подарите кто-нибудь вот эту светящуюся палку товарищей из ГИБДД.
3: Нельзя, наверное же.
2: Пожалуйста, может быть, списано есть. Одну ананас еще завезите, Инда. Я фото сделаю. Мне очень нравится она. А удобно ей отгонять. Бежишь, как маленький хоббит с этим мечом, который у него светился же, когда зло вокруг было. Я просто сейчас толки считаю.
3: Ага.
2: Вот. Пока вроде считаешься.
3: Ну, это хорошо.
2: Да. Так что имейте в виду. Ну, я пока только «Хоббит» прочитал, и наверху подпись, что это Толкин написал.
3: Ну, так. Уже начало, что
2: ли? Это правда. Все, большой путь с маленьких шажков начинается. Ладно, пойду я шагать считать дальше. Давайте до завтра. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Шоу с жезлом полицейским. И такое с вами сделаю.
3: Страшно звучит.
2: Я буду его включать и вам сигнализировать. Они светящиеся сейчас, интересные такие. Подарите кто-нибудь вот эту светящуюся палку товарищей из ГИБДД.
3: Интересно? Нельзя, наверное же.
2: Пожалуйста, может быть, списано есть. Одну ананас еще завезите, Инда. Я фото сделаю. Мне очень нравится она. А удобно ей отгонять. Бежишь, как маленький хоббит с этим мечом, который у него светился же, когда зло вокруг было. Я просто сейчас толки считаю.
3: Ага.
2: Вот. Пока вроде считаешься.
3: Ну, это хорошо.
2: Да. Так что имейте в виду. Ну, я пока только «Хоббит» прочитал, и наверху подпись, что это Толкин написал.
3: Ну, так. Уже начало, что
2: ли? Это правда. Все, большой путь с маленьких шажков начинается. Ладно, пойду я шагать считать дальше. Давайте до завтра. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Шоу «Утро, мэны».

0: написал. И наверху подпись, что это Толкин написал.
1: Ну, уже начало, что ли?
0: Это правда. Все, большой путь с маленьких шажков начинается. Ладно, пойду я шага считать дальше. Давайте до завтра, пока.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Вот реально татарстанского масштаба, мы реально, нас вообще очень много людей слушают вообще, где я только не слышал. Я тут попутешествовал по Татарстану, получается, на прошлых неделях, вот активно август у меня был, вот, там у меня вообще был Елаба, Гальметьевск, Лениногорск.
1: Везде побывал.
0: Да, мероприятие, пару съемок было, выезжал по Татарстану. Во-первых, Татарстан прекрасен.
1: Согласен.
0: Каждый город отдельный, вообще прекрасный, это новый мир, другой мир, интересный мир. В Альметьевске, кстати, не знают о проблемах с топливом. Они такие, в смысле? А что у вас там происходит? И просто заправляются спокойно. Вот, у них там, у них, знаете, у них там такое время, я уже, если честно, даже отвык от такого. Знаете, вот эта пустая абсолютно заправка, и две машины стоит. И все виды топлива, естественно. Вот это для меня каждый раз прям так, о, это что-то уже утраченное. Ну, временно, конечно, все это восстановится рано или поздно, поэтому будем ждать.
1: Ну, за жителей Альметьевска в любом случае мы радуемся, конечно.
0: Альмет, привет большой. Размер пособия студенткам по беременности увеличен до 96 тысяч рублей. За год более 15 тысяч студенток получили такую повышенную выплату. Ну что ж, уважаемые студентки, мы готовы принимать от вас заявки, если кто-то хочет 296 тысяч рублей. Мы вам подберем необходимого кандидата хорошего.
1: Фу, а я уж испугался.
0: Какая, то есть куда? Мы все, мы люди заняты. Нам некогда. Поэтому да, пожалуйста, обращайтесь. Ну слушай, если бы мне нечто сказали, что такие деньги будут платить, я бы даже задумался, наверное. Что, а что, может быть... Опа.
1: В студенчестве особенно.
0: Да, слышите меня, какими выражениями пользовался в студенчестве?
1: Тут надо аккуратнее только, чтобы они еще не прокуражили все это дело.
0: О, это самое опасное вообще. Самое опасное. Потом вот «Беременна в 16» смотрели, в этот раз такую передачу 18+.
1: Угу.
0: Потом начнется. Кстати, забавно, да, что «Беременна в 16», а 18+.
1: Угу.
0: Интересно, конечно. Так что вот, имейте в виду, дорогие мои. Вот. Если бы вам дали 96 тысяч рублей в студенчестве, родили бы детей? У меня такой вопрос с нашим слушателем. И еще один вопрос. Что спеть нам в утроке? Мы с Андреем, если честно, голову ломаем. Вот, ну просто человечек неудачно зашел. И...
1: Приходится.
0: Да, начал что-то буянить, вот мы... Собственно, да, что нам спеть? Вот, Булат пишет, Анас Ананасович, по-моему, родственник Руслана Рогалича. Нет, если что, Анас Ананасович к Руслану Рогаличу никакого отношения не имеет. Никакого. Мы проверяли. Вот.
1: Даже не знакомы они?
0: Даже, да. Мы брали волосок Акдуса. Это пес Руслан Рогалич, которому глава Туркменистана подарил. Вот, в общем, Анас Ананасович и туда, даже он даже там не прошел.
1: Тоже нет родственных связей, да?
0: Не собака, оказывается. Вот, имейте в виду. Но пишет, что ему любую палку завезут. Вот мы надеемся, что вдруг Анас Ананасович, он просто очень счастливый ходил, говорит, вот бы, говорит, светящуюся палку хочу. Я уже даже хочу посмотреть, они, интересно, продаются, может быть, им просто купить. Подарить ему, быть счастливым.
1: На нее лицензия какая-нибудь нужна, нет?
0: Да вряд ли, что там лицензия не стреляет.
1: Хотя останавливает.
0: Хотя да, может и быть, конечно, это интересно. Ой. В Казани ветеринары выходили орлана белохвоста. Это тот самый, который...
1: Белохвостый?
0: На американских этих... Вот, понимаешь?
1: На американских
0: гербах изображен.
1: А, вот этот.
0: Ну, похоже, вот, по крайней мере, на него. Я вот думаю... А вот там, если в США, вот как у нас в Тарлан Белохвоста в тяжелом состоянии в клинику пришел, выходили. В США бы выходили, интересно, Бурова Мишку?
1: Выходили бы, наверное.
0: Хороший вопрос.
1: Или он бы их выходил?
0: Вот, скорее всего, второе. Знаете, ну, он нет, медведи же не глупые, наши российские медведи. Он сначала бы дождался, пока его вылечит, а потом всех сожрал. Ну что ж, а мы дальше двигаемся. Друзья мои, сейчас будем поздравлять с днем рождения.
2: Утромены сделают твое утро. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол «Татарстан. Возможности для жизни и развития». Темой заседания стала экономика Татарстана в эпоху цифровизации. В заседании принял участие председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин, который отметил опыт Татарстана в создании особых экономических зон. Татарстан в этом отношении был пионером, как и во многих других сферах. Инициативы республики являются почти всегда тем, что позволяет скорректировать федеральное законодательство. В Казани 18 сентября, в день выборов, Учаши организуют необычные активности, в том числе формат быстрых знакомств. Гостей также ждут семейные развлечения, мастер-классы, фудкорт, выступления уличного театра и выставки. А вы знали, что наш нос все время попадает в поле зрения, но мозг будто применяет эффект фотошопа и стирает его? Если намеренно перевести на него взгляд, получится разглядеть лишь нечеткое, расплывчатое пятно. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Вот поздравление. Кого-то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра. А нет, не убили, это 50 Cent, 9 попаданий.
3: Это просто человек собирался просто написать «здоры» и все.
2: Да, это, конечно, опасно вообще. Таких людей надо... Нет, ничего себе не надо делать. Просто да, вы действительно, вы можете просто поздравить человека. Да, согласен, можете ему даже в конверт 1000 рублей, может, 3000, может, 5000 рублей закинуть, отдать, передать, он скажет спасибо. Но в душе он будет думать, эх, хотелось бы, конечно, чего большего.
3: Ну, как будто откупились просто деньгами.
2: Конечно, елки, пока мы это интересно. И вот именно поэтому мы вам предлагаем отличное решение. Поздравления на Бим-радио. Во-первых, заказать очень просто. Сайт bimradio.ru. Огромная оранжевая кнопка «Заказать поздравления». Либо позвоните по номеру 2-930-800 по будням с 10 утра. Вот уже 3 минуты, как можно звонить смело. До 17.00 принимаются заявочки, подскажете по рекламе и по ротации песен. Ну и, конечно, поздравления. 2-930-800. Дозванивайтесь, все вам расскажем. Поздравляем в прямом эфире, с чувством, с толком, с расстановкой эмоций, невероятное количество. И поздравляем в личные сообщения, когда конкретный именинник получит конкретное сообщение в аудио или видео формате. Мало того, еще и ко всему к этому, он будет часто, потому что, например, Анас Ананасович в видеоформате только в личных сообщениях, поздравлениях участвует.
3: Только так его можно увидеть.
2: Ага. Ну и, конечно же, там можно словцо покрепче, песни интересные исполняем, Ботанин танцует зачастую, мы поем с Андреем, рэп читаем иногда. Вот, Фарид по-татарски разговаривает, очень любит это тоже люди. Вот, Ярославушка просто красивая, вот, там Петя Нежинский рядышком где-то всегда. Вот. В общем, мы все поздравляем круто. Вот. Я все-таки думаю, насколько же идеально 50 Cent сочетается с многоточием. Я не могу от этого просто оторваться. Ну, а мы тоже сейчас поздравим, конечно же, людей. Друзья мои, не поздравляйте с днем рождения, а дарите в этот день эмоцию, чтобы человек запомнил это поздравление навсегда. И Бим-радио с этим справляется на ура. Как нас заказать, вы знаете прекрасно. А мы в группу ВКонтакте пройдем. Там очень много именинников сегодня, очень много. Я не знаю, по нашару говорю, на самом деле.
3: Не, действительно много, да.
2: Реально? Ну, все, тогда погнали, что мы?
3: Ну что ж, сегодня день рождения отмечает Алена Кильганова, Регина Курадулева, Курадалева, наверное, мне кажется, вот так вставляется ударение, если нет, то простите, Станислав Вахитов, Алия Хусаинова, Ирина Хабибулина, Кристина Владимировна, Светлана Еремина НЖ из Хакова, Нияз Мифтахов и Ильгиз Чумарин также сегодня отмечает день рождения. Поздравляем вас!
2: Ну ничего себе, мы тоже присоединяемся, желаем всего самого наилучшего. Пусть у вас все будет хорошо. И еще раз, что вам спеть? У нас впереди, ну вы знаете, да? Олег Газманов предлагает был это. Нотр-Дам де Пари? Вы что, хотите? Вот. Вы что, хотите, чтобы спели вот это вот? Вот то самое?
3: Друг же мой просит.
2: Ну ладно, сейчас подумаем. В общем, пишите обязательно. Так, тут интересное сообщение от нашего слушателя. Он говорит, ему пора подарить... ПР ему подарить или жезл ГИБДД. У меня такие в офисе висят. А ПР это что такое? Пистолет.
3: Рабочий?
2: Да. Это вот это? Нет, если выбирать либо палка или пистолет, он, конечно, выберет пистолет. Но дадите ли мы ему это или нет, не знаю. Ну, в общем, пишите обязательно. Что поем, решаем прямо сейчас. Утро, окей, на носу.
1: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
9: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что первыми текстильные застежки, действующие по принципу репейника, стали применять космонавты, аквалангисты, а также горнолыжники? Через некоторое время эти липучки получили широкое распространение, став обычной деталью повседневной одежды и обуви.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Нам тут, кстати, уже объяснили, что, оказывается, ПР... Меня вообще пугает, какое количество людей знает, что такое ПР. И что? Мы хотим, вот эту палочку, значит, купить, светящуюся, которую сотрудников ГИБДД, чтобы он по ночам тоже разгонял вот этих демонов, понимаете, с громким выхлопом, вот этих вот мотоциклистов 300 с пердящими выхлопами, которые летят.
6: Это прям
5: и,
6: надо.
5: И, естественно, наказал бы всех вот этих вот любителей вот этих маленьких мотоциклов. Как они? Обладатели маленьких мотоциклов.
6: Питбайки?
5: Да-да-да. Обладатели питбайков и маленьких, сами понимаете, что. Вот это все. Вот. И, соответственно, нам слушатель наш предложил ПР или жезл ГИБДД. А ПР, я говорю, что ПР? Это что, пистолет рабочий, мы предположили, Андрей? Оказывается, это палка резиновая, так и называется. Как все просто оказалось. И пугающее количество людей очень знает. Даже есть вот обозначение, Юлнур нам прислал. ПР-73, палка резиновая, ППС-инструмент. Понимаете? Да, я их помню. Такие мощные, классные. Ну, пацанам тоже было что ответить тогда в те времена. Они шланг забивали гайками. Я это видел в музее МВД.
6: Да?
5: Да, это очень опасное оружие было, оказывается. Потому что оно гибкое получалось и крайне тяжелое.
6: Ну да.
5: Да, и кости, конечно, очень, очень тяжело. Да. Вот и Евгений предположил, что кое-что другое резиновое на букву «П». Мне смешно. Не знаю, как вам. Такое сегодня осеннее, такое
6: хандровое.
5: Ну, конечно, ну, конечно. Поэтому, ну и, естественно, многие слушатели написали. Вот я обожаю слушателей. Вот они слушали нас внимательно. И они запомнили из исторической справки, которая была сегодня рано-рано утром, 7 часов, там, 10 минут буквально, что именно сегодня, между прочим, дорогие вы мои, случилось невероятное. А в 1998 году в Париже состоялась премьера всемирно известного мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари».
6: Ну, легендарная это что?
5: Легендарная. И у нас тоже, естественно, Нотр-Дам-де-Пари была легендой. Мало того, почему это было, это Нотр-Дам-де-Пари у нас стало легендарным? Потому что в свое время песню «Бель» перепели Петкун, Голубев и Макарский.
6: Угу. И сделали это так здорово,
5: что мы решили взять и перепеть. В общем, ребята, спасибо вам огромное за то, что вы нам, так сказать, даете возможность раскрываться. Поэтому сегодня большинством голосов была выбрана песня «Бель». Эта песня прозвучит. Я предлагаю, чтобы она прозвучала.
6: «Бель» говоришь медленно, как будто не договариваешь и что-то злишься.
5: То ли сказка, то ли «Бель». Была эта история, как говорится. Ладно, друзья мои, она в конце еще обязательно прозвучит в оригинале. Ну а пока давайте, Андрей, с вами попробуем, что ли, исполнить. «Бель», «Нотр-Дам-де-Пари», солисты Андрей Дмитриев
6: и Альберт Хузиахметов.
5: Мы начинаем прямо сейчас. Сейчас кого-то Боярского выступать.
7: А я голубк.
5: Не знаю, откуда это что. Поехали, друзья мои.
8: Свет озарил мою больную

0: Лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэны». Конечно. Ну, хочу вам сказать, Андрей, что это, как мне кажется, это одно из наших лучших исполнений.
1: Но мы сегодня были в «Голосе».
0: Да, мы сегодня нам дико. Я, если честно, даже удивлен, что я дотянулся там куда-то вообще. В тебе-то я не сомневался. Я больше в себе сомневался. Но я еще удивлен, что у нас с тобой голоса не подсели. Алло, ласкала! Ласкала, алло, где вы? Ласкала, если что, это не глагол, да? Это одно из величайших итальянских школ оперных певцов. Вы где там? Почему мы все еще не у вас учимся? Ну вот, у нас там что-то невероятное количество сообщений, да, что-то такого и не спорю. Очень круто, душевно. Сергей Юрьевич, один из тех, кто активно вообще продвигал эту идею с песней «Бэль». Так что, вот видите, старались, сделали все для вас, как и обещали. Я, если честно, сейчас сойду с ума, потому что вот я чувствую, что связки начинают подсаживаться. Значит, если вдруг вы вдруг не знали, что это за песня, давайте маленькую историческую справку, пожалуйста. Песня «Бэль» с французского «Красавица», «Нотр-Дам де Пари», легендарный мюзикл и так далее. Это три взгляда на одну женщину.
1: Да, да, сначала, там трое мужчин поет.
0: Сначала сам Квазимодо поет, да, он восхищается ее красотой, и любовь его, она чистая, но, к сожалению, безответная, потому что он знает прекрасно про свое уродство, да, несносный крест, как он сам говорит, вот, и недостойным Эсмеральды себя считает, но готов на нее, для нее на все вообще пойти.
1: Но он ее любит, конечно. Да.
0: Конечно, куплет Фрола, это вот греховная страсть, священник собора, тяжелейший внутренний.
1: Священник, кризис. Да, второй поет?
0: Да, да, вот у него влечение есть к цыганке, он там поет что-то про дьявольское искушение, разрушает это и веру, обет, потому что это нельзя, это неразрывное стремление к Богу, ну а тут, значит, вот опять-таки красотой пленен, и в конце, конечно, куплет Феба, это эгоизм, это измена, это капитан тех самых королевских стрелков, он такой ветреный, самовлюбленный, но в целом, несмотря на то, что он обручен с благородной Флёр-де-Лис, не может встать перед привлекательностью Эсмеральды.
1: Ну вот такая она красотка, конечно.
0: Короче, это мужланы, короче, не выдерживает. Кто-кто, говорите, написал? Надо посмотреть, изучить, конечно. Вот. Именно вот об этом. Ну и, конечно, финальный смысл. Там все голоса сливаются в один, и они все хором обращаются к Нотр-Даму, просят им, ну, хотя бы коснуться волос Эсмеральды просят, потому что, ну, как еще иначе, конечно. Разрушительная сила красоты. Девчонки, это про вас. Вы у нас самый красивый, самый лучший у нас.
1: Все так и есть.
0: Вот. Ну и, естественно, есть легкие различия между версией французской и версией нашей, но я в этом особой проблемы не вижу. Поэтому давай сделаем так. Мы сейчас дадим послушать оригинал людям. Mm-hmm. Так что вы наслаждайтесь. Питкун Голубев-Макарский сейчас будет в эфире. Бимрадио. С вами сегодня были Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Кузиахметов.
0: И не забывайте, что впереди у нас тут Сергей Белов уже здесь был, я видел. Значит, сейчас в его надежные руки передадим вас обязательно. Рабочий полдник, дневное шоу. Вечер, вечерний трубим с 5 до 8 вечера. Ну и, конечно, привет-привет, не забывайте. А на сегодня все. Завтра в 7 утра вернемся. Всем пока, друзья мои. Доброе утро. Пока-пока-пока.
2: Утро Мэны. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: красота.
1: Вы знаете, в какой-то момент я вообще подумал, что ребята репетировали не одну неделю, потому что так круто все это у них спелось, здесь происходило. Я это, кстати, дело снимал, вы можете посмотреть «Бим-болталки», есть у нас отрывочек этого прекрасного исполнения Альберта Хузиахметова и Андрея Дмитриева. Ну, до сих пор разгребаю ваши восхищенные сообщения, которые вы отправляете к нам на номер плюс 792-72-102-8. Даже не знаю! Питкун, Голубев, Макарский, как будто даже чуть тусклее, что ли, тускнее. Друзья, мы всех рад приветствовать. Меня зовут Сергей Белов. Всем хорошего дня. Сегодня среда, отличный день. 16 сентября на календаре. Так, что я хотел вас спросить, да? Сейчас отправлю и везде кружочки, где у нас есть каналы наши в социальных сетях. Во сколько, как вы думаете, вот вообще неприлично вставать? Либо утром, либо после обеда, либо к вечеру. Во сколько у вас получилось максимально? До скольки топить? Максимальное количество времени, которое вы спали вообще в своей жизни. Об этом напишите все также на номер плюс 792-72-102-8. Всем еще раз здравствуйте. Поехали дальше.
2: Реклама на Бим-радио. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
7: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел круглый стол «Татарстан. Возможности для жизни и развития». Темой заседания стала экономика Татарстана в эпоху цифровизации. В заседании принял участие председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике Максим Топилин, который отметил опыт Татарстана в создании особых экономических зон. Татарстан в этом отношении был пионером, как и во многих других сферах. Инициативы республики являются почти всегда тем, что позволяет скорректировать федеральное законодательство. В Казани 18 сентября, в день выборов, у чаши организуют необычные активности, в том числе формат быстрых знакомств. Гостей также ждут семейные развлечения, мастер-классы, фудкорт, выступления уличного театра и выставки. А вы знали, что наш нос все время попадает в поле зрения, но мозг будто применяет эффект фотошопа и стирает его? Если намеренно перевести на него взгляд, получится разглядеть лишь нечеткое, расплывчатое пятно. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

как сейчас за кострище хочется просто присесть с гитаркой, да спеть эту песню. Дева, детей мало-мало. Татьяна Куртукова, не спеши. Вообще спешить надо только в определенных случаях. А вот в каких для вас? Лично тоже можете поделиться. Поделиться, львица. А в остальном, дорогие мои, надо вспомнить замечательную поговорку, что мир принадлежит все-таки терпеливым людям. Давайте ваше сообщение о том, сколько вы максимально топили в своей жизни. Ну, я про сон, конечно же. Я сутки. Я, вот честно вам признаюсь, по молодости спал сутки. Вот 24 часа. Ни много, ни мало. Но есть у меня такой рекорд. Так, Паша пишет. Доброго дня. Привет, Паша. Где-то около тоже суток. С перерывом.

0: Это БИМ-радио. В прекрасном расположении духа, друзья мои. Делаем свои делишки, деньги зарабатываем. 10 часов 39 минут. У нас света скоро. Золотой рассвет.
1: БИМ-радио. Настройся с нами и будь на волне.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
4: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
5: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Елочка, елочка, здесь у нас «Нарисуй мне небо». Хорошее солнечное небо хотелось бы, но и такой погоде мы рады. Сегодня до плюс 23 в Казани. Сегодня именно в социальных сетях вышел мой видеопост о том, что важным было для меня, каким важным выбором в начале, в молодости было для меня. Как раз образование, да. Вы можете посмотреть и в телеге, и, собственно, в Максе, да, в этом мессенджере, в наших социальных группах Бимрадио. Да. Я к чему? К тому, что, друзья мои, сейчас, в наше время, оказывается, найти работу нынешнему молодому поколению не так-то легко. Хотя, да и в наше, наверное, тоже. Впрочем, моя первая работа была в лет 16, наверное, на стыке 16 и 17. Я пошел, пришел в организацию, меня отправили. Я стал сотрудником безопасности. Это сейчас, конечно, громко звучит, а да, по факту охранник СТО, станции технического обслуживания. Но это была работа, это был первый опыт. А сейчас, смотрите, для того, чтобы... Нашел в течение буквально недели, опять-таки, потому что было огромное желание работать. А сейчас я смотрю, у зумеров, согласно новостям, вообще поиск работы занимает от 5 до 6 месяцев. И вообще доля безработицы среди них растет. А все потому, что руководители не хотят тратиться на новичков. Да и вообще искусственный интеллект тоже выполняет уже многие простые задачи. Вот так вот.
1: Путевые заметки на Бим-радио.
0: Давайте посмотрим на мои традиционные 2 балла. Неожиданно. Дороги почти свободны, обычно 3. Но все же расскажу, что происходит на казанских дорогах. Из затруднений, из крупнейших на данный момент ничего такого примечательного, чтобы транслировать сейчас, не вижу. Ситуация на мостах. Ленинская дамба в обе стороны. Мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба тоже везде в обе стороны. По нулям, знаете об этом. Что касается дорожно-транспортных происшествий, да быть не может. Быть не может такого, что вы где-то сегодня не брякнулись. Смотри-ка. Молодцы. Молодцы. Я все проверю еще раз, конечно. Вот и Приволжский у нас. Советский. Прежде всего, советский. Для меня это всегда район number one по дорожно-транспортным происшествиям. И даже в районе компрессора. Но вы все такие молодцы. Хвалю вас. Хороший день у нас сегодня будет, определенно. Давайте что-нибудь классненькое для вас поставлю. Например, то, что вы чаще всего спрашиваете у меня. Как эта песня называется? Вот давайте ее и послушаем. Готов ответить. Кстати, есть огромное количество сообщений на тему того, в какое время вы неприлично просыпались и максимальное количество времени, часов, какое вы спали в своей жизни. Пишите плюс 7-9272-42-102-8.
1: Путевые заметки на Бим-радио.
0: Лишь бы только струна не порвалась. Так, Артамонстр пишет. Так, чтобы долго спать не припомню. В деревне мне, наверное, лет 17-18 было. Приехали на машине, у нее прокладку пробило. Но решено менять на месте. Зима, минусовая температура целый день. Прям на этой музыке еще шикарно. Целый день на морозе. Все сделали, зашел домой. Тепло, поел. Присел на кровати, не помню, как отрубился. Так, и не написал, сколько написал. Сколько написал ты часов-то, я так не вижу. Так, максимальное количество времени 18 часов 15, я вот вижу ваше сообщение. Так, ищу работу с окладом 400-500 тысяч рублей, желательно где-нибудь на мебельной фабрике, тестирование диванов, ну все понятно. Это бабай хочет стать пятном на диване, на 400-500, шикарно. Бабай, у вас упало на половичок, кстати, посмотрите, у вас там кое-что свалилось с торпеды. Похоже на вашу губу.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение довести размер студенческих стипендий до величины МРОТ. Сейчас это 27 093 рубля в месяц. По мнению авторов инициативы, это станет ощутимой поддержкой для учащихся из малообеспеченных семей и поможет удержать талантливую молодежь в стране. Казанцы смогут бесплатно выучить татарский язык на городских курсах. Обучение стартует 21 сентября в исполкоме. Предусмотрено два потока – для начинающих и для продолжающих. Первые будут заниматься по четвергам, вторые – по вторникам. Слушатели освоят базовые правила, грамматику и научатся свободно разговаривать. В Казани заработал крупнейший в России центр стрельбы из лука. Одновременно тренироваться в нем могут до 100 человек, а благодаря крытой площадке занятия возможны в любое время года, независимо от погодных условий. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Кто-то однажды из классиков, вот сейчас сижу, вспоминаю, да, в последнее время что-то с памятью. Столько информации в голове, столько впихиваю, поэтому какие-то вещи просто из другой стороны, вываливаются. Так вот, один из классиков сказал: официант должен быть гладко выбрит и всегда под шафе. Но это, видимо, каким-то харсоном определенного типа. Примерно об этом же в начале часа она танцует под шафе. Ну, тут, конечно же, Шаде наша, их любимая исполнительница Шаде. Послушать бы ее, конечно, но она нам сейчас весь этот драйвовый настрой, конечно, собьет. Может, чуть позднее в рабочем полднике непременно поставим. Сейчас Парадиса. Вот Байланда — это наш. Байланда — это хорошо. Тем временем на трассах Татарстана. Интересно стало, да? Если вы сейчас на трассе Татарстана. Так вот, там, где вы сейчас едете, однажды установят почти 200 муляжей камер за 10,5 миллионов рублей. Нормально. Как мне нравится. 200 муляжей камер за 10,5 миллионов рублей. Деньги выделят, ну, разумеется, из бюджета. На опорах освещения разместят муляжи камер, которые фиксируют скорость, стоп-линию, красный, знаки, разметку, встречную полосу и другое. Но это муляж. Фиксирует.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: Бим-радио.

0: момент обязательно. Первый – это игра «Смотри на мир ярче». Так, сейчас ушки навострили. Будьте готовы. В ближайшее время дозвониться скажу. И новая песня от Ани Ткачук и команды «Моя Мишель». «Колечко, колечко, кольцо».
1: Без ограничений. В мире интересного.
2: Любопытно, что для популяризации картофеля среди французов в конце 18 века агроном Антуан Пармантье выставлял в дневное время вокруг своего картофельного поля вооруженную охрану. На ночь сторожа удалялись, позволяя людям украсть клубни.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Просто заголовок: продажи индейки в России выросли на 17% за полгода. Что-то как будто я чего-то упускаю, да, с индейкой. Как будто 17% тех, кто прикупил с индейкой, знают чуточку больше, чем я. Что не так с индейкой-то? Или наоборот, что так с индейкой, друзья? А? Индейку захотелось прям. Таня Ткачук. Команда «Я, моя Мишель». Моя. Многим нравится, знаю. Но нравится вам «Моя Мишель». Классная команда. Так, они перепели песню группы «Иванушки», «Колечко». Это новиночка, давайте послушаем.

наверное, уже можно. Я думаю, что самое время вам поучаствовать в игре под названием «Смотри на мир ярче» вместе с Бим-радио. Дозвониться можно по номеру 292-102.8. Набирайте прямо сейчас.

0: Дайте огонечков ваших к эфиру и пожелайте удачи нашему участнику.
1: Смотри на мир ярче. Сбим радио.
0: Рад всех приветствовать, друзья мои. Всем доброго дня. Пожелаю. Меня зовут Сергей Белов. И Сиамесес, спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — это офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» — короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На кону сегодня подарок. Сертификат в развлекательный центр. А дозвонился к нам Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, всем привет.
0: Здравствуйте, Дмитрий. Время 11:18, а вы как будто очень-очень устали.
2: Нет, не устал, у меня голос такой.
0: Уставший.
2: Возможно.
0: Отлично. Давайте я не буду вникать там в суть сегодняшнего дня, начала. Дам вам вопрос. Смотрите, вопрос будет связан, конечно же, со зрением, с офтальмологией. Готовы немножко себя так пощекотать и узнать ответ на вопрос внутри себя? Три варианта на всякий случай дам, Дмитрий. Ладно, давайте будем задавать вопрос следующим образом. Так,
1: смотри.
0: А вопрос у нас сегодня будет связан, конечно же, с Наполеоном Бонапартом. С вашим любимым, конечно же, историческим персонажем, да? Нравится вам Наполеон Бонапарт, клянусь своей треуголкой?
2: Нет, не нравится.
0: Не нравится, напал однажды в 1812 году, да? Подлец на нашу страну.
2: Нехорошо поступил.
0: Да, Москву отдали, но не просто так, для того, чтобы потом погнать его в шею. Так, смотрите, вопрос с Бонапартом. Наполеон Бонапарт имел привычку щурить один глаз. Интересно. Историки считают, что это было. Три варианта. А. Просто нервным тиком. Б. Признаком дальнозоркости. Так он пытался сфокусироваться на мелких деталях карт. Или вариант номер В. Следствием ранения. Третий вариант. Просто
2: следствием ранения.
0: Следствием ранения, вы думаете?
2: Да.
0: Вы там не путаете его с нашим замечательным полководцем Михаилом Кутузовым?
2: Ну, значит, тогда дальнозоркость у него.
0: У того, правда, что касается Михаила Кутузова, у того вообще глаза не было как такового. Щурить-то нечего было под повязкой, да. А вот что касается Наполеона, то абсолютно верно, признаком дальнозоркости был этот факт, который отмечали историки. Щурил один глаз. Так он пытался сфокусироваться на мелких деталях карт. И это правильный ответ. Дмитрий, я вас поздравляю. Большое спасибо вам. На радостях можете передать привет. У вас уже в кармане подарочный сертификат в развлекательный центр, чему я лично несказанно рад за вас.
2: Спасибо, всем привет, всем, кто узнал, всем хорошего настроения и вам тоже хорошего настроения.
0: Спасибо, Дмитрий, трубочку не кладите, объясню, как вы получите свой презент, друзья мои, всем остальным хорошего дня пожелаю. Немножко панк-рока мы сейчас тут добавим в ваши радиоприемники. Кто любит панк-рок? Смотрю, немного желающих, но те, кто редкие ценители, конечно же, заценят. Ну и вообще, если рядом с вами красивая, очаровательная, любимая, это тем более девушка, неважно, любимая. Может быть, даже вы ее не знаете совсем, девушку. Едете сейчас в автобусе в красном, а рядом стоит красивая, симпотная, невероятная. Так вот, самое время вот в какой-то момент во время припева взять ее и за...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30.
3: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение довести размер студенческих стипендий до величины МРОТ. Сейчас это 27 093 рубля в месяц. По мнению авторов инициативы, это станет ощутимой поддержкой для учащихся из малообеспеченных семей и поможет удержать талантливую молодежь в стране. Казанцы смогут бесплатно выучить татарский язык на городских курсах. Обучение стартует 21 сентября в исполкоме. Предусмотрено два потока – для начинающих и для продолжающих. Первые будут заниматься по четвергам, вторые – по вторникам. Слушатели освоят базовые правила, грамматику и научатся свободно разговаривать. В Казани заработал крупнейший в России центр стрельбы из лука. Одновременно тренироваться в нем могут до 100 человек, а благодаря крытой площадке занятия возможны в любое время года, независимо от погодных условий. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: BeamRadio. Первое в Казани.
3: Я что-то решил вспомнить фильм «Дневной дозор». А почему бы и не пересмотреть его, да? Хороший же фильм наш. Да и заканчивается хорошо, в общем-то. Да. В 11:31 минута, друзья мои. Последний романтик BeamRadio для вас. Город 312.

стоит выступление этого коллектива. Но так вот пригласить на свой день рождения, который у меня совсем скоро, 14 сентября, через месяц, нашел. Причем две, казалось бы, должны быть одинаковые ишки, но нет. Одна все же дала информацию, другая сказала, типа, там надо обращаться через какое-то концертное агентство. Так вот, вот в 2025 году организаторы концертов Backstreet Boys в Алматы и Астане сообщали, что приезд артистов обошелся им в сумму до 3 миллионов долларов. Это просто гонорар. А там же еще и технический, плюс бытовой райдер, вода, там кофе определенное, там вьетнамское из, из этих... из определенных только мартышек. Или там что, из чего там, собственно, вьетнамцы добывают кофе-то? Из каких животных, я уже забыл. Да. В общем, Backstreet Boys, друзья мои, до 3 миллионов долларов. В принципе, не, я вам скажу, адекватная цена. Можем скинуться все примерно. Вот если посмотреть на статистику прослушивания радио BIM в течение дня, нас слушает порядка 200 тысяч человек. Это в течение дня. Вот я сейчас посмотрю. Примерно по сколько мы можем скинуться? 200, вот 200 тысяч постоянников, да? 3 миллиона долларов мы сейчас умножим. Ну, на соточку давайте так, наверняка, да, на соточку я умножу. Вот, получается 300 миллионов рублей разделить на 200 тысяч. Если бы нам... А что, всего лишь по полторашке? По 1500 рублей нам всем 200 тысяч человек скинутся, которые слушают регулярно BIM-радио. И можем привезти себе Backstreet Boys. Вот запустить бы такой флешмобик. Сейчас карту этот опубликую, номер карты, на который...

Не 1500 баксов, я же перевел уже. Я 3 миллиона умножил на 100, получилось 300 миллионов рублей. Разделил на 200 тысяч, получилось полторашечка. Рублей, я все конвертировал уже. Money of change я сделал, все нормально. Вот, пожалуйста, Ирина уже первая, кто готова скинуться. Я в первых рядах на Backstreet Boys. Не, ну первые ряды будут дороже.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио.

0: отлично станцевали, друзья мои, и будем танцевать дальше. Тем более, еще впереди рабочий полник. 3 часа удовольствия вместе со мной, Сергеем Беловым, и здесь на Бим Радио все это будет происходить. Ну а вечером уж с вас, извините, вот этот глагол «люби». Примерно об этом коллектив «Юпостров» только что здесь, на 102.8 FM. Так, спасибо большое за вашу поддержку. Треки сегодня действительно, благодаря музыкальной редакции, отличные. Так, что касается сборов на Backstreet Boys, я так думаю, что это надо как-то официально оформить. Но тут еще есть предложение от Лили. Давайте, говорит, лучше замутим пилотов. 21 Pilots она имеет в виду. А давайте замутим сразу после дорожной информации. Этот коллектив выступит у нас. Я так понимаю, что есть желающие его послушать. Это очень здорово. А вообще я бы, друзья мои, если у меня была бы такая возможность, закатил бы концерт, знаете кого? Нет, не знаете. А я скажу. Red Hot Chili Peppers. Представляете, в Казани как звучит? Гороскоп на
1: Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального. Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников, проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально, избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.

0: на Бим-радио.
1: Слушайте, прелюбопытнейший диалог у нас с вами получается сейчас через номер плюс 7-9-2-7-2-42-8 в Максе касательно того, кого бы вы пригласили. Ну вот, представляете, вы меценат, у вас много денег, бабок вообще немерено просто на кармане. Решили вы для своего любимого города просто арендовать самую большую площадку. Какая это у нас самая большая площадка? Поле какое-то, блядь, навес сделали, сцену поставили, звук привезли, самый мощный, аж как у Майкла Джексона, целый Руслан, это самолет. И вот кого бы вы пригласили, ну вот, за свои деньги? Ну вот вообще, не считаем, вот какую группу вы бы подарили в качестве такого, ну, музыкального подарка всем нам, любимым жителям вашим города Казань? Напишите, очень любопытно узнать. Только не мелочитесь. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Если уж кольцо, так сразу золотое, с Надеждой Кадышевой, вот, представляете, ансамблем, чтобы мест не хватило. Пока вы пишете, расскажу о том, что происходит на казанских дорогах. 3 балла. 3 балла. Местами затруднения. Таковых особо серьезных я не вижу, о которых стоит говорить. А вот отметить еще раз, что с высоты птичьего полета я не наблюдаю дорожно-транспортных происшествий в акватории Казани, то это факт. Слушайте, прям, ну, чувствуется, что... Чувствую в этом свою, конечно же, руку, свое участие. Видите, я вас хвалю, а вы стараетесь. Держите в уме, что надо соблюдать дистанцию, боковой интервал, да? Не прижимайтесь к незнакомым людям на светофорах. Так вот, держитесь дальше, друзья мои. Ситуация на мостах и дамбах тоже везде по нулям, в обе стороны благоволит. В общем, все хорошо у нас, так что продолжайте в том же духе. Удачи за рулем.
0: Путевые заявки на Бим-радио.
2: Радио. Первое в Казани.
1: Ребят, понимаю ваше огромное желание воскресить, но, честно говоря, никаких денег не хватит нам воскресить Виктора Робертовича. Как бы вы по нему ни скучали, могу еще раз похвастаться, что 8 или 9 лет мне было, с мамой попал на концерт группы «Кино», бе-бе-бе, я был там. Правда, такое еще слабое, смутное воспоминание, но тем не менее. Так, добрый день, Белов, здравствуйте. Какую группу пригласили бы в Казань? За свои деньги, разумеется.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане безработные могут пройти бесплатное обучение вождению и подготовиться к сдаче экзаменов. Обучение ведется по категориям Б и С. Обязательным условием участия является наличие медсправки, подтверждающей отсутствие противопоказаний к управлению транспортом. Государство берет на себя оплату теории по ПДД, практики на автодроме и в городских условиях, а также учебных материалов. Татарстан получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета на единовременные выплаты медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Республика вошла в топ-20 регионов, которым выделено федеральное финансирование. Выплаты в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей положены врачам, фельдшерам, акушеркам и медсестрам, которые готовы переехать на работу в сельскую местность и небольшие города. В Татарстане планируют закупить и разместить 191 муляж стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений ПДД. Все работы по контракту должны быть завершены до 31 декабря 2026 года. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник. И грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты.

0: Осталось только добавить Сергей Белов вместе с вами в рамках рабочего полдника. Всем здравствуйте, всем доброго дня, друзья.
1: По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
4: За Илью Вальфсона. Он успешно добивается порядка в ЖКХ, чистых дворов и ремонта дорог.
3: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
2: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
10: На колочке, гоп, татуировочки. Хоп, мусорок.
9: Подробности на «Максимилианс.ру».
11: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
12: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на nash.dom.rf. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
13: А вы продаете рекламу?
14: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
5: БИМ-радио. Первое в Казани.

Лана Дель Рей у нас. Ну, в такой пасмурный денечек кому-то зайдет под настроение. Неважно, где вы сейчас. В пути, на работе, дома. Собираетесь куда-то или вообще никуда не собираетесь. Так здорово, если у вас сегодня такой выходной день. С чем мы поздравляем. Сегодня балуемся плюшками. Сегодня интересуемся у вас, какую бы группу вы пригласили на свои личные бабки, но так, чтобы дорого, богато, в качестве музыкального подарка для всей группы. РХЧП. Вот со мной, согласно бим-болталке, Андриана Челентана. Паша. Паша, Андриана Челентана. Да я первый, кто на Андриана Челентана. Да вы что, пока он тут этот невероятный, живой, здоровый. Да как же, надо обязательно сходить. Кого бы вы пригласили? Вот, пожалуйста, Лариса Николаевна пишет. Добрый день, Сергей Белов. Здравствуйте, Лариса Николаевна. Какую группу, конечно же, Роксет. А я был в 2011 году. Они приезжали в Татнефть-Казань. Кстати, Татнефть-Арена, да. А шведская поп-рок-группа, знаю. Тогда еще солистка была жива. Ксения Сергеевна пишет. Хотелось бы еще раз побывать на концерте группы Каста. И интересно, ребята. И елку звать всегда и везде. Какая она классная. Еще Сивак. Его концерты очень душевные. Жаль, в октябре не попаду. Размазала мать. Так, не растекаемся кашей по столу, друзья мои. Собрались. У нас Red Hot Chili Peppers. А потом игра под названием... музыкальный пересказ, я уже готов, поэтому вам осталось только дозвониться по номеру 292-102-8. Мне нужно два участника.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что египетская мумия фараона Рамзеса II получила современный египетский паспорт? В 1974 году египтологи обнаружили, что состояние мумии одного из самых известных фараонов по каким-то причинам очень быстро ухудшается. Чтобы избежать оформления ее вывоза в Париж как культурной ценности, решили сделать мумии паспорт, где было указано имя фараона Рамзес, а в графе «профессия» стояла «король» и пометка «болен».
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Так, доброго дня всем слушающим Бим-радио. Здравствуйте. Сейчас вот будем сразу общаться с Андреем. Андрей, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А почему мы его на Bluetooth-то? Можем же посадить его? Откройте, пожалуйста, параметры. У нас второй участник, зовут его Азат. Азат, я вас тоже приветствую, здравствуйте. Очень хорошо. Здравствуйте, Азат.
3: Здравствуйте.
1: Да, как дела у вас, Азат?
3: Угу. Вашими молитвами.
1: Спасибо большое. Сейчас с Андреем тоже, надеюсь, мы составим какой-то коннектинг непосредственно. Так у нас... Андрей, ты здесь, Андрей? Вы здесь же, да?
2: Да, я вас прекрасно слышу.
1: Прекрасно, на самом деле. Придется пока его держать так. Значит, смотрите, мы постараемся вас еще раз попробовать подключить на настроечки, да, у нас вот здесь вот Bluetooth. Подключите, пожалуйста, да? Только вот поближе к коробочкам. Ребят, все очень просто. У нас на кону классный подарок. Сейчас я посмотрю, что это такое. В очередной раз это сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Так вот, дорогие мои, я сейчас буду вам витиевато, кратко, интересно пересказывать одну очень известную песню, и если у вас получится первым догадаться, о какой песне идет речь, либо исполнителе, то вы пойдете кушать изыски кулинарные в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Готовы? Are you ready? Да, давайте, вот Андрей. Нет, ну это у нас сейчас идет тестирование одной технической части, чтобы потом вам было легче. Так, Андрей, вы со мной на одном микрофоне, а Азат, соответственно, на телефонной линии. Все очень просто. Готовы? Если готовы, ребят, то я начинаю пересказывать.
2: Да, я готов.
3: Давай, погнали.
1: Так, погнали. Песня рассказывает историю одной брошенной вещи. За окном льет дождь, а хозяйка куда-то пропала. Вероятно,
2: правда. Кукла Даша, может, это?
1: Ну, наверное, да, Андрей, ты молодец. Я тебя поздравляю, родный ты мой. Ну, что ты какой, а? Быстрый-то, а? Шустрый Андрюшка у нас сегодня. Азат еще вообще не успел понять, что происходит, да? Да, это абсолютно верно. Это, конечно же, у нас кукла Даша, кукла Маша. Это команда Иванушки Интернациональ, кстати, которые совсем скоро будут у нас в Казани. И я на них пойду. Бе-бе-бе.
2: О, я тоже пойду.
1: Серьезно? Ну, тогда пойдемте вместе, Андрей. Ну, а ваши приветы я с большим удовольствием, Азат, сейчас послушаю. Давайте ваши победные, так скажем, приветики. Назад.
3: Да, всем привет.
1: Кратко, сестра талант. Большое спасибо. Андрей, ну, учитывая, что с вами связь у нас не очень, поэтому ваши приветы как-нибудь потом, ладно? Можете написать мне сообщение на номер +7 927 242 102.8 в Максе. И тогда все будет хорошо. Андрей у нас сегодня победитель музыкального пересказа. Я его приветствую. Андрей, трубочку, пожалуйста, не кладите. Я объясню, как вы получите свой презент всем остальным. Хорошего дня!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон-Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон-Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон-Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
8: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 74.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

Казани. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Татарстане безработные могут пройти бесплатное обучение вождению и подготовиться к сдаче экзаменов. Обучение ведется по категориям Б и С. Обязательным условием участия является наличие медсправки, подтверждающей отсутствие противопоказаний к управлению транспортом. Государство берет на себя оплату теории по ПДД, практики на автодроме и в городских условиях, а также учебных материалов. Татарстан получит 35 миллионов рублей из федерального бюджета на единовременные выплаты медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Республика вошла в топ-20 регионов, которым выделено федеральное финансирование. Выплаты в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей положены врачам, фельдшерам, акушеркам и медсестрам, которые готовы переехать на работу в сельскую местность и небольшие города. В Татарстане планируют закупить и разместить 191 муляж стационарных комплексов фото-видео фиксации нарушений ПДД. Все работы по контракту должны быть завершены до 31 декабря 2026 года. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Друзья мои, у нас совсем скоро состоится первый тост. Я вам дам время для того, чтобы вы подготовились и отправили поздравления в адрес тех, у кого сегодня 16 сентября день рождения. Пишите +7 972 72 102 102.8. Абсолютно безвозмездно. Скоро буду вас поздравлять. Если возмездно, то вы можете воспользоваться этой услугой, если зайдете на наш сайт beamradio.ru. Там есть все подсказки для того, чтобы поздравить вами любимого человека за счет определенного розыгрыша, креатива, видео поздравления от нас, от ведущих BeamRadio. Да вообще от кого вы там задумаете. Как говорится, любой каприз за ваши. Да-да-да. А что касается звонка, то можно это сделать лично. Если вы дозвонитесь по номеру 2-930-800, спросите Катю, она вас объяснит, она вам объяснит, как вы можете поздравить человека у нас в прямом эфире. Первый тост буквально с минуту на минуту. А также отметим тех, кто сегодня родился из людей знаменитых, богатых, известных в этот день 16 сентября. Ну а пока Dancing in the Shoes. Dancing, dancing.

0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Так, ну а теперь самое время поздравить именинников сегодняшнего дня. Я гляну к нам в мессенджер Макс, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Здесь огромное количество сообщений на тему того, кого бы вы привезли, какую группу. Я скоро это зачитаю, ну а пока давайте обратимся к нашей официальной группе ВКонтакте, Бим-радио, в ВК. Здесь сегодня 16 сентября отмечают свой день рождения такие люди, как Андрей Трифонов, поздравляю, Оленька Чиспиякова, Виктория Такая, Резида Габтрахаманова, Анастасия Гизатулина, Дарья Сидорова, Ольга Дронова, Анастасия Исрафилова-Соборова, Лейсан Галиева, Юлия Александровна, Алиюшка Щербакова-Ахмедзянова, Регина Карадолева, Золхия Исламова, Нияз Мифтахов, Алия Хусаинова, Баха Гайратов, Фанис Зайнулин. Поздравляем вас, дорогие наши подписчики группы Бим-радио ВКонтакте. Ну а теперь обратимся к дню в истории. Обычно здесь перечисляют еще и тех, кто среди людей известных, знаменитых и богатых празднует и либо праздновал свой день рождения. 16 сентября родился в 1745 году великий русский полководец Михаил Кутузов. Запомнился он в первую очередь как главнокомандующий русской армии во время Отечественной войны 1812 года. В 1942 году родилась любимица наша любимица девчат и мальчишек из Советского Союза, чье детство протекало там. Советско-российская телеведущая Ангелина Вовка вела множество детских передач, в том числе «Спокойной ночи, малыши», как вы помните. А еще она вела «Песню года». Ангелина, песня года с Ангелиной Вов, как сейчас помню. Так, в 1979 году родилась начальник управления РАИСа Татарстана по работе с обращениями граждан Роза Килькеева. Поздравляем Розу. В 1987 году родился российский татарский актер Алмаз Гареев и прочие примечательные, замечательные люди. Поздравляем вас с днем рождения сегодня, 16 сентября. Но у нас скоро будет игра еще одна с классным призом, поэтому держите руку на пульсе, слушайте внимательно Бим-радио. Всем хорошего дня.

0: Так, давайте посмотрим на огромное количество ваших сообщений о том, какую группу вы пригласили бы со свои деньги. Речь зашла у нас вообще сегодня, отталкивались мы от коллектива Backstreet Boys, которых привозили год назад в Казахстан за 3 миллиона долларов. Это просто гонорар чистый, без технического бытового райдера. И сегодня я решил поинтересоваться. Вот если мы 200 тысяч человек, которые ежесуточно слушают Бимрадио, скинемся, то это примерно получится по 1500 рублей. Ну всего ничего, да? Вот если мы скинемся, я сейчас карту привяжу только в наших социальных сетях. А что, Елена? Вы, кстати, тоже с вас полторашка, ничего не знаю. На коллектив Backstreet Boys. Так, ваше сообщение, кого бы вы привезли? Кого бы вы хотели? Так, плюс 792-72-102-8. Начнем. Так, привет, Серега. Отличные треки. Добрый день, Белов. Так. Скорпионс, пожалуйста, Евгений предлагает. Ну, либо пригласил. Володя все никак не отступает от этого замечательного человека. Так, Backstreet Boys. Ирина Ахмедзян написала. Backstreet Boys, я в теме. Если не группа, а исполнитель, то Ани Лорак. Обожаю ее. Она супер позитивчик. Почему бы нет? Действительно. У нас, кстати, был как будто недавно концерт Ани Лорак. Но надо уточнить. Вообще, много ли желающих было на Ани Лорак? Вот любопытно всегда. Так, привет, Серега. Сергей Петров пишет на номер плюс 79272. Кого бы он... Все, говорит, поющих из Бима. А остальные на подпевку. Всех поющих из Бима. Это кто у нас там поющий из Бима-то? Ну, утромены сегодня вообще молодцы. Я считаю, что в первых рядах. Так, спасибо за пилотов. Про елку я уже говорил. А, Иванушки Интернациональ. Если певец, то Акмаль. То есть группу Иванушки бы Гульнар пригласил. А если певца, то Акмаль. Так, Максим пишет. Добрый день, Сергей. Король и Шут. Хотелось бы, но, к сожалению, невозможно. В силу того, что отсутствует один участник. Половину. Это я от себя добавил. А вообще, есть и в Бим-болталке предложение касательно короля и Шута. Но там половиночку. Князь. Группа Князь. Тоже мною любимый Андрей Князев. Обожаемый. Слушал я его как раз вживую в июле в рамках фестиваля. Так, концерт Ани Лорак был. Всегда у нас есть человек, который в курсе, когда все были концерты. Я бы пригласил Волга-Волга. Поугарал бы с Антоном. Ну, я так понимаю, да. С Антоном бы многие поугарали, а мы с ним угорали последний раз, я помню, на вечеринке от Бим-радио в мае. Мы с ним пели песню «Фантазер, ты меня называла». Кого бы вы пригласили из коллектива? Давайте не будем уж ограничиваться только российской эстрадой. Ширше, товарищи, берите. Плюс 792-72-102-8. У нас впереди Крейг Дэвид, и это «Золотые нулевые».
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
3: С вас 5 875 рублей.
4: За новый кроссовер «Хавейл»?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Все. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
8: Реклама 0+.
9: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших.
8: 0+.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800. Осеннее настроение на любимой волне.
11: Дёвые заявки на BIM Radio.
12: Спонсор программы ООО «Кама Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
13: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
14: Всем доброго дня, друзья мои, здравствуйте. Но прежде призову вас участвовать в игре. Мы тут решили сделать еще одну игрушку к вам, смотрящую вперед лицом, да, для того, чтобы разыграть очередной классный приз в рамках рабочего полдника. Дозванивайтесь, у нас будет пересказ по-зумерски. Возьмем известное классическое произведение, переведем его на нынешний язык зумеров, произнесем, продиктуем, протранслируем, и после чего будет у нас победитель из двух участников. Поэтому нам нужно два человека, которые к нам дозвонятся сейчас в эфир по номеру 292-102-8. 292-102-8. Ну а теперь немного дорожной информации, что происходит на казанских дорогах. В общем-то, 3 балла по-прежнему, местами есть затруднения. ДТП все же, ну только не в мою смену. Ну зачем? Ну вот 2 часа мы с вами держались без ДТП. И тут все же кто-то брякнулся. Кто это? Посмотреть бы в эти глаза. Напротив, несмелого, знаете, где случилось? Непонятно, вот напротив заправки «Татнефть», то ли в ту сторону, то ли в эту. На пересечении Несмелого и улица Пролетарская. В этом районе произошло ДТП при подъезде, опять-таки, к улице Пролетарская со стороны Большой Крыловки. Скорее всего, именно так. Единственное ДТП ли сегодня? В Советский район сразу глянул. Сегодня молодец вообще Советский район. Рабоче-крестьянский, передовой, молодцы. И все остальные тоже за ним. В общем-то, без ДТП. Держимся, товарищи, держимся. До завтра в таком же духе. Так, что у нас по затруднениям? Таких особо сложных прям направлений, трудных по времени проезда я не вижу. Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная, в обе стороны по нулям. Знайте об этом и жду ваших телефонных звонков. 292-102-8.
11: Дёвые заявки на BIM-радио.

0: Так, ну самое время поиграть в игру «Пересказ по-зумерски». У меня есть два участника. Давайте будем с ними знакомиться. Всех приветствую. Слушайте Бимрадио. Микрофон Сергей Белов. А первой к нам дозвонилась Элина. Элина, здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Как меня слышно? Хорошо, Элин? Алло.
1: Через раз.
0: Через раз. Меня плохо слышно. Я правильно понимаю, да?
1: Ну, сейчас хорошо.
0: О, я нашел разгадку всей этой истории. Меня очень хорошо сейчас слышно, я так понимаю, да? Еще лучше, чем был до этого.
1: Да, все верно.
0: Все отлично. Да. Все, вот телефон должен лежать теперь там, запомните, где он лежит. Так, второй участник, зовут его Рустем. Рустем, здравствуйте, привет.
2: Добрый день.
0: Ребятки, я вас рад слышать в эфире. Всем пожелаю удачи. Смотрите, что за игра. Пересказ по-зумерски. Я вам сейчас классическое произведение переведу на язык зумеров нынешнего поколения, да? И вам... предстоит догадаться, что на самом деле, о чем идет речь. Готовы?
2: Да.
1: Готовы.
0: Да? Ну, вот
2: да,
0: я...
2: готов.
0: Отлично. Давайте я еще раз дам проверочку. Искусственный интеллект нам в помощь на языке зумеров. Смотрите, в общем, эта история разворачивается в итальянском городе. Там уже много лет идет жесткая вообще вражда, разборка между двумя крупными кланами.
1: Ну, сейчас хорошо.
0: О, я нашел разгадку всей этой истории. Меня очень хорошо сейчас слышно, я так понимаю, да? Еще лучше, чем был до этого.
1: Да, все верно.
0: Все отлично. Да. Все, вот телефон должен лежать теперь там, запомните, где он лежит. Так, второй участник, зовут его Рустем. Рустем, здравствуйте, привет.
2: Добрый день.
0: Ребятки, я вас рад слышать в эфире. Всем пожелаю удачи. Смотрите, что за игра. Пересказ по-зумерски. Я вам сейчас классическое произведение переведу на язык зумеров нынешнего поколения, да? И вам... предстоит догадаться, что на самом деле, о чем идет речь. Готовы?
2: Да.
1: Готовы.
0: Да? Ну, вот
2: да,
0: я...
2: готов.
0: Отлично. Давайте я еще раз дам проверочку. Искусственный интеллект нам в помощь на языке зумеров. Смотрите, в общем, эта история разворачивается в итальянском городе. Там уже много лет идет жесткая вообще вражда, разборка между двумя крупными кланами.
2: Мафия.
0: Ну, а как...
1: Ромео
0: наз...

0: Давайте я еще раз дам проверочку. Искусственный интеллект нам в помощь на языке зумеров. Смотрите, в общем, эта история разворачивается в итальянском городе. Там уже много лет идет жесткая вообще вражда, разборка между двумя крупными кланами. Ну а как
1: Давай,
0: молодец ты, родная моя! Молодец! Давай! Вот я обожаю таких мужчин, Рустем, а ты мой сегодня...
1: Я специально отдал победу, мне она не нужна, потому что я хочу девушку, кто выиграл.
0: Красавчик, слушай, ну ты же просто красавчик, понимаешь? Что ты сейчас сделал? Это вообще в какой-то момент просто не растерявшись. Вот это реакция. Рустем, я тебя поздравляю. Ты лично для меня сегодня победитель, но отдали мы, конечно же, победу в игре этой замечательной девушки, зовут ее Элина. Рустем, ваши победные сообщения, мы сейчас классный приз дадим Элине, а вам дадим возможность первым передать приветы всем самым близким людям.
1: Ну, всем огромное спасибо, спасибо моей, скажем, не сопернице, а оппоненту. Вот, за эту прекрасную игру я подсказал, я хотел именно это сделать, поэтому я дарю эту победу, я не знаю, здесь там, 16 сентября, если я был. Хочу поздравить всех со средой, среда это маленькая пятница, и пожелать всем здоровья и тепла в эти холодные дни.
0: Спасибо большое, Рустем. Прям еще раз, прям хлопай по плечу, говорю, здорово, молодец, жму руку и отправляю тебя дальше в этот прекрасный день. Спасибо большое, продолжаем слушать БИМ. Элина, теперь ваш привет и победный тоже.
2: Йо-ху, ура! Спасибо большое за победу.
0: Какая ты молодец! Мы вами гордимся. Вы, пожалуйста, трубочку не кладите. Я объясню, какой вы приз сегодня получите от БИМ Радио. Всем остальным пожелаем хорошего дня и продолжим рабочий полдник в Казани. Тем временем 13:00.
3: БИМ Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Госдуме выдвинули идею отображать прогноз загруженности платных парковок. По замыслу авторов, такая информация поможет автомобилистам заранее понять, удастся ли найти место в нужной зоне, и тем самым сократить время на поиски и лишние поездки по соседним улицам. Кроме того, город сможет эффективнее балансировать нагрузку на парковочные участки за счет уже действующего цифрового сервиса. Российские ученые создали прогнозную модель для определения перспективных специальностей в регионах страны. Она отражает, насколько органично новое направление может прижиться в конкретном регионе с учетом текущей инфраструктуры, накопленных компетенций и рыночного спроса. Такой подход поможет рациональнее распределять финансирование вузов, а региональным властям точнее планировать развитие образовательной сферы. Осень 2026 года делает ставку на выразительные аксессуары. В числе главных трендов – перчатки. Они могут либо стать ярким акцентом, либо гармонично дополнить образ. Не менее актуальны головные уборы. Они выполняют и практическую, и декоративную функцию. Еще один стильный акцент сезона – броши. Их уместно носить на верхней одежде, пиджаках и даже на головных уборах. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Чем уверен, что у вас сегодня тоже в среду очень плотно все в рабочем графике, как и у нас здесь в рабочем полнике. Здравствуйте, мы все вместе с вами. Это Бим Радио, здесь у микрофона Сергей Белов. В ближайшее время, минут через 25, мы начнем цикл программ, продолжение этого цикла под названием «Не дать себя обмануть». У нас будет в гостях, как всегда, наш профайлер Лисан Батрединова. Ждем ее с минуты на минуту. А теперь к вашим сообщениям. Я сегодня такой клич бросил слушающим о том, какую группу бы вы привезли, если у вас денег было бы немерено, но уже, да, нравится подход мой. Так вот, и тут вот с барского плеча решили вы подарить Скорпионс всему городу, да так, что вот поле огородили, сцену поставили крытую, и даже несколько, как на фестивалях бывает, 3-4, и тут группа выступает, и там класс. Так вот, какую группу вы пригласили бы? Так, вот Расим пишет Стинг, до этого он в бимболталке писал про Басту, я так одним глазом видел, да, Дмитрий там вторил о том, чтобы не просто Басту, а с целым симфоническим оркестром. Ильяс, мистер Ильяс, написал о том, что Джонни. И в конце концерта, конечно же, заметьте, какая коллаборейшн, да? Какой фьюжн. Джонни выступает, а в завершении Джонни Салават Закич с его песней «Люблю тебя, Татарстан». А в нашем случае, в Республике Татарстан, должно быть все наоборот. Сначала Салават Закич выступает или нет? Нет, пусть Джонни выступает у Салавата Закич на разогреве. Так, пригласил бы Энигму. Это вообще в десяточку СФБС. Так, Spice Girls. Слушайте, вот они тут недавно решили собраться. Что-то собирались. А девчатам-то уже там как-то и собраться-то очень тяжело. А одна у них Джерри Халли, вот эта вот рыжая бестия, так вообще еще и бунтует. Говорит, денег мало даете. Так, Евгений, Милен Фармер. И много-много восклицательных знаков. Я с вами абсолютно соглашусь. Милен Фармер, как одна из прим французской эстрады, будет очень долго жданной здесь, в Казани. От себя добавлю. Если бы еще бы одну француженку так вы бы позволили за ваши деньги привезти, то, конечно же, бы это Патрисия, моя любимая Касс. А почему бы ее сегодня не послушать? Так, Рамштайн, Равиль предлагает. Рамштайн. Так, Аня Лорак, я возил ее. Король и Шут, One Love. Вот, пожалуйста, княжи говорит о том, что возил Аня Лорак на... Как тут не вспомнить, да, брат 2? Угу. О том, что Синчук... Там не Синчукова же была, это как ее... Салтыкова, помните? Спрашивал как раз. Ну, типа Салтыкова, что? Клевая Салтыкова. Так, приятного обеда, Сергей, и вам тоже всем приятного аппетита. О том, какую группу вы бы пригласили, Татьяна вторит, Backstreet Boys, вообще идея классная. Да, по полторашке скинулись. А, вообще, говорит, хочется услышать Никлов, Никельбэк. Ой, как сейчас вы попали. Никельбэк сегодня послушаем обязательно в ближайшее время здесь в рабочем полнике на Бим Радио. Я всех приветствую, меня зовут Сергей Белов, друзья мои. Наш номер плюс 7-9272-42-102-8.
1: Предвыборная агитация на Бим Радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
3: За Илью Вольфсона. Он с уважением относится к истории Татарстана, нашим традициям и культуре.
2: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
1: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
9: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio. 2-930-800.
10: Яркая осень на любимой волне. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
11: Знаете ли вы, что во время езды со скоростью 80 км в час автомобилем используется около половины своего топлива лишь для того, чтобы преодолеть сопротивление ветра?
10: В мире столько всего интересного.
12: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
13: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: От любимых слушателей.
14: Я люблю Казань. Я люблю BIM Radio.
0: До Никлов решил все же воспользоваться еще раз правом. Человек, который пойдет совсем скоро на Иванушек Интернешнл. А вы пойдете? Так, смотрите, кого бы вы пригласили? Тут за Иванушек очень много, да. Кто бы пригласил Иванушек? Они, кстати, скоро будут в Казани. Тиесто Расим предлагает. Слушайте, но у этого человека, насколько я точно вот знаю, у него расписано вообще на несколько лет вперед вообще вот их выступление, этих диджеев известнейших. На 2 года вперед точно. Он точно знает, что через 2 года, где и как будет играть. Так, Эминем. Эминем, говорит, 100% Эминем зайдет. Да вы что, тут весь мир съедется на Эминема, если он даст концерт в Казани. Нужен ли нам вообще весь мир в Казани?

0: Beam Radio.
1: Почему?
0: Почему?
1: Да потому.
0: Но очень нравится. Вот эта песня почему-то очень нравится. Хотя я ее услышал сейчас, честно вам скажу, впервые. В 13 часов 20 минут здесь на Beam Radio. Вообще слушать хорошую новую музыку — это наше жизненное кредо. У микрофона Сергей Белов. Здесь через 10 минут появится у нас Лисан Батрадину. Так что давайте не ждать, еще чуть-чуть, еще маленько. Напомню, что людей сводят обстоятельства, а их зубные щетки сближает желание как можно больше проводить время вместе. И поэтому, когда вы ссоритесь, либо уж не дать случай расстаетесь, подумайте, пожалуйста, о ваших зубных щетках. Как им будет одинок без друг друга? Подумайте, подумайте. Так, у нас вами любимый трек. Отличный брейкинг, продолжение рабочего полдника здесь на Beam Radio. Стало интересно, что мозг мужчин стареет быстрее женского, однако, да. Норвежские исследователи в этот раз утвердили, не британские, объем мозга уменьшается с возрастом. Причем у мужчин, к сожалению, этот процесс идет в два раза быстрее. Однако, товарищи, мужчины, слушай меня, есть способ замедлить старение мозга. Знаете как? Сейчас вам понравится эта идея, определенно. Достаточно играть в видеоигры. Все, у вас есть весомое основание. Играйте в видеоигры. Шутеры, стратегии, спортивные симуляторы тренируют мозг и могут замедлить старение на 10 лет. На 10 лет. Вот ваш ответ вашей жене сегодня вечером.

0: когда так плотно все у нас и в эфире, и в делах, и здесь в хлопотах рабочего полдника. Я думаю, что у вас такая же история сейчас, друзья мои. Мы справимся, мы все сможем, у нас сегодня все получится. Среда, прорыв идет к концу недели, там расслабимся, там вроде как суббота, воскресенье более-менее свободно. Можно на рыбалочку сгонять. У меня, кстати, одно вакантное место отвалилось на лодке. Патрин, мой соведущий, смотрите, в Москву уезжает, а? К Собянину, значит. Вот чино. А? 13.24. Смотрите ваше сообщение о том, какую бы группу вы привезли за свои деньги. Антон пишет: так, Нюшу я уже приглашал. Смотри-ка, чё, как тут ветер-то меняется. А? Сейчас можно, говорит, и с Ани Лорак. Добрый вечер. Так, Рамиль, какое эффектное предложение от Рамиля. Пригласил бы Infected Mushrooms. Я думаю, что сейчас все такие: о да, о да, о да, о да. Это как съел такой вкусный шоколадный пончик и такой... или пермяч с нашего и с этой улицы, это Татарстан, да, такой, и вот надкусил в этот момент такой: о да, я этого хотел. Infected Mushrooms. Отлично бы зашло это выступление у нас в городе. У нас, кстати, новинка «Звонкий красота» сразу после рекламы здесь на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 174-174.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме выдвинули идею отображать прогноз загруженности платных парковок. По замыслу авторов, такая информация поможет автомобилистам заранее понять, удастся ли найти место в нужной зоне, и тем самым сократить время на поиски и лишние поездки по соседним улицам. Кроме того, город сможет эффективнее балансировать нагрузку на парковочные участки за счет уже действующего цифрового сервиса. Российские ученые создали прогнозную модель для определения перспективных специальностей в регионах страны. Она отражает, насколько органично новое направление может прижиться в конкретном регионе с учетом текущей инфраструктуры, накопленных компетенций и рыночного спроса. Такой подход поможет рациональнее распределять финансирование вузов, а региональным властям точнее планировать развитие образовательной сферы. Осень 2026 года делает ставку на выразительные аксессуары. В числе главных трендов – перчатки. Они могут либо стать ярким акцентом, либо гармонично дополнить образ. Не менее актуальны головные уборы. Они выполняют и практическую, и декоративную функцию. Еще один стильный акцент сезона – броши. Их уместно носить на верхней одежде, пиджаках и даже на головных уборах. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Друзья мои, всем добрый день, здравствуйте. Не дадим вас обмануть. Не дадим вас в обиду вместе с Лейсан Батрутдиновой, который уже здесь в студии, наш профайлер, человек, который приходит сюда в среду и рассказывает вам, учит вас распознавать вот эти мошеннические схемы и уловки, так сказать, бдит за вас, между прочим, а вы не расслабляетесь, да. Вы слушаете внимательно.
5: Здравствуйте, Сергей. Сегодня поговорим, сегодня, кстати, уже 22-й выпуск передачи. И будет тема опять детей, потому что наши дети, пожалуй, самый незащищенный слой населения, да, которые очень доверчивы, которые не всегда могут понять, обманывают их или нет. И из-за того, что они стараются быть самостоятельными, очень. И, собственно, они поэтому попадают во всякие нехорошие
4: вообще
5: истории.
4: Вообще попадают.
5: Я тебе сейчас расскажу три истории буквально. Это я посты выкладываю.
4: Из практики.
5: В канал. Да, антимошенник. Это повторяющиеся вот эти вот истории, и надо нашим слушателям обязательно об этом знать. Можете даже там пригласить своих детей, школьников, да, чтобы они послушали.
4: Голубым экраном.
5: Голубым экраном, да. Итак, буквально не так давно была такая история, прям в Казани. Девочка 11-летняя хотела купить бонусы в популярной онлайн-игре Roblox, которая называется, тот самый, да?
4: Ее телодвижение ограничена территорией Российской Федерации.
5: Ну, да. Итак, выполняя инструкции аферистов, да, из мессенджера вот этого Роблокса, эта девочка перевела мошенникам с банковского счета своей мамы 509 тысяч рублей.
4: 509 тысяч.
5: Да. Что вообще там происходит? То есть это еще одна история тоже. Там мальчик это уже сделал в другом городе. Значит, в игровых чатах вот таких вот Роблокса аферисты пишут детям, типа, дам бесплатную игровую валюту, но нужен телефон родителя, например, сфоткай его экран и приложение.
4: Ну, там вот игровая валюта, ее можно обменять на наши рубли, на какую-то, реальные деньги, и там эту валюту дают, можно использовать в качестве.
5: Дают разные задания. Вот это вот задание, это именно благодаря этому, в кавычках, родители теряют потом деньги. То есть под предлогом активации карты Роблоксов, ребенка просят зайти в мобильный банк родителей и сфотографировать входящие смс-коды. И, соответственно, приходит смс, они подтверждают, просто снимаются деньги там за какие-то покупки, и они потом все это дело присваивают. Третья история, ловушка такая с обновленным приложением, которое вот эти вот, где дети танцуют, там люди, да, и вот эти вот короткие видео. На «Т» начинается, на «К» кончается.
4: Угадайте.
5: Да.
4: Шарада.
5: Так вот, дети обожают это приложение, смотрят, копируют, естественно. Так вот, в видеороликах детям предлагают инструкцию по скачиванию новой версии вот этого самого приложение.
4: Вот это да.
5: Да. И ребенок переходит по ссылке мессенджер к менеджеру, да, прям они там, соответственно, где-то
4: общаются.
5: И этот менеджер просит его выйти из своего iCloud на телефоне.
4: Интересно уже.
5: И войти под указанным Apple ID. Угу. Естественно, в этот момент, как только ребенок это делает, меняется пароль, забивают устройство, то есть телефон превращается в кирпич просто-напросто, а потом, ну, самое обычное идет вымогательство денег за разблокировку.
4: За яблоко.
5: Да, за яблоко. Угу. А, вообще, история, как бы сказать, мы с тобой подобное уже разбирали, да, таким же образом заставляют детей делать различные нехорошие дела, типа там испортить на ЖД-станции там вот эту вот распределительную коробку, взорвать какие-то там здания и так далее. И, кстати сказать, ну, понятно, вот с играми, да, ой, но бывает даже, что и взрослые попадают, но мы сегодня не об этом. Итак, что, по большому счету, нужно делать для того, чтобы не попасться в такие вот ситуации нехорошие и избежать потери денег?
4: Поговорить с ребенком.
5: Знаешь, в первую очередь, наверное, надо уже выстраивать с ребенком такое общение, чтобы он не боялся вам рассказать. Потому что в первую очередь мошенники говорят ребенку: никому не говори, иначе твои родители пострадают, либо это наш с тобой секрет, то есть они уже не на какой-то там негатив давят, да, а именно идет такое вот, типа, вот ты такой самостоятельный, у нас с тобой взрослые секреты и так далее и тому подобное, и ребенок, соответственно, думая, что он весь такой самостоятельный, может быть, даже зарабатывает какие-то денежки, ведется на вот эти вот все дела. Итак, что нужно делать? Во-первых, обязательно установите биометрический вот этот вот вход, подтверждение операции в банковских приложениях у себя, родители, это я сейчас, по Face ID, по отпечатку пальца или какому-нибудь сложному пин-коду. Ни в коем случае не храните пароли в доступных для ребенка местах. Ну, это, я думаю, понятно, да? Ну, не все об этом знают, некоторые доверяют, дети знают все пароли, умеют это все дело взламывать и как бы по секрету могут там кому-то рассказать. Дальше. Ставим запрет покупок без пароля. То есть, ну, можно настроить в смартфонах родительский контроль и запрет на любые внутриигровые какие-то транзакции без вашего личного подтверждения. Это вот прям вот отношение, я сейчас уже родителям это объясняю. Дальше. Заведите ребенку отдельную карту для карманных расходов с жестким лимитом. То есть, например, в день не более 500 или 1000 рублей. Ну, у кого как, да, чтобы он буквально, я не знаю, там обед мог купить в школе, где-то там на транспорте проехать и так далее. И, конечно же, как я уже говорила, обязательно необходимо вести доверительные беседы с ребенком. Потому что зачастую, знаешь, я вот обращала внимание, что вижу, понятно, что родители там в работе все, уставшие и так далее. И когда ребенок что-то там говорит, они начинают его, ну, принижать, да, то есть, да ты дурак, там все такое. И вот ребенок из страха, что его будут ругать, он будет просто-напросто молчать. Я думаю, ты, поскольку у тебя есть дочь, прекрасно знаешь, как это важно, чтобы
4: конечно
5: ребенок тебе доверял.
4: Очень важно.
5: Да, и первое, что должен делать ребенок, в первую очередь, конечно же, если прям вот разговаривать, причем я настаиваю, что это нужно не делать там, что вот один раз в месяц, да, профилактической беседы, нет. Каждый день заведите себе такое, я не знаю, как традицию, что ли, вечером, например, за ужином рассказывать, что произошло за день. В любом случае, вы своего ребенка знаете, если он находится на мушке у мошенников, мы уже до этого говорили, что иногда бывает, что детей запугивают, и это все равно отражается на их внешнем поведении, обязательно внимательно за этим смотрите. Обязательно делитесь, например, есть такие даже инструменты, например, что хорошего получилось в этот день и что плохого. Если что-то плохое, что я могу с этим сделать, какой я урок из этого могу вынести. Это уже, знаешь, это уже чисто психологическая такая тема. И это вам поможет не только в случаях с мошенническими всякими схемами, да, но и когда ребенок будет взрослеть, какие-то там у него ситуации будут жизненные, да, вы в любом случае при таком вот обращении, отношении с ребенком вы ни в коем случае уже не потеряете с ним связь.
4: Конечно.
5: Вот, и гораздо проще будет проходить все эти вот подростковые дела. Ну, понятно, там в подростковом возрасте, даже не в подростковом, там, по-моему, это лет с 10 у детей начинается, что они, вот эта вот сепарация происходит, да, что мама там не указывай мне и так далее. Все здорово, но вот, вот такие вот традиционные вечера все-таки должны быть. Это, ну, уже там на практике я знаю, что были какие-то исследования, то есть это очень хороший именно способ профилактики различных вот каких-то необдуманных действий у детей, потому что они бывают, что от расстройства, когда выясняется, что угрожает их родителям или еще что-то, они даже могут что-то с собой такое сделать, чтобы только избавиться от этого вот нехорошего
4: воздействия.
5: И, конечно же, я предлагаю нам с тобой опять показать практику, конечно же, которую ты любишь.
4: Я вот сегодня тоже утром просыпаюсь, значит, во сколько? В 6.
5: Да.
4: А ей тоже, мы вдвоем же, я же отец-одиночка, дочь воспитываю, да? Она тоже в 6 просыпается. И говорит, а ты, говорит, долго в этом, в душе? А я говорю, а какая разница? Я говорю, кто первый встал, тот и в душ идет. Все. Вот видишь, встал, воспитываю.
5: По-своему. Тот и доктор, да.
4: Да. Вот как объяснить человеку? Она говорит, мне надо. Я говорю, а я вот сейчас выхожу через полчаса, сразу после душа.
5: Ну, может быть, имеет смысл договориться о регламенте каком-то, что не вот больше видишь, какого-то там. Да, потому что она еще начнет краситься, когда это вообще...
4: Так она уже начала.
5: Ну вот,
4: ты
5: видишь.
4: Ты что, 14-й год пошел, она уже начала.
5: Ну все тогда.
4: Я в пубертате полном на самом. Но вчера было очень приятно. Я вчера уже поздно возвращаюсь домой. Она мне пишет, пап, я тебе приготовила рыбу, там тебе оставила.
5: Ой, какая
4: приедешь,
5: умничка.
4: Покушай.
5: Молодец.
4: Ребята, я был счастлив. Представляете, какая видишь, забота, как заботушка. Давай, вот, все, вот. Аффирмация,
5: так,
4: пошла.
5: Давай, аффирмация. Давай. Ну, во-первых, да, когда вдруг что-то произошло, и ребенка, кстати, тоже научите, если вдруг начинаешь нервничать, это даже во время экзаменов, во время там каких-то, если задают какие-то вопросы, да, в школе, что страшно становится, ну, все мои тревожные пирожочки, всякое бывает. Делаем дыхание по квадрату. Да, вот нарисуем визуально перед собой...
4: Путь самурая, квадрат.
5: Ну, не путь... квадрат самурая, да. То есть представляем, что мы движемся из левой нижней точки вверх и делаем спокойный вдох носом на 4 счета. Раз, два, три, четыре. И параллельно, значит, слева направо задержим дыхание на 4 счета. Раз, два, три, четыре. Потом вниз опускаемся. Плавный выдох ртом на 4 счета. Паузу делаем на 4 счета. И опять у нас пошел вдох. Таким образом надо повторить где-то 3-4 раза. И это запускает вот эту вот парасимпатическую систему, которая отвечает у нас за спокойствие, за осознанное, да, вот эти все дела. Снижает пульс, нормализует снабжение мозга кислородом, потому что когда мы нервничаем, часто бывает задерживаем дыхание, да, и все, ты чуть не заснул.
4: Я в таких случаях у парикмахера засыпаю.
5: Да? Вот видишь, как здорово.
4: Да.
5: Я, кстати, тоже люблю парикмахера, когда вот в волосах вот это вот...
4: Закимарить
5: маленечко. Ой, это вообще
4: глаз поплыл, этот бровька пошла вниз.
5: Да. Так, и, конечно же, техника заземления.
4: Давайте заземлимся.
5: На мой взгляд, это вообще все должны обязательно знать, обязательно выполнять, потому что это в жизни вам пригодится. Напомним, да, почему это нужно делать. Все мы... когда, ну, в обычной жизни находимся в определенном состоянии транса, потому что что-то механически мы делаем, а мысли у нас где-то далеко. В этот момент нас как раз могут подловить вот эти вот мошенники. Либо звонком, либо на улице к вам подойти, да, люди в разноцветных одеждах. И для того, чтобы...
4: Как ты их по-национальному-то характеризовала через моду, а?
5: Румалы. Так, да, и, значит... Важно уметь быстро выходить из этого транса и находиться, попадать в момент здесь и сейчас.
4: Да.
5: Как это мы делаем? Для того, чтобы, вот, если вас, например, вывели из себя, или в принципе каждый день это нужно, ну, каждые 2 часа хотя бы, ну, раз в день хотя бы это делаете, чтобы это у вас на автомате уже происходило. То есть 5, 4, 3, 2, 1, да? Итак, вокруг смотрим 5 предметов, которые перед собой видите. Что?
4: Так, пять предметов. Да. Окно, гитара, микрофон, ручка, телефон.
5: Пять, отлично. Дальше, четыре физических ощущения, то есть которые ты чувствуешь прямо сейчас.
4: Влажные ладошки. Что это?
5: Ручка
4: чувствую, да, физическое ощущение.
5: Давай, еще что?
4: Приятно мне так, хорошо, понимаешь?
5: Футболка у тебя, да, вот такая приятненькая. Это три, четыре еще что?
4: Что еще?
5: Что еще? У тебя наушники давят.
4: Не голодно.
5: Видишь, как здорово.
4: Сытно.
5: Так, дальше прислушиваемся и выделяем три звука, которые вы слышите вокруг.
4: Так, ну давай, тебя, давай. Уши, угу, ну то есть фон, да, и вот открытое окно,
5: да,
4: улицы.
5: Три, хорошо. Дальше, два запаха, которые можете уловить.
4: Так, твой парфюм, мой парфюм, достаточно.
5: Хорошо. И один вкус, который вы ощущаете во рту.
4: Игрушку съел.
5: Игрушку съел, видишь, как здорово. Либо, если, например, ничего нет, либо представить что-то, либо действительно что-то, ну, рядышком что находится, попробовать и все. То есть, пожалуйста, помните, что легких денег и бесплатных роблоксов у нас в интернете не бывает. Mm-hmm. Разговариваем со своими детьми каждый день и создаем атмосферу доверия, чтобы они не боялись подходить к вам в любой ситуации.
4: И не забывайте отвечать мошенникам. Как говорят ромалы, лаве нане, бравинта пьеса. А вот перевод ищите сами. Так, с вами была Александра Батрутдинова, профайлер, традиционный цикл программ «Не дай себе обмануть». Здесь в среду в 13:30 мы начинаем. И вот за небольшое короткое время вас оповещаем о какой-то мошеннической схеме, уловке. Предостерегаем вас, друзья мои. За что, как говорится, низкий поклон, за то, что вы всегда вместе с нами. Большое спасибо, Александра.
5: Пожалуйста.
4: Да, приходите еще. А вам всем пожелаю хорошего дня и замечательного времяпрепровождения вместе с Бим-радио.
2: Не дай себя обмануть.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
6: Осеннее. Уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Так, продолжая нашу сегодняшнюю тему, красную линию всего эфира, в том числе рабочего полдника, призвал вас сегодня писать, делиться тем, с какой группой вы бы музыкальным подарком зашли в наш город. Да, вот есть у вас такая возможность, там, лишних несколько миллионов, решили так и подарили своему любимому городу выступление этой группы. Поле где-нибудь Рыбной Слободе огородили, огромное, на так, тысяч, пару миллионов, собственно, поставили несколько сцен. И вот эта группа будет таким прекрасным выступлением. Вот чего? Какая группа? Собственно, какой исполнитель? Плюс 792-72-42-8. И какое замечательное сообщение прилетело к нам в Макс. А еще бы Боба Марли пригласил, а? Как раз по этому поводу здесь этот парень. No woman, no cry. Что может быть еще классически на Бим-радио?

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Всех рад приветствовать, друзья мои. Здравствуйте. Немного дорожной информации нам никому не помешает. А вдруг, вот я еще даже не глядел. 3 балла местами затруднения по-прежнему. Так, Кировская дама, что-то там из центра 2 балла. Из-за чего такая оказия? Казалось бы, но тут, скорее всего, связано, да, с ремонтом дорог в районе пересечения с улицей Тышаяк. Саид Галеев и Тышаяк. Возможно, из-за этого. Так, что касается ДТП, давайте сразу взглянем на картину города, на схему города с высоты птичьего полета. И вроде... Слушайте, прям... есть одно. Одно на кольце. Перед кольцом, если двигаться от авторынка непосредственно к управлению по вопросам миграции. Да, вот перед улицей Петра Витера есть кольцо. Вот если вы двигаетесь как раз сразу после железнодорожного переезда, моста сверху спускайтесь, и вот тут уже перед заездом на кольцо произошло ДТП. Знайте об этом, возможно, это вам поможет. В остальном город свободен, 3 балла по-прежнему. Есть ли какие-то маршруты? Нет, ничего такого я не вижу, все хорошо. Если что-то есть оповестить, о чем рассказать, то, пожалуйста, +7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Всем удачи за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Соцфонд сообщил о значительном повышении пособия по беременности и родам для студенток. Его средний размер достиг примерно 96 тысяч рублей. Раньше выплату рассчитывали на базе средней стипендии, а теперь за основу берут региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения. Пособие положено студенткам и аспиранткам очного обучения, независимо от того, учатся они на бюджете или платно. Татарстан вошел в топ-50 регионов России по минимальному уровню безработицы, заняв 35-е место. Показатель безработицы в республике держится на отметке 1,7%, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем жители региона ищут работу 3,5 месяца. Согласно результатам исследований, у пожилых людей с высшим образованием, стабильной профессиональной деятельностью и высоким доходом реже возникают когнитивные нарушения и деменция, а при их появлении выше вероятность восстановления. Специалисты полагают, что причина в ментальной стимуляции, которую дает образование, а также в лучшем доступе к здравоохранению и иным поддерживающим ресурсам. Этому способствует и более высокий уровень доходов. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Хочу. Хочу. Домой хочу, как и вы, да. Но интересно, что будет развиваться после 15, потому что у меня есть ряд дел, очень прелюбопытнейших. Тем временем очень прелюбопытнейшая новость вышла у нас. На дне Казанки обнаружили небольшую утечку в водопроводе. То есть это какая-то часть водопровода проходит по дну Казанки, и там есть утечка. Да, и у жителей может временно снизиться давление. Ну, слава богу, не кровяное, надеюсь, а воды. Ликвидировать аварию будут водолазы, место уже определено. Водоканале отметили, что угрозы целостности трубы нет. Речная вода внутрь не попадает, так что все нормально. Но кипятить не помешает. Любе в начале этого часа, дорога-дорога. А совсем скоро у нас игра «Однажды в Казани». Будет два участника, также будем выбирать по принципу, кто первый, тот и папка, тот и обладатель потенциальный уже хорошего приза от «Бим-радио». Вы слушаете 102.8 FM, у нас рабочий полдник, здесь у микрофона Сергей Белов, здрасте.
1: На «Бим-радио».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
11: Осень на любимой волне.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что компания Tissot, первая фирма по производству часов, была основана в Швейцарии в 1853 году? Примечательно, что за всю историю компании самым крупным заказчиком был Императорский двор России. Он регулярно заказывал часы для офицеров российской армии.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Индия спектакль называется здесь на Бим Радио. Несколько еще сообщений на тему, какую группу вы бы привезли в подарок нам, жителям Казани, за свой счет. Будучи невероятно богатым человеком, чего я вам, собственно, и желаю. Но самое главное, здорово. Так, Марат привез бы Дженнифер Лопес. Да, я бы на День города подарил ее концертное шоу. Написал им на Марат Павел, значит, предлагает Сергей. Кристофер Джозеф Айзек послушал бы вживую на концерте. Слушайте, хорошая идея послушать вообще его в эфире на Бим Радио. Например, с песней Weekend Game. Это его такая короночка, да? А сейчас мне нужно два участника. Звоните 292-102-8 на этот номер. Номер прямого эфира Бим Радио. 292-102-8. У нас впереди игра «Однажды в Казани».

Бим-радио с вопросом или с утверждением. Скорее всего, с вопросом я к вам зайду. Почему вы должны это сделать? Ага. Как не вспомнить тут известный слоган «Just do it»? У нас, во-первых, на кону сертификат в кафе национальной кухни. Такой достаточно приличный и вкусный. Я сейчас приманиваю вас на этот запах национальной кухни. Чувствуете? Как-то к мочом запахло. Ох. Время обеда. Всем приятного аппетита. Так вот, нужно два участника. Звоните прямо сейчас. О! Как сработало это? 292-102-8, друзья мои. Два участника в игру «Однажды в Казани». И прям совсем скоро будем играть и разыгрывать сертификат в кафе татарской национальной кухни. Ну а пока на чили. 14:17. Какой прекрасный денечек сегодня для того, чтобы придумать план на вечер и чтобы он получился.

0: «Однажды в Казани».
1: Всем доброго дня, здравствуйте. Сейчас будем играть в игру под названием «Однажды в Казани». На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Аж на 1000 рублей можно, а? Чего только вкусного не съешь там. Так, сейчас будем знакомиться с участниками, с участницей. Первая к нам дозвонилась Лилия. Лилия, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Как меня слышит? Первый, я второй.
2: Хорошо слышно.
1: И мне вас тоже очень хорошо слышно. Давайте будем знакомиться с вашим оппонентом. Зовут его Фанис. Фанис, здравствуйте, очень приятно.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Да, прекрасно. Смотрите как, я вам сейчас завяжу с одним историческим фактом казанским, да, связанным с нашим городом, с республикой. Произошел этот факт как раз 16 сентября. И потом, кто первый из вас догадается о человеке, которого я сегодня загадал в «Однажды в Казани», тот, собственно, и получит сертификат, вот этот приз от БИМ-радио. Готовы?
3: Да.
1: Смотрите, именно сегодня, 16 сентября, в 1832 году родился на свет Мухаметзян Ибн Аминович Галеев. Очень известный купец, общественный деятель, основатель медресе. В честь него и названо это медресе. Мухаммадия. Напомню, что она находится на пересечении Парижской коммуны и Габдулы Тукая.
3: Галия?
1: Нет, это Мухаммадия медресе. Если не ошибаюсь, была основана в 1878 году. Одним из основателей этого медресе был его сын. Звали его Галимджан. Галимджан – это имя, которое состоит из двух арабско-персидских корней. Галим – ученый, и Джан – душа. Буквально означает «ученая душа» или «очень умный человек». Причем вы этого человека знаете по названию улицы. В честь него названа улица у нас в Казани. Он не взял... фамилию Галеев. Он работал под псевдонимом, в принципе, прозвище его отца. Потому что отец у него был с Пороховой Слободы. Мы сейчас говорим про его отца, который родился именно сегодня, 16 сентября, Мухаметзян Ибн Аминович Галеев. И получается, что фамилия у него не Галеев, по факту. То есть, ну, по факту Галеев, но мы-то эту улицу знаем по-другому. Галимджан... Нет. В Кировском районе у нас есть такая улица. Подсказку вам дам. Сын у него...
3: Баруди?
1: Ну, конечно же, Баруди, Галимджан Баруди. Имя известного и фамилия известного татарского богослова, общественного деятеля, педагога Галимджан Галеев. Мухаметзянович по факту взял Буруди, потому что это слово переводится как «пороховой». Именно с Пороховой Слободы родом был его отец, который впоследствии стал очень известным купцом, общественным деятелем, благотворителем. И в честь него названа медресе Мухаммадия. У нас одна из самых известных. Еще раз напомню, 1878 год, если не ошибаюсь, дата основания. Я вас поздравляю, Фанис. Вы молодец, вы большой молодец. Но давайте мы Лилии дадим право первой передать приветы, но не как проигравшая, а потому что она девушка. Симпатичная, я уверен, по голосу невероятная, с хорошим настроением, чего и пожелаем всем вам. Лилия.
2: Да-да.
1: Да, слушаем вас. Да, свет мой хочу.
2: Передаю привет всем, кто меня слышит. Всем хорошего настроения. Такой пасмурный день.
1: Ну, все нормально, все отлично.
2: Нормально.
1: Обнял тебя, подкинул пару раз вот к потолку. Все, ты легонькая, симпатичная. Все, поехали дальше. Да, хватит эти эпитеты, а то сейчас другие зазавидуют. Фанис, ваш тоже привет, а потом трубочку не кладите, я объясню, как вы получите свой презент.
3: Ну, я бы еще хотел вас поздравить, свою любимую тещу. У нее вчера был день рождения.
1: Тещу?
3: Да.
1: Тещу? Самому смешно. Тещу, да. Самому смешно стало. Тещу поздравляю. Ну да. А как насчет того, что порвали 3 баяна?
3: Ей исполнилось 91 год.
1: 90? Что... Готовьте баяны.
3: Так что... Дай бог нам всем здоровья такое.
1: Без баянов, черный юмор, прошу прощения. Да, теща, вот всем бы так любить свою тещу. Да, Фанис, трубочку не кладите. Я объясню вне эфира, как вы получите свой приз. Сертификат в кафе татарской национальной кухни. Едем дальше. У нас, кстати, совсем скоро еще один проект под названием «Моя любимая песня».
0: Реклама на БИМ-радио.
4: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
6: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
7: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
11: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: прошептать на ушко. Ну а вообще мне нужно ваше участие в проекте «Моя любимая песня». Через пару мгновений здесь на Бимрадио, когда вы дозваниваетесь, передать привет такой весь или такая счастливая и просите исполнить ваше музыкальное желание. А мы это, конечно, желание опа, и исполняем здесь. Ну я, в частности, Сергей Белов. Всем здравствуйте.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Соцфонд сообщил о значительном повышении пособия по беременности и родам для студенток. Его средний размер достиг примерно 96 тысяч рублей. Раньше выплату рассчитывали на базе средней стипендии, а теперь за основу берут региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения. Пособие положено студенткам и аспиранткам очного обучения, независимо от того, учатся они на бюджете или платно. Татарстан вошел в топ-50 регионов России по минимальному уровню безработицы, заняв 35-е место. Показатель безработицы в республике держится на отметке 1,7%, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем жители региона ищут работу 3,5 месяца. Согласно результатам исследований, у пожилых людей с высшим образованием, стабильной профессиональной деятельностью и высоким доходом реже возникают когнитивные нарушения и деменция, а при их появлении выше вероятность восстановления. Специалисты полагают, что причина в ментальной стимуляции, которую дает образование, а также в лучшем доступе к здравоохранению и иным поддерживающим ресурсам. Этому способствует и более высокий уровень доходов. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели! Я.

0: моя любимая песня.
1: А, друзья мои, всем добрый день. Что называется, по воле случая так получилось. Не как в той песне. Я сейчас про Гардемарина. По другой воле случая. У меня заряжена была песня Джона Бон Джови «Ugly». А вот тут дозвонилась в наш проект «Моя любимая песня» Сабина. Наш постоянный, да? Сабин, добрый день. Здравствуйте, рад приветствовать.
2: Здравствуйте, наш любимый мушкетер.
1: Гардемарин, на секундочку. Я не мушкетер.
2: Гардемарин, прошу прощения.
1: Разные военные величины, да. Там мушкеты, а тут шпаги, знаете ли. Смотрите как. У вас какой любимый был гардемарин? Наверное, Алешка Корсак, вот это, с мушечкой, вот это, с испанской.
2: Вот этот
1: последний русский, который Софью затащил на болото. Вот про него, наверное, да, мечтали?
2: Да, все его любили.
1: Давайте, все его любили. Сабина, готов с большим удовольствием выслушать ваш привет. И давайте, вываливайте, что у вас там?
2: Давайте, бим-болталка.
1: Ну все, сейчас там... Сейчас я зайду в бим-болталку, там, наверное, уже все трепыхаются.
2: Заходите.
1: Вы, наверное, уже там всех предупредили, наверное, да, что вы дозвонились?
2: Нет, да. Это сюрприз.
1: Давайте, я вот сейчас бим...
2: Я печатала очередное сообщение, и вы сказали, дозванивайтесь. Ну что ж, дозвонилась.
1: А я им сейчас кружочек запишу. Бим-болталка, здорово, у меня тут на связи как раз Сабина, которая вам сейчас напишет, и вам привет первый улетает. Дальше какой?
2: Да, первый привет самый горячий бим-болталки. Всей Казани, всем хорошего настроения, не болейте, погода отвратительная. Но чтобы у нас все было замечательно, слушаем Бон Джови «It's My Life».
1: Бон Джови «It's My Life». Что может быть еще лучше в это время, а? Какая ты молодец. Какая ты молодец, Сабин. Все, давай.

не вспомнить, да? По воле рока так случилось. Или это нрав у нас таков, а? Вот пишут Гаяс. Поддержка неимоверная. Крутые слушатели, если такие песни заказывают. Впрочем, какой ведущий такие слушатели? Большое спасибо. Bon Jovi, It's My Life. Это Сабина подкинула здорово в наш эфир. А я продолжу в том же духе, друзья мои. Группа «Кино» у нас прям через

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Отдыхай. С БИМ-радио.

Слушай, Holiday Boy, начинаешь же, ну, как-то на себя все это дело. Да, на свою жизнь как сравнивать. А моя хулиганка или нет? У вас хулиганка? Ваша-то хулиганка или... Покладист. 14.49 на студийных часах, друзья мои. У нас, смотрите, какая ситуация. Barcode Brothers прямо сейчас продолжит. Очень многим в последнее время нравится. Это тречок, флют называется. И у нас новость о том, что в столице Татарстана готовится к запуску масштабного мультимедийного фонтана на озере Кабан. Вот только когда дата-то, скажите, пожалуйста. Потому что шоу станет частью новой прогулочной зоны у театра Камала, открытие которой запланировано на 2027 год. А открытие это масштабного мультимедийного фонтана на озере Кабан хочется услышать и увидеть уже совсем скоро. Скоро. Кто-нибудь знает точную дату? А то все вокруг да около. Фонтан хочу увидеть. Наш мультимедийный. Оп!

такую музыку красиво заходит, не под такую примерно, а вот именно под эту музыку. Barcode Brothers, если что, флют. Здесь у нас на Бим Радио красиво в танце заходит сюда Альберт Ботанин и красиво меня меняет за этим пультом. Альберт, ты хоть красиво зайди, я тебе представляю красиво. Ты красиво. О, ты слышишь музыку вообще? Разве под нее заходит как что-то русское народное он сейчас исполняет? А, кстати, подходит, да? С выходом, а? Опа! В присядочку. Влево, вправо, друзья мои. Так, отличного всем дня, отличного всем настроения желаю. Моя смена подошла к концу. Вернусь совсем скоро сюда на Бим Радио. Сергей Белов. Всем счастливо, всем пока, друзья мои. Всех обнял. Молодцы. Я вами горжусь. Не забывайте об этом. Хороший денечек у вас. А если, ну, не очень, то завтра будет еще лучше, уверен.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане стартовала программа «Земский работник культуры». В этом году 50 специалистов сферы культуры получат по 1 миллиону рублей. Выплаты помогут работникам обустроить жилье, приобрести его, либо покрыть иные расходы, связанные с переездом и адаптацией. Программа ориентирована на поддержку небольших населенных пунктов с населением не более 50 тысяч человек. Минпросвещение советует не перегружать школьников в начале года. Сначала стоит привыкнуть к основным урокам, а кружки добавлять постепенно. Полезно оставлять свободное время, чтобы ребенок сам решал, чем заняться. Так он восстановит концентрацию и почувствует контроль над днем. Родителям важно учитывать реальные силы и интересы ребенка, а не только свои ожидания. Эксперты назвали плюсы и минусы офисной работы. К плюсам отнесли живое общение, возможность легко спросить коллегу, получить обратную связь, учиться у опытных и быстро включаться в задачи. Среди минусов – траты времени и денег на дорогу и питание, жесткий график, а также шум и вероятность напряженной атмосферы, снижающей концентрацию. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Батанин появился в студии Бим Радио. Ну все, теперь официально. Официально. Среда, но это не я сказал, это вот Российская Академия Наук. Среда – самый продуктивный день недели, заявили в РАН. В понедельник и вторник мы только разгоняемся, к среде выходим на пик, а уже в четверг начинается спад. Вот, на пике продуктивности мы сегодня. Или нет? На пике ли вы продуктивности? Расскажите. А то тут Российская Академия Наук только сейчас об этом рассказала. Мы-то давно это знаем. А, кстати говоря, в этом музыкально-развлекательном часе нас ожидает всего 1 минута 54 секунды рекламного времени. А все остальное – музыка, танцы, развлечения и всякое такое.

Первые в Казани. Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
1: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
0: А муж не покупал. Шепелявый.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

Это Джон Ньюман пытается сделать чуточку теплее эфир Бим-радио, но мы его и сами можем сделать теплее, потому что у нас на подходе игра «Смотри на мир ярче». Тут немножечко изменились правила, теперь у нас два участника, два соперника. Так что, мальчик и девочка, звоните прямо сейчас 292-102-8. 292-102-8, линия свободна.

0: Дельфин Радио.
1: Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну что, давайте знакомиться. Первый до нас дозвонил Лиля. Лиля, день добрый.
2: Добрый.
1: Ага, отлично. Лиля, как у вас зрение, орлиное ли, острота?
2: Ну, я хожу в контактных линзах, мягких.
1: Понимаю вас. Давайте знакомиться. Против вас сегодня играет Павел. Павел, день добрый.
3: Здравствуйте.
1: Ну, вы, наверное, прямо вот из 300 метров точно в этот попадаете, в яблочко, да?
3: Да, не жалуюсь на зрение.
1: Или просто беру яблоко с полки. Лучше так. Ну ладно, господа, смотрите, у меня для вас есть один вопрос. Кто на него первый ответит правильно, тот, собственно говоря, победил. Мы тут вообще говорим о всяких различных великих ученых в игре «Смотри на мир ярче». И вот сегодня у нас в прицеле нашего внимания Леонардо да Винчи. Знаете такого, наверное, да?
2: Да.
1: Вот, отлично. Ученые из Безельского университета выяснили, что Леонардо да Винчи обладал особенной остротой зрения. У него и, значит, он и в замедленной съемке видел мир и всякое такое, но еще и обладал особым цветовосприятием. Так вот, скажите мне, господа, у вас же тоже наверняка есть особое цветовосприятие. Какой цвет, кто первый ответит правильно, тот победил, напомню. Какой цвет получится при смешении красного и синего? А? А?
2: Фиолетовый.
1: Лиля была раньше, фиолетовый, все правильно. Лиля, видимо, частенько. А вы, наверное, изобразительным искусством каким-то занимаетесь.
2: У меня дочь художник.
1: А, ну все понятно. Все тогда понятно, это преимущество. Ну что, Павел, вы же не расстраиваетесь?
3: Нет, конечно.
1: Ну, потому что прямо сейчас будут частушки от Павла. Поехали. Ну тогда привет.
3: Их нельзя по радио.
1: А, ну понимаю, да, тогда не надо. Тогда привет передадим.
3: Привет всем, кто меня узнал, коллегам.
1: И какой-нибудь...
3: Близким,
1: все, и девушке какой-нибудь симпатичной еще привет передайте.
3: Супруги и детям.
1: Вот, вот, привет. С этого надо было начинать. Ну ладно, все, Павел, спасибо вам большое, что побывали у нас в эфире. Ну что, Лиля, мы вас поздравляем, вы умничка, вам достается...
2: Спасибо.
1: Да, вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Кому приветы?
2: Привет всему Бимрадио, диджеям Бимрадио, мужу Дмитрию Веселову и дочке Маргариточке.
1: Ну что, все, отлично, разобрались с приветами. Лиля и Павел, вы же еще на связи? Нет, Павел уже, наверное, ушел уже, все, он уже побежал.
2: Лиля, да, я на связи.
1: Все, отлично. Все. Сейчас буду за эфиром рассказывать, где, что, как и когда, с подарками, призами. А игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бимрадио.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Татарстане стартовала программа «Земский работник культуры». В этом году 50 специалистов сферы культуры получат по 1 миллиону рублей. Выплаты помогут работникам обустроить жилье, приобрести его, либо покрыть иные расходы, связанные с переездом и адаптацией. Программа ориентирована на поддержку небольших населенных пунктов с населением не более 50 тысяч человек. Минпросвещение советует не перегружать школьников в начале года. Сначала стоит привыкнуть к основным урокам, а кружки добавлять постепенно. Полезно оставлять свободное время, чтобы ребенок сам решал, чем заняться. Так он восстановит концентрацию и почувствует контроль над днем. Родителям важно учитывать реальные силы и интересы ребенка, а не только свои ожидания. Эксперты назвали плюсы и минусы офисной работы. Плюсом отнесли живое общение, возможность легко спросить коллегу, получить обратную связь, учиться у опытных и быстро включаться в задачи. Среди минусов – траты времени и денег на дорогу и питание, жесткий график, а также шум и вероятность напряженной атмосферы, снижающей концентрацию. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Бим Радио.
1: Смотрите, какую милую новость я для вас нашел. У вас же есть домашние животные? Ну, наверняка есть. Ну, или кошечка, или собака. Ну, или тараканы хотя бы. Так вот, значит, в голове они у всех есть. А кошки и собаки по всему миру смотрят, оказывается, мультик про тюленей. Комедия называется «Сиалук». «Сиялоок». Через... все по-английски. «Сиалоо». Через две «о», если будете искать. Рисовали вообще этот мультик, конечно, для детей изначально. Вот. Но, оказывается, особенно этот мультфильм зашел пушистым. Ну, вам наверняка в интернете попадался забавный тюленчик, который всякие там глупости творит. Вот. Зрение у животных заточено на движение и контраст. А палитра как раз в синих-желтых цветах в этом мультике. Ну, там, в общем, синий, желтый, белый и вот такие вот контрастные цвета. Да вот. Уже разобрали этот мультфильм на всякие кусочки, на всяких там, как это называется-то, видеосервисах. Собрали час кошачьего залипания. Представляете? То есть можно найти, в принципе, видосик, где можно на кошечку, на целый час вашу кошечку посадить перед телевизором, и она будет смотреть. Вот. Сохраняем котику или собачке на вечер, на вечерний просмотр. Ну и вкусняшку не забудьте тоже.

радио. Первое в Казани. Радио.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим-радио.
1: Тут многие слушатели Бим-радио спрашивают, а что, как мультик-то назывался для кошечков, собачков? Вот сейчас повторю, записывайте. Си-а-ло-ок. Английскими буквами. Си-а-ло-ок. Все, вот, мультик про тюленей, ищите. Должно понравиться. Ну, а у меня тут другие новости для вас подоспели. Смотрите, какая штука. Если у мужа и жены разные фамилии, вот ученые, да, сидят, вот что-то вечно проверяют, что-то выискивают. Оказывается, если у мужа и жены разные фамилии, вероятность развода вырастает до 50%. Ничего себе. Такие пары еще и доходят до развода на 30% быстрее. Новое исследование тут подоспело. И это значит... А где, кстати, это проводилось, это исследование? Ну-ка, ну тут длинная статья, потом почитаю, расскажу. Значит, пары с общей фамилией живут вместе в среднем 12 лет. Ну, то есть, если как бы жена берет фамилию мужа, все, 12 лет в среднем. Или, кстати, наверное, может и жены фамилию взять, а почему бы и нет. Или двойную. Значит, а если фамилии разные остаются у жены своей, не хочу менять, я думаю, вот это все дело, то всего 8 лет в среднем живут такие супруги. Причем эта разница сохраняется даже с детьми. Как говорят ученые, фамилия усиливает ощущение «мы». Еще до свадьбы люди обсуждают семью, роли, будущее становится, в общем, командой. Команда Гуфи, папы, мамы, сестры, братья. Ну вот, еще одна тема для спора перед свадьбой получается. Ну, бери мою фамилию, а то разведемся быстро. Кстати, если в этом какое-то... Здравое зерно, как думаете, слушайте любим радио, надо ли брать фамилию мужа? Или в целом, а зачем? С документами вот этой вот возни, потом непонятно. Ну, в общем, мне пока очень непонятно. Подскажите, вы же разбираетесь во всех. Специалисты во всех областях знаний – это слушайте любим радио. 92-72-42-102-8.
0: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
2: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
5: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Hello, mister. Pleased to meet you.

0: Бим-радио.
1: А тема-то животрепещущая на тему смены фамилий. Тут вот, напомню, новость промелькнула, что ученые почитали, что пары, которые не меняют фамилию, оставляют каждый свою, когда женится, выходит замуж, они примерно 8 лет живут вместе, а пары, которые все-таки меняют фамилию, ну, в смысле, жена меняет фамилию, то там до 12 средний срок службы такого брака. Тут, значит, что тут нам написали? Привет, у меня есть пара, у которых разные фамилии, вместе уже 12 лет, разводиться не собираются, немного вышли за рамки. Это здорово. И не надо разводиться, и не надо. Роман пишет, фамилию надо брать. Жена замужем. За кем? За мужем. Также с фамилией. Жена чья? Иванова. То есть принадлежит мужу с фамилией Иванов. Хорошее дело, браком не назовут. Роман, прям принадлежит мужу? Прям вот прям настолько? Прям настолько все? Сейчас вам накидают, Роман, в панамку. Так, значит, два раза была замужем, два раза меняла фамилию, больше ни за что, написала Диана. Ни за что что? Менять фамилию ни за что не будете? Ну, в смысле, с паспортом возиться. Или замуж ни за что? Вот еще история тут. Тут, правда, без подписи. История. Выходила замуж, меняла фамилию. Заодно и фотографию в паспорте поменяли. И теперь я там некрасивая. В итоге все равно в разводе. Зачем все это было? Ну, да, да. Ну, а вы еще раз как-то поменяйте фамилию на всякий случай и фотографию теперь уже красивую вклейте. А нельзя просто прийти там, куда, где это вот меняют фотографию, где-то в ЗАГСе, наверное, да, происходит, прийти и сказать, слушайте, у меня такая некрасивая фотография, можно я поменяю? Там же тоже женщины работают в основном, они вас поймут. Я думаю, войдут в положение, скажут, ну, давай, ладно, поменяю, вклеим тебе новую фотографию, красивую. Отфотошопленную. Нейросетями сделанную. Вот. Сейчас же, наверное, так это все делается.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В советском районе столицы Татарстана чествовали казанцев, которые внесли весомый вклад в развитие города и республики. Торжественное вручение свидетельств лауреатов электронной доски почета состоялось в рамках фестиваля труда и доблести. В церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Гаджиев, который подчеркнул, что свидетельство электронной доски почета – официальное и заслуженное признание тех, кто своим трудом развивает город и Татарстан. Казань не случайно носит звание «Город трудовой доблести». За всеми крупными проектами стоит команда профессионалов и колоссальный личный вклад многих людей. По решению МЧС в России с 1 марта 2027 года снимается запрет на свободную продажу противогазов и защитных камер, включая модели для детей. Интересный факт. Дельфины могут узнавать себя в зеркале. Они не реагируют на отражение, как на другого дельфина, а используют зеркало, чтобы рассмотреть детали своего тела. Например, поворачивают голову и изучают пятна. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

0: грешишь на судьбу и на карму, но только...
1: Бим-радио.
2: 16.06 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Сейчас расскажу вам коротенький секрет, как в ноябре отдохнуть 9 дней. Значит, смотрите, 31 сентября берете выходной, значит, 31 и 1 это выходные, на 2 и 3 берете отпуск, 4 и так сам по себе выходной, 5 и 6 тоже берете отпуск, 7 и 8 выходной. Вот, с 31 по 8 можно куда-нибудь свалить. Ну, если вам дадут такой отпуск, конечно.
1: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
4: Да, за Илью Вольфсона. Он решает реальные проблемы семей, с садиками, решением жилищных вопросов и больницами рядом с домом.
3: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата. Илья Вольфсон. Создавать, развивать, беречь.
1: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Он просыпался каждое утро и каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
10: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
11: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
13: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
14: Ищите уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья? Всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
17: Бронь столов 225 44 33.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
2: Не по Хуану Сомбреро!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим радио.
1: Тут все мировые ленты новостей облетела новость. Илон Маск, все, живет в трейлере. Обнищал, бедолага, Илон Маск. Теперь, да нет, не обнищал, на самом деле по-прежнему у него 917 миллиардов долларов. Но вот он теперь живет в трейлере, в доме на колесах, на стройке дата-центра своего, значит, какого-то очередного дата-центра. Для него это, говорит, уже традиция. Во время запуска модели 3, очередной своей автомобильной, он спал на заводе Tesla, вот, а после покупки Твиттера спал на диване в офисе. Вот. Ух, эти причуды богатых. Павел, вам тоже привет.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Изобретение мыла связывают с по-настоящему жуткими событиями. После жертвоприношений на горе Сапо оставались животный жир и пепел. Эту смесь смывала дождевой водой в реку Тибр, где женщины стирали. Прачки заметили, что стирать стало гораздо легче. Так, согласно легенде, мыло и появилось.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Отдыхай! С Бим Радио!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
2: На колочке, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
5: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8 843 230 30 30.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В советском районе столицы Татарстана чествовали казанцев, которые внесли весомый вклад в развитие города и республики. Торжественное вручение свидетельств лауреатов электронной доски почета состоялось в рамках фестиваля труда и доблести. В церемонии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Гаджиев, который подчеркнул, что свидетельство электронной доски почета – официальное и заслуженное признание тех, кто своим трудом развивает город и Татарстан. Казань не случайно носит звание «Город трудовой доблести». За всеми крупными проектами стоит команда профессионалов и колоссальный личный вклад многих людей. По решению МЧС в России с 1 марта 2027 года снимается запрет на свободную продажу противогазов и защитных камер, включая модели для детей. Интересный факт. Дельфины могут узнавать себя в зеркале. Они не реагируют на отражение, как на другого дельфина, а используют зеркало, чтобы рассмотреть детали своего тела. Например, поворачивают голову и изучают пятна. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Кстати, про накрытый стол. Тут кулинарная тематика в новостях промелькнула. В России обсуждают запрет на картошку фри и другие блюда из фритюра в заведениях общепита. Все, теперь нельзя.
1: Бим-радио.
0: Ну как нельзя, прям не совсем уж нельзя, в общем, пока только идет обсуждение. В общем, организация «Общественная потребительская инициатива», даже такая есть, призвала премьер-министра РФ Михаила Мишустина ограничить в России применение существующих панировочных систем. Красиво звучит, пока не очень понятно. Представитель потребительского рынка уточнил, что обращение направлено для предоставления отзывов сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли. В общем, в частности, предложили запретить заведениям общепита фритюр и жарку панированных продуктов. Вместо этого, по их мнению, следует запекать их в духовках или готовить с помощью конвекции. Такое изменение способа готовки позволит сократить количество масла в итоге продукте и температуру приготовления, уменьшив риск образования канцерогенов, пояснили в... Сейчас, где это у нас? В какой-то там... вот, общественно-потребительской инициативе. Ну, какая-то у них организация. В общем, ну что говорят, по оценке этой самой организации до 25% продукции в этих сегментах выпускается с панировкой, состоящей из рафинированной муки и крахмала. Такое покрытие впитывает масло, что приводит к избыточной калорийности продукции. Ну все понятно. Забота о здоровье. Как бы сделать продукты подешевле? Не, вы что? Давайте запретим лучше что-нибудь.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Как не

0: Любим радио.
1: Немного автомобильных новостей, но с 1 сентября мы вступили в свои права некоторые изменения в правилах дорожного движения, шипы, там, что там еще было, про техосмотр, новые правила с 1 сентября техосмотра, ну, вы уже знакомы с этими моментами. Тут вот еще одна новостюшка промелькнула касательно автомобилей. А касательно автомобилей, вот, Минтранс представил новый парковочный знак. Ну, если вы когда-нибудь видели знак «парковка», буква «П» английская или «Р» русская там нарисована, теперь будет новый знак, называется «Парковка для многодетных семей». Та же самая буква «П», только под ней еще и многодетная семья нарисована. Мама, папа и детишки. Вот, соответственно, парковаться можно будет только... Вот интересно, вот, ну ладно, хорошо, папа за рулем, он приехал, у него большая семья. Или мама, например, за рулем, а у нее тоже большая семья. Вот, ну дети с 18 лет, наверное, уже не считают, они уже и не дети, да, их в паспорт уже даже не вписывают в графу детей. Ну все, понятно, разобрались. После внесения изменений в ПДД и ГОСТ его начнут устанавливать в городах, так что знаков будет больше. Ну, как бы, ладно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
6: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
7: Это действительно твой выбор?
8: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
9: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
11: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев. Гузель Уразова. Салават Фатхетдинов. Отпетые мошенники. Мия Бойко. Кармен. Татьяна Куртукова. И другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Бим-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну и в завершении своей смены немножечко дорожной информации вам накидаю. Тут ограничение движения планируется 18 сентября на сутки. Ограничить движение по улице Сибгат-Хаким. Это связано с фестивалем «Время молодых» и всей семьей на выборы. Напомню, с 18 по 20 сентября у нас выборы, поэтому обязательно все, что были, я лично 20-го точно обязательно схожу, сразу после работы. Ограничение движения стоянки транспорта улицы Сибгат-Хаким и на парковочной зоне возле центра семьи Казан. Действовать они будут, значит, на протяжении суток. Ну, в целом, все вроде как будто бы рассказал. Имейте в виду. Все, на этом буду закругляться. Меня зовут Альберт Ботанин. Тут у нас Петр Викторович Нежинский уже подоспел. Его волшебная гитара сидит тут, что-то напевает, песенки поет. Настроение хорошее, наверное. А может и нет. По нему же так не поймешь, хорошее у него настроение, нехорошее. Вообще непонятный человек. С Ярославой-то понятно все. Там все сразу ясно. Все, ладно, меня зовут Альберт Ботанин. Пока. Чао, какао.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Кто начинает первый? На первый, второй, третий рассчитайся. Первый.
2: Второй.
3: Первый.
1: А третий?
4: У нас
1: тогда
4: нет,
1: сначала
4: третий,
1: начинаем.
4: Третьего не дано.
3: Первый.
1: Всем здравствуйте. Второй. Ты говоришь второй.
3: Второй.
1: Третий. Расчет окончен. Всем.
4: А второй должна была быть ты.
1: Почему?
4: Вот. Ну вот так же мы идем. У нас же вот так в микрофон.
1: Ну давай
4: подключим.
1: Еще раз тогда.
3: Первый.
1: Да. Второй.
3: 48.
4: Все нормально.
1: 42.
3: Six seven. Да, точно.
4: Вот.
3: Мне больше 17.
4: 17, да, нормально. 17 и 17, когда тоже, да, нравится больше. 17.02 на часах в студии. Всем добрейшего вечерочка.
1: Здравствуйте.
4: Да. Вечерний трубим на своем рабочем месте.
1: Ты что, получается?
4: 102.8 FM. Я смотрю, вот у нас написано, чтобы мне это не забыть.
1: Ага.
4: А я и не забываю.
1: Да-да.
4: Добро пожаловать.
1: Здравствуйте.
4: По средам обычно к нам захаживает наш замечательный ученый.
1: Ты что-то какой-то заторможенный сегодня.
4: Я?
1: Да.
2: На костре печеный, ядрен матан.
4: Ячёный на костре печеный. Виктор
2: если
4: Степанович.
2: Если в средневека, да.
4: Ни Чапоручка, ни Чапаренко.
1: Табуретка сегодня с нами. Да, это значит, что сегодня вы задаете вопросы, а мы на них с удовольствием отвечаем. Плюс 792-72-42-102.8. По традиции автора лучшим вопросом будем награждать в конце какого-то там часа. Наверное, второго часа.
4: Посмотрим.
1: Ну, то есть следующего часа. Да. Если Петр Нижинский себя не задушит вот этим самым. Ты если любишь пожестче, скажи, я все тебе помогу. Чего-то.
4: Хорошо.
1: Так, в общем, вы задаете вопросы любые. Почему там ручка пишет, например, почему нога идет и так далее и тому подобное. Такие вот вопросы. Да, Виктор
2: Носорог,
1: Степанович?
2: Носорог рок-рок плывет, крокодил дил-дил идет.
1: Виктор Степанович.
2: Только я все сижу. Да.
1: Виктор Степанович, у меня к вам вопрос.
2: Денег не дам.
1: Виктор Степанович, до какого возраста женщина считается привлекательной?
2: До того момента, пока глаза видят.
4: У женщины или
2: у мужчины,
4: кто на нее смотрит?
2: Кто на нее смотрит, да.
1: Ну, в смысле, если ей 75+, вот ты, например, посмотрел бы на эту женщину, ну, не то, что посмотрел и мимо пошел, посмотрел бы, обернулся и сказал, слышь, одна отдыхает.
2: Ну, девочка, хорошая женщина в хозяйстве сгодится.
1: В каком хозяйстве?
2: В любом.
4: А как понять, что она хорошая?
1: Да.
2: Ну, 75 уже, знаешь, уже может, все умеет, все познала.
1: Но это в душе, а физически вряд ли уже все может.
4: Так
1: все
4: может, наоборот,
1: умеет.
4: Может, она вот все умеет, а в душе там просто вообще мама не горюй.
1: А на ногах вообще?
4: Демон.
2: Оторва?
4: Змеюка. Подколодная.
2: Ну, мы найдем вообще язык с ней.
1: Ну, ты-то точно найдешь вообще язык к ней. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы задаете вопрос. Уже посыпались, кстати, вопросы.
4: Серьезно?
1: Совсем скоро
4: супер.
1: К ним перейдем. Да, вот есть вопрос. Давайте я его задам.
4: Давайте быстро,
1: а мы ответим, когда ответим.
4: Так сейчас ответим.
1: Добрый вечер. Что делает Шафутинский остальные 364 дня? Пожалуйста, Виктор Степанович.
2: Он как Дедушка Мороз. Он готовит костры рябин, календари.
1: А кто на него работает?
2: На него?
1: Да, белки.
4: Да, ну, похоже на то.
2: Не, у него же есть девчонки-то в этом, на бэк-вокале.
1: Так они стареют уже.
2: Они новые каждый раз. Старых он мне отдает.
1: И Прохор Шаляпин.
2: Да.
4: Или на костер рябины. Как в средневековье, ничего не меняется.
0: Вечерний трубим. Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
0: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и

0: и невероятно маневренный. Photon View легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
1: Photon View уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
2: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.

0: Одессе.
1: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Неделя халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите. С 14 по 27 сентября Чак-Чак пекарня номер 1. Казанский 270 граммов. Халяль 179 рублей. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мужчина выпрыгнул из окна 9-го этажа и выжил. Потом, правда, умер, когда до земли долетел.
2: Да ну!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: трубим.
1: Вот так вот, меня... с кондачка-то.
2: Да, мы тут обсуждаем то, что Петр Нежинский скоро будет ведущим на вечеринке от Бим-радио. И мы хотим забабацать, ну мало ли чем мы хотим. Номер я на барабанах, а Петр на гитаре. В себя поверили, короче, мы, да. А еще у меня есть заявление, что завтра так. Свободный микрофон здесь на Бим-радио, и к нам придет один наш слушатель, он активный участник Бим-болталки.
1: Ой, давайте отгадаю.
2: Нет, не говори, не надо.
1: Ну, я догадываюсь, да?
2: Не знаю.
1: То есть у меня ключи,
2: это мужчина.
1: А он это... основал на земле эту...
2: Ну да.
1: Да?
2: Да.
1: Потом с первым папой.
2: Ну все,
1: нет,
2: ну хватит.
1: Первый папа это я был.
2: Ну все хватит. Все.
1: Ну я понял.
2: Все, я сказала.
1: И, кстати, на эту же букву, на которую я понял.
2: Ты все сказал уже. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
1: И интуиция. Ра, звитая.
2: Эфир.
3: Иннокентий.
2: Петр Нежинский. Да. Табуретка у нас здесь еще. Виктор Степанович.
1: О, и Виктор Ярослав. Степанович.
2: Вы нам задаете вопросы, мы на них отвечаем. Автора за лучший вопрос мы будем награждать в конце следующего часа. Честно, настроение такое хорошее. Вы угрюмые сидите. Вам так охота по мордасам надавать. Что случилось у вас в обоих?
4: Денег дай нам лучше. Нормально. Это поможет.
1: Нет. Мы не угрюмые.
2: Фу, ты что,
1: все нормально.
2: Альфонс, что ли?
1: Все нормально.
4: В смысле, Альфонс? Не... Че?
2: Содержите меня семеро.
4: Да хоть 10, мне пофиг.
1: Нафиг, обалдеть.
2: Так, добрый вечер, вопрос.
1: Вас надо стипендии лишить, Виктор Степанович, за дерзость.
4: Не, не получится.
1: Так, сейчас как нунчак.
2: Да не надо, да. Нечего натуры брать, потому что давно говорю, надо денежками брать. Добрый вечер, такой вопрос. О чем думает женщина? О денежках?
1: О чем?
2: Да, о чем. Не отчим, а о чем.
4: Она обо всем думает. Гораздо интереснее вопрос. Чем думает женщина?
2: Чем думает женщина, Виктор Степанович?
4: А вот это современные навыки пока неизвестны.
2: Ну, я вам так скажу. Женщина точно думает не двумя отростками на грудной клетке, потому что я вот думающая, например.
1: И точно о деньгах,
4: как
1: да?
4: Это связано вообще с отростками?
2: Тем, что она не этой части тела думает. Понятно тебе?
4: Ну, я бы посмотрел на женщину,
2: не
4: которая
2: смотри.
4: Этой частью женщины думает.
2: Да понятно, никто не сомневается. Может ли говорить хирург, что работает во внутренних органах?
4: Да, конечно.
1: Совершенно верно. И когда они новых студентов, опять же, вот практику проходят, да, то есть как вот моряки, они кружку соленой воды должны выпить, правильно? И тогда ты моряк. То есть это как это...
2: Морячка, ты моряк.
1: Слово из головы вылетело, когда тебя посвящение.
4: Посвящение.
1: А вот хирурги, они говорят, добро пожаловать в органы, сынок.
4: И во внутренний, и во внешний. Все правильно, да. С хирургами все сложно.
1: Я почему это знаю? Я же хотел хирургом быть. Я не рассказывал об этом ни разу в прямом эфире. Но по химии у меня, к сожалению, было два. Поэтому хирург из меня... Может, и слава богу, что не получился. А так хирургия, это прям вот меня тянуло туда.
4: Нам затягивает иногда, да?
1: Да.
4: Что по вопросам?
2: Привет, любимцы. Давно мучает вопрос. Кто озвучивает кота в рекламе Бим-радио?
1: У нас, вы знаете, есть секретный говорящий кот, о котором мы никому обычно не рассказываем. Но раз уж вы сегодня спросили, кота зовут, в общем-то, Митька. Вот. Он единственный в мире говорящий котяра.
4: Живет здесь под окнами у нас, да, подкармливаем
1: да,
4: его.
1: Да, песни поет по весне.
4: Пиццу любит.
1: Любит.
4: Да, если что, приносите.
2: Группу пиццы.
1: Группу. Он как раз ее и подпевает, все правильно.
2: Привет, любимцы, дядя Витя Табуретка. Вот есть ремень безопасности, а есть ли ремень опасности? Да, это когда ты двойку в школе получил, мать такая, иди-ка сюда, у меня для тебя ремень опасности.
4: Другое там, знаете, когда ты стоп-слово забыл, а тебя этим ремнем...
1: Ремень опасности, он не совсем на пояс, там просто пристегивается, но частично на пояс тоже.
2: Я считаю, что перед всем вот этим развлечением надо вот. Куда-то записывать стоп-слово.
1: И говорить 18+, сразу. Вот. На букву «С» называется этот ремень опасности. И на букву «Н» заканчивается.
2: 6-7!
1: Да, там прикрепляется вот просто... ремень
2: боже.
1: Опасности.
2: С поняшкой, да?
4: Он который, что ли?
1: А?
4: Он?
2: Да, пони, пони.
1: Почти,
2: мы поняли.
1: Почти спонжик.
2: Мы поняли, поняли. О чем не думает женщина?
4: О чем не думает? Mm-hmm.
1: О последствиях.
2: О ремне опасности. А кто придумывает футки в соусы пилявых? Очень весело бывает.
1: Вы знаете, там также причастен кот Митька. Он же разговорный жанр освоил. И как бы, ну что, ему пиццу принесли, корм накидали, вот он и шепелявит, придумывает.
2: Виктор Степанович.
4: Я тут.
2: Вам вопрос.
4: А?
2: Привет, Бим. Почему докторская колбаса называется докторская? А? Почему она не профессорская, например?
4: Профессор?
2: Почему она не с просто свиная колбаса.
4: Сейчас должна была родиться шутка, но что-то не родила.
2: Но соусы
4: пилявых
2: к нам не приехали.
4: Не родилась.
2: Давай дальше.
1: А Александр наконец-то пробудился из спячки. Здравствуйте, Александр. Так, вопросов пока не вижу, но... А нет, есть. Простенькие вопросы у него пока есть. Сейчас, Александр, я вас знаю, сейчас от простенького к более индифферентному перейдете. Болгарский перец в Болгарии тоже называют болгарским? Или он там просто перец? Хороший вопрос, кстати. Вы сейчас о Филиппе Бедросовиче или о продуктах?
4: Ну, какой он уже не перец давно. Он перчик. Такой пожухлый.
1: Ну, что вы... Скажите, баклажан.
2: Если что, я его не знаю. Он тут сидит, мужик какой-то с бородой.
1: Нормально выглядит. Как бы для своих-то годков прям очень хорошо. Ну вот все-таки. Вот болгарский перец в Болгарии просто перец или как-то по-другому его называют?
4: Румынский.
1: Румынский?
4: Мне кажется.
1: Одним словом, румын, да? Вот это вот.
2: Добрый вечер, Бимка. Добрый вечер, мой любимый дуэт и Виктор Степанович. Вот вопрос. Почему Ярославушка красивая, Петр Викторович брутальный, а Виктор Степанович красивый, брутальный и умный? Насчет брутального я бы, конечно...
1: Насчет тут... умного я бы тоже.
2: Осталось, что у нас там? Красивый? Ну, симпатичный.
4: Завидуйте молча вообще.
2: Нет, нет, ты симпатичный. Ладно, уж оставим это. Ну и умный.
4: Смешно, значит, ты.
2: Вы.
4: Во, вот именно.
2: Вы?
4: Молодежь и пошла, и кока.
2: А, нет, грусть в том, что самое грустное в молодежи, это то, что я к ней не всегда отношусь.
4: Уже давно.
2: Я в этот раз уже пришла, а там 16-летние парни. И они на меня смотрят, как... Ну...
4: Куда ты пришла?
2: Ну, пришла.
4: Ну, пришла и пришла.
2: Ну, пришла, да. И там вот 16-летний парень. Я такая, ребятки! Ну, шучу с ними. Они на меня смотрят, как на бабулю.
4: Не, они на тебя...
2: Я горчишники.
4: Как на бабулю смотрят.
2: Осталось только горчишники поставить. Причем сначала себе, потом им, каждому по очереди. Так, смотрите, кандидатская колбаса. Чтобы стать докторской колбасой, сначала надо бы побывать кандидатской.
4: Логично. А потом академической.
2: Six Seven тренд зародился от кормящих матерей. Там, когда одну больше поели, они тоже разные.
4: Да вы чё? Никогда не кормил, не знаю.
2: Так, почему мы теряем всегда второй носок, а не первый? Нет, ну может и первый теряем. А кто разбирался вообще?
4: Квантовая запутанность. А как только теряется первый носок, второй автоматически становится вторым.
2: Виктор Степанович, у меня быстро еще к вам вопрос. А почему мужчина никогда не видит того, что у него перед носом находится?
4: Да лень ему просто. Все он видит. Кайфолом. Когда есть жена, она же всегда все знает, где что лежит. Проще у жены спросить, чем... Жена, где у меня она? Ну вот, и все нашел.
2: Жена, где у меня жена? +7 9 8 2 42 102 8. А вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. За лучший вопрос будем награждать в конце следующего часа.
0: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
6: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14:00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: Декларация на наш дом РФ. ООО «Акбарсдом». Не оферта.
1: Виктор Степанович отказался вам рассказывать про погоду, поэтому расскажу я с большим-большим удовольствием. По данным Яндекс.Погоды. В Казани завтра, 17 сентября, переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Днем без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью местами кратковременное усиление до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью от плюс 7 до плюс 12 градусов. Максимальная температура воздуха днем плюс 13, плюс 18. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Днем до плюс 16 градусов. Осадков не ожидается. Бугульма, Бавлы, Лениногорск, Альметьевск. Днем до плюс 16. Небольшой дождь ожидается где-то там местами. А далее у нас идет Нурлат. Нурлат и тепло, плюс 18 градусов, небольшой дождь, а в целом ясно будет. И в Тетюшах завтра плюс 17 днем максимально. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации. Спасибо.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Вечерний ТРУБИМ.
1: Я получила благословение от Петра Нежинского. Дорогие радиослушатели, я всегда люблю что-нибудь новенькое придумывать. У меня сегодня к вам вопрос. Че?
4: От отца Петра тогда уж.
1: Да, отец Петр кивнул мне головой, вот так вот рукой мне сделал, как оно подобает. И у меня к вам вопрос.
4: Хорошо стал сразу?
1: Нет, если сказал. Честно, хорошо не стало. Ты в себя уж настолько не верь.
4: Будет.
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Дорогие радиослушатели, у меня к вам вопрос. Было бы вам интересно, например, смотрите, вы знаете о том, что в татарском языке есть супердлинные глаголы? Виктор Степанович, вы знаете?
5: Ки.
1: А знаешь, да, ти, это как переводится?
5: Ки.
1: Да, ти, это дотронься. Ти?
5: Я про ки говорю.
1: Ну, а ки что такое?
5: Надень.
1: Да, одевай, правильно. А как будет мой? Не, вот ты мой. Не ты, ты не мой. А, глагол мой.
5: Ю.
1: Ю, молодец. А как будет по-татарски скатывайся? Да!
5: Ши.
1: Нет, шу.
5: Шу.
1: Шу. Хочется шубу хочу.
5: Фу.
1: Да? А смотри, еще как будет гони? Гони! Если бы татарский перевод был в собачьем патруле, как бы это было бы?
5: Я что-то не очень настолько
1: ху.
5: Хорошо татарский.
1: Это будет ху. А знаешь, как переводится ау?
5: Ау, ау, ау, я тебя все
1: ты
5: равно найду.
1: В лесу, в лесу.
4: Ау, днем и ночью, как я зову, ау.
1: А нет, знаете, а если бы татары переводили эту песню, они бы слушали, как будто ты по лесу ходишь или поешь. Падай. Падай. Падай!
4: И ничего другого на ум.
1: В общем, было бы вам интересно изучать с нами вместе татарский язык, например. Альберт тут мне гадость сказала, я ему ответила. Минсине утлы табада каздырам. Понятно?
5: Ну, попробуй.
1: Понятно! Меня лучше не бесить.
5: Ты где сковородку-то найдешь?
1: А я найду, у меня дома есть. И в сумочке всегда ношу. Смотри, какая у меня сегодня сумочка. Там сковорода для тебя отдельная.
5: Прикольно.
1: И котел на выходе. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы нам передаете...
5: И утка.
1: Фу! Утка — это когда ты старый станешь, я не подойду к ней.
5: Я про тебя. Давай. Жги, вопросы.
1: Не хочу.
4: Так, вопросы. А тем временем, пока вы тут изучали татарский, это, кстати, тема очень хорошая, я поддерживаю, благословляю, дочь моя.
1: Аминь.
4: Вот. Александр Варсегов не сидел спустя
1: не
4: ничего.
1: Сидел?
4: Да. Писал вопросы. И, пожалуйте, вот, получите, распишитесь. Может ли человек чувствовать себя абсолютно свободным, если целиком и полностью состоит из клеток?
5: Нет, в целом он, на 70%, на 80% он состоит из воды. Вот. Поэтому он может себя чувствовать кем угодно.
1: Все?
4: Ну, клетка-то это же имеется в виду клеточное строение, атомы, вот эта вот вся вот история. Ну, хорошо.
5: Мы на политические вопросы отвечать не будем.
1: На музыкальный ответ?
4: Да.
1: Почему Виктор Цой назвал группу «Кино»?
5: Захотел? Чё? Кто ему запретит? Он же Виктор Цой. Кто же его посадит? Он же памятник.
1: А, привет, Бимася. Как раньше работали радио... Что? Первые. Ну, видимо, кто первые открыватели на радио. Трудно было, треки сами озвучивали. Я знаю, что диски были, и надо было успеть подготовить, вытащить и отмотать.
4: Ну, диски не отматывали. Там вот на кассетах вообще люди работали вообще, да? На бобинах там ставили еще, наверное. Ну, нет, на кассетах все-таки. А потом на диске-то уже попроще было. Я работал, кстати, на кассетах на одной из радиостанций. Ставили мы треки, и там были такие специальные маркеры, которые на нужный момент откручивали.
1: Но Махмуд говорил, было сложно, даже в туалет было некогда сходить.
4: Да, прям в студии.
5: Ведро стояло.
1: Да, он говорил все время, пахло чем-то. Почему пингвины не летают?
5: Ну, почему? По небу они не летают, точно могу вам сказать. По воде плавают, по небу точно не летают. Вот.
1: Докторская колбаса получила свое название, потому что...
6: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что докторская колбаса получила свое название, потому что изначально разрабатывалась как лечебное и диетическое питание для людей с подорванным здоровьем. А кто подорвал их здоровье?
4: Фиксики.
6: Рецептуры составляли совместно с врачами по заказу Народного комиссариата здравоохранения.
4: Правильно.
6: Согласовывали рецептуру лично с товарищем
4: Микоян.
6: Сталином.
4: Это Микоян, вот эту вот всю историю подготавливал товарищ Сталин. Совершенно верно. Я... Дядя Витя спрашивает. Давайте, вот дядя Витя спрашивает. Дядя Сережа спрашивает дядя Витю. А какая у вас пенсия? На хлеб с икрой вам хватает?
5: Нет, вы знаете, пенсия это... Что-то предвыборное, да, у него, похоже, агитация какая-то. Из какой партии?
4: А что такое пенсия?
5: Большой-большой секрет.
1: Кстати, о большом. Доброго вечера, Ярослава. Что бы ты делала, если бы на один день стала мужчиной 18 лет? Я бы, знаете, играла бы в настолки.
4: Да
5: ладно!
4: Ты бы не усидела!
5: Из настолок на диванке.
1: Да, потом на стиральной машине, на подоконнике. А если честно, я читала бы книги.
4: Нет, не читала бы.
1: Ну ладно, я бы смотрела видео про кроликов.
4: О, нет!
1: Ну что она? Нет, а что подсказки? Скажите, чем занимается? Вот мой 20-летний племянник, он все время лежит на диване.
4: У меня сейчас звук получился, знаешь, как у кошки вот это черный. А? Природа вытолкнула бы тебя на улицу на поиски.
5: Кажется только, что он лежит на диване. Это когда
1: вот я руки его не вижу, если честно.
5: Когда дома он лежит, да. Когда тебя нет там.
1: Танцульки-цветочек. Добрый вечер, дорогие. Почему есть утро мания, вечерно мания нет? Это дискриминация.
6: А я думала, сова.
1: У которых мозг вечером включается. Я жаворонок. Но засов обидно.
4: Да, засов.
1: Дверной.
4: Надо ставить.
5: Засов.
4: Да. Более уверенно.
1: Чтобы не выходить 18 лет и на улицу.
4: Почему, если все квартиры прямоугольной формы, роботы-пылесосы делают круглой формы? А это все из разряда вот и пиццы, и коробки, и вот роботы-пылесосы тоже. Вот они, правда, ведь они в форме это кругляшка.
5: Ну, кругляшка легче потом куда-нибудь, наверное, запихнуть. Какое-то в окно. А, он более аэродинамичный. Он же когда-нибудь сломается, его можно...
4: Дискоболом стать на мгновение.
5: Но котам легче на кругляшках кататься.
1: Так, плюс 7, сейчас это далеко уйдет. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вы нам задаете вопросы любые, например. А правда, что дышащие кроссовки в дождь становятся еще и пьющими? Вот такие, кстати, есть ответ?
4: Хороший вопрос.
1: Это от меня.
4: Хороший вопрос.
1: От меня.
4: Правда.
5: Хлюпающими точно становятся.
3: Бим-радио.

0: и наше лето.
1: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» — ООО «Канавто 18».
6: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230-30-30. Победитель премии «Золотой клаксон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
7: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
8: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
9: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
10: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 5-174-174.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников, проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально, избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.

0: Не, ну за эфиром тема обсуждается. Когда в эфире, за эфиром, точнее, два мужчины и одна женщина, это что, какое-то нападение, например, третьего размера.
1: Неправда.
0: Вот этого, да? На нулевку.
1: Вы что-то придумываете. Ну как это? Мы же про это вообще не разговариваем. Вы что, это Балтику вспомнили, что ли, нашу замечательную, вот, нулевку?
2: Пусть будет Балтика.
1: Выход к морю должен быть.
0: Я не хочу с вами разговаривать.
1: Ой, я так жду, скоро выйдет фильм «Рождение империи». Не
0: вопросы.
1: Является рекламой, ну просто про Петра Великого. Да, у нас про вопросы и ответы.
0: А что это вот в тебе, в Петре Великого? Расскажи-ка, пожалуйста. А?
1: Все вам расскажи.
0: Да?
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
3: Знаете, ли вы, уважаемые любители этого интересного, что шоу «Сапилявых» было придумано на Бим-радио? Озвучено было Аркадием Томиловым нескольких выпусков.
1: Правда, да, так оно и есть.
3: Вот.
1: Совершенно верно.
0: Добрый вечер.
1: Аркадий потом еще на телеканале одном работал, между прочим.
0: А, на самом деле, у меня другая немного версия, но из уст Махмуда Ракаева. Махмуд мне рассказал, откуда взялись соусы пилявых. Возможно, мы о ней, кстати, говорили, но на день рождения, совсем скоро день рождения Бим-радио, мы напомним. Добрый вечер, Петр Ярослав. Вопрос вашему гостю. Сколько ему лет и что у него с голосом?
1: А, это Виктор Степанович, скорее всего, да,
0: Виктор
1: вопрос?
0: Степанович.
1: Пожалуйста, Виктор Степанович. Сколько вам годик?
4: Это как называется, это информация, которая...
1: Конфиденциально.
4: Вот это вот личный. Данные,
1: данные,
4: согласно закону о сохранении вот этой массы энергии, квантовой дисполяризации, не могу вам ответить на этот вопрос.
0: Виктор Степанович, есть вопрос, на который вы точно ответите. Хайдар 9 лет нам его задает. 26 плюс 40 плюс 1. Сколько будет?
4: Он пароль подбирает, что ли, там, к какому-то Wi-Fi? Что происходит? 26 плюс 40? Ну, получается 66.
0: И плюс 1.
4: Но, получается,
0: на проезд хватает, короче, если папка
4: 76.
0: Высадит из машины. Это вам лет?
4: Не исключено.
0: Ага. Все понятно.
1: Идем далее. А правда ли, что Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись после его вопроса, откуда берутся дети? А что Анджели тогда это...
0: А мы в грязном белье не копаемся.
1: Так ее расстроило.
0: Я копаюсь в детском грязном белье.
4: Спасибо за эту информацию.
0: Да.
4: Нам очень важно было об этом узнать.
1: Мы не знаем, к сожалению. Брэд не выходит на связь уже энное количество времени.
0: А ты еще
1: времени.
0: Раз пробовал ему звонить?
1: Да, да.
0: Но, знаете,
1: Анджелина
0: завтра...
1: меня заблокировала везде.
4: Может,
1: я
4: что?
1: Не могу ей написать, а Брэд просто не берет трубку.
0: Мужчина появился.
1: Может
0: Гранаты
1: быть.
0: Там.
1: Может быть, да. Персики, вот это все как надо.
0: Почему говорят, курица не птица, а рыба не мясо?
4: Но, что значит, не птица, а птица. Просто смотря как приготовить, смотря с какими специями. Все, шутка не родилась. Чего ты смотришь на меня? Дальше поехали.
1: Можно ли одежду, которую нужно стирать при 30 градусах, сушить на балконе, где 35?
4: Нельзя. Не надо.
0: Почему?
4: Ну, не знаю. С цифрами, что сегодня с цифрами у нас вообще происходит? Где квантовая физика, вот эта вся пространственная геометрия?
0: Смотри, добрый вечер, Бим. Проблемы с памятью. Нужно пить таблетки для памяти. Но забывай пить таблетки для памяти. Как быть? Это мужчина спрашивает, истерит. Прям тут у него, да.
4: Ну, мне кажется, ничего страшного. Забыл.
0: Зато мы не забываем, что у нас впереди дорожная информация.
5: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
1: Итак, о ситуации на казанских дорогах. 6 баллов. Движение затруднено на данный момент. Крупные пробки. Рассказывай, где расположились, чтобы вы туда не ехали. Улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до Овражной улицы. 21 минута время проезда. Аграрная улица Мамадышский тракт от улицы Назиба Жиганова до улицы Натана Рахлина. 18 минут по 13 минут. Затруднение на Академика Сахарова от проспекта Победы до Закиева. А также улица Пушкина, улица Татарстан от улицы Карла Маркса до Московской. Улица Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. Время проезда 11 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба, третья транспортная, свободная в обе стороны. Мост Миллениум и Кировская. Из центра затруднение в 1 балл.
5: Путевые заметки на Бим-радио.

Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну что же, здравствуйте. Это у нас второй час вечернего шоу на 102.8 FM. Здесь Ярославушка.
2: Петр Нежинский.
1: Здравствуйте.
2: И Виктор Степанович.
3: Табурета!
1: Здравствуйте, Виктор Степанович.
4: Бонжорно, бонжорно.
1: Парли Франце.
4: Oui.
2: Итак, вы нам задаете вопросы, мы на них отвечаем в прямом эфире. Автор лучшего вопроса мы будем награждать в конце этого часа уже, так что спешите. Вопросов очень много, но сначала бы хотела напомнить о том, что у нас у БИМ-радио есть соцсети.
1: Да.
2: Обязательно вступайте. Вот, например, в телегу выложили видео, где сегодня я на лице у Альберта Ботанина во время его эфира рисовала что-то непонятное на его щеках. Монобровь там еще, я помню, нарисовал, и бровь домиком.
1: Вам вот не надо было продолжать, что вы рисовали. Тогда вы знаете, какой интерес сейчас возник.
2: Но нет, там вопрос, кто лучше, коллега Ярослава? Вы бы хотели какого коллегу, Ярославу или Альберта? Вот. Ну.
1: Нет, вы тут без меня, значит, это друг от друга на лицах рисуете, да?
2: Рукоприкладствовали, да.
1: Ладно, хорошо. Ладно, ладно. В этом часе, кстати, будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай», если они остались.
4: Положите нунчаки.
2: А почему на груди растет шерсть?
1: Шерсть?
2: Да.
1: Ну как это шерсть?
4: Смотря на чьей груди.
2: Да. Ну-ка покажи свою.
4: Не, покажу.
1: А ты свою?
4: Ты чё?
2: Я ждала. Вообще я ждала. А ты мне чё, да?
1: Я тебя так ждала.
2: Так, идем дальше. Вопрос. Когда одна красивая девушка на радио расскажет нам про своего нового молодого человека? Во-первых, с чего вы взяли, что он молодой?
1: Что он новый?
4: Что он человек вообще. Давайте начнем с этого. Может, его не существует.
2: А когда появится у нас одна красивая молодая девушка-ведущая, тогда она и расскажет, наверное.
4: А есть же у нас
2: Алина?
4: Молодая, да.
2: Алинка? Ну вот Алина Поспелова придет и, возможно, вам расскажет. Так, если бы ваша забота зависела от того, насколько громко вы храпите, какую должность вы бы занимали?
1: А?
2: Я не храплю пока, мне никто не жаловался.
4: Не, мы вообще не храпим, конечно, нет, это невозможно, нет, это ни в коем случае нет.
1: Я знаю, точно невозможно.
2: А что бы сделали, если бы проснулись утром и обнаружили, что у вас вместо рук ласты, а интернет пропал?
1: Вот так бы делали.
4: Но нужен был бы клей, чтобы их склеивать.
1: А, можно было ласты склеить, да.
2: Табуретка, вам вопрос. Когда балерина делает многократное вращение на сцене, почему она по закону буравчика... А? Ты просил? А буравчика не вкручивается в пол. Мужской пол.
4: Мешает аэродинамическое сопротивление ее юбки. Вот так вот, я думаю.
1: Неплохо.
4: Но устраивает вас такое?
1: А если человек часто употребляет в своей речи слово «гипербола», он технарь? Или гуманитарий?
2: Или выпендрежник?
4: Да, выпендривается он, скорее всего.
1: Выпендрежник, думаете, да? Хорошо.
2: Добрый вечер. Кто такой мужичок-боровичок? У которого бородавки? Это я спрашиваю. Это у которого бородавки? Боровичок?
4: Не, это в грибах же. Там боровички. Это вот эти. Вот ты же в грибах разбираешься.
1: Вас на самом деле жестоко обманули, товарищи. Мужичок немножко не боровичок.
2: С гармошкой.
1: Мужичок и броневичок. Понимаете? Мужичок и броневичок.
4: Товарищи.
2: А почему в алфавите есть твердые и мягкие знаки? Кто их трогал?
4: Нет, а один отвердел, очерстел, а второй смягчился. Один закальцинировался, другой кислотами был облит. Наверное, так, с точки зрения химии.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Очень много. Сейчас, подожди, я тебе кое-что скажу. Минсине утлыта вода хазардам. Коздырым, коздырам.
1: Учи вот татарский мясо.
2: Учу татарский, да.
0: Вечерний Трубим.
5: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
6: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
7: За Илью Вольфсона. Он оказывает всестороннюю поддержку и бойцам на фронте, и их близким.
6: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
5: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
8: Реклама на БИМ-радио.
9: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в

0: Одессе.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров.
2: «Фотон Вью» уже в наличии в дилерском центре «Луидор».
3: Подробнее на сайте компании photon.luidor.ru.
4: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: 1, 2, 3, 4, Яротель, Супергуд. В Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
10: Скальпель. Нож.
11: Мы его теряем.
10: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
11: Что? Он жив?
10: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд!
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
13: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
14: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
15: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
16: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
17: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: интересно.
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
2: Цепелявых шоу, шоу, цепелявых шоу, шоу.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Ну что ж, коллеги, присоединяйтесь к микрофончикам. Давайте наденьте наушнички и продолжим зачитывать вопросики, вопросы, вопросики, вопросики от наших дорогих слушателей. +7 927 242 102 8. Это наши дорогие мессенджеры, наши дорогие коллеги надели наушники, наши дорогие слушатели готовы слышать наши дорогие ответы.
1: Как? Все дорого и сердито. Через помощь дорогого интернета.
2: Как можно что попросить такое? У мужчины денежков, если очень стесняешься? Не знаю, мне кажется, как-то вот казна опустела, милорд. Можно же так сказать?
0: Отлично, отлично.
2: Все.
3: Рудник скоро иссякнет.
2: Ну или так, например.
0: Представляешь, такая приходит.
2: Нет, а мужчина, как бы, вот, смотрите, если бы вам ваша женщина написала, казна опустела, милорд.
0: Нет, если она так сказала, это было бы очень, я бы оценил. Я бы сказал, вау, классно.
2: Ну или там, не знаю, у меня старые денежки закончились, нужны новые.
0: Я бы на это, знаешь, еще ответил.
3: Опять работать.
1: Опять работать. Ну, давайте отдохнуть.
2: Ну, нет. Или когда мужчина, например, не знает, как вкладываться в отношения, говорит, что давно не вкладывался в наши отношения. Так, а вообще...
1: Последний раз вкладывался в МММ.
2: А я в СММ, которая сегодня попросила видео снять. Видео можно посмотреть у нас в БИМе. Итак, вопрос Ярославе. По утверждению большинства женщин, они всегда правы. А мужчины всегда неправы. То как быть, если мужчина скажет женщине, что она права? Ну, значит, она будет права, Вячеслав. Тут все логично.
1: Ну, Вячеслав, с ней бесполезно спорить, понимаете?
2: А не спорьте с тем, кто печатает быстрее, чем вы, и соображает быстрее, чем вы. И у кого микрофон, тоже с тем лучше не спорить. А кто за пультом, вот с тем тоже лучше не спорить, да, Петр?
0: Совершенно верно. Нажму кнопку волшебную, и все.
2: Добрый вечер, сладкая парочка, Виктор Степанович. Если вас кто-то гладит по голове, значит ли это, что проверяют, в какую сторону она откручивается?
0: Вот это поворот!
2: В какую сторону головы поворот?
0: Главное, чтобы это еще, понимаете, по правилам буравчика не просверлилось куда-то до тазовых костей.
1: Там главное, чтобы статическое электричество начало появляться уже, если сильно очень гладить, тогда да, не очень будет неприятненько.
2: Так мужчина же всегда не прав. А сказал, что женщина права. Я не знаю, почему мужчина всегда не прав. Я так не думаю. Я вот спокойно могу сказать, я была не права. Да, Петр, мы же часто с тобой это поговорим. Обычно ты, конечно, не прав.
0: Недавно узнал, что натуральный жемчуг растворяется в уксусе. Продолжаем мы зачитывать вопросы. А поддельный растворить невозможно. Проверил. Теперь мне радоваться, что жемчуг был натуральный, или же огорчиться?
1: Жена уже в курсе? Или нет? Тут все от этого зависит.
0: Это неплохо.
2: Так, почему перед дальней дорогой есть традиция присесть на дорожку, но нет традиции убрать за собой? Не знаю, присесть на дорожку. Почему сразу на дорожку присесть?
1: Не надо никаких дорожек. Это никуда приседать не надо, все нормально. Приседать надо в спортзале.
2: А, ну да, тоже верно. Почему на двери туалета табличка «мужской» или «женский» обозначаются треугольниками, направленными в разные стороны?
1: Что-то сейчас сложно было.
0: А вы знаете, что будет, если объединить эти треугольники?
1: Пентаграмма.
0: Что? Звезда.
2: А-а. Давида?
0: Да.
1: А есть еще?
2: Лихаем.
1: Я же говорю пентаграмма.
2: А я, кстати, во сне сегодня по Иерусалиму гуляла.
0: Что вы говорите?
2: Да.
0: И как там наши?
2: Очень красиво. Я снимала видео. Но я скоро в Калининград поеду, буду там снимать. Это
0: как
2: пока
0: там зябочка со своим семейством?
2: Так, идем дальше. Добрый вечер. Почему светофор именно трех цветов? Почему именно красный, желтый, зеленый? А телепузики еще были. Тинки-винки, дипси, ля-ля, по. По!
1: Но их четыре было.
0: Мне все...
2: Телепузиков 4.
0: Какого он цвета был, вот этот, фиолетов, которому все по было?
2: Красного.
1: Не, по-моему, фиолетовый. Ну, все фиолетовый.
2: Нет, было. По, она же была красная.
0: А это еще и она была? Обалдеть. Так, из рекламы. Первое лезвие брей чисто, второе еще чище. Вопрос, зачем нужно первое лезвие?
1: Но дублирующая система безопасности.
0: Слушайте, а действительно вопрос-то хороший. Вот мало кто задается. Ведь если первое лезвие бреет чисто, на кой вообще вот еще и вторым тогда? И зачем тогда первое?
2: Чтобы закрепить
0: было
2: результат. Нет? Чтобы дороже бритва была. Да. Маркетинг.
0: Маркетинг. Все, по-моему, да.
2: А кто учил самого первого учителя, а?
1: Но подожди, а что было раньше, учитель или ученик? Давай так.
2: Курица или яйцо?
1: Да, из этой серии.
2: Вопрос гостю. Сколько лет вертолету, который здесь у нас?
1: Не третьему-то? Надо у Махмуда спросить, его же вертолет.
2: Сколько может бегемот находиться под водой без воздуха? Ух уж эти воздуханы.
1: Без чьего? Воздуха.
2: Свежего.
1: А, без свежего. Полчасика спокойно.
0: Да, тоже интересный вопрос из мира животных. То, что как-то мы это во фауну немножко окунулись. Как определить, что улитка того самого двинул коней?
1: А,
0: ну, как определить, что улитка померла?
1: Ну как, если вы ее съели, она
2: ткните
1: точно
2: в нее,
1: померла.
2: Палкой ткните в нее.
0: Палкой ткните.
2: А табуретка, когда ты станешь креслом?
4: Когда меня не станет, я буду петь голосами.
1: А как фамилию этого человека?
2: F.
1: F?
2: Да.
1: Вот, да.
0: F-U.
2: Да, вам тут этот жестом отвечает наш гость.
1: Когда вы станете U?
2: Так, почему конь в пальто, а селедка под шубой?
1: Вы знаете...
2: А селедка тонкая, ей холодно.
0: А конь интеллигентный.
2: Да, а конь большой.
1: Все правильно, молодцы, да. Все. Так, пусть и так и будет, да.
2: А, так, мужчина, это это когда заходишь в парфюмерный магазин, мужчина смотрит, и там две женщины вот это вот. Женщины тут друг друга понимают. Это хайлайтер, он блистает, он свее сияет. А для мужчины это булебе. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: В автосервисе то же самое, только наоборот, да.
2: Скажи булебе. Осторожно. А то я тебя минсиня уплыта вода каздарам.
1: Выучила. Молодец.
2: Да, мин молодец. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вы задаете вопросы, мы с удовольствием на них отвечаем в прямом эфире. За лучший вопрос будем награждать автора в конце этого часа. Спасибо.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Известно ли вам, что в среде художников существует негласный закон – профессиональная взаимовыручка? Так доподлинно известно, что для картины «Пушкин на берегу моря» Айвазовского фигуру великого поэта нарисовал Репин, а для картины Левитана «Осенний день Сокольники» даму в черном рисовал Николай Чехов. У пейзажиста Шишкина, который мог прорисовать на своих картинах каждую травинку и хвоинку, при создании картины «Утро в сосновом бору» никак не получались медведи. Поэтому мишек для известного шишкинского полотна нарисовал Савицкий.
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада». Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – ООО «Канавто-18».
5: В Казани открылся новый дилерский центр «Джак Канавто». «Джак РФ-8» – просторный минивэн для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» – от 4 миллионов 575 тысяч рублей. С учетом максимальной выгоды. Ждем вас на тест-драйв в «Джак Канавто». Восстание 131. Подробности 230-30-30. Цена указана на «Джак РФ-8» в комплектации «Флагшип» 2026 модельного года. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и «Трейдинг». Цена актуальна на 1 сентября 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
6: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли Л9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли Л9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто Канавто». Не оферта.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
8: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-843-230-30-30. Не оферта.
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
13: 292-102-8 – это номер телефона в студии любимой радиостанции. На подходе игра «Ты мне зубки». Не заговаривай. И нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: прогнозируем Яндекс погоду в Казани. Завтра, 17 сентября, днем переменная облачность, ночью утром местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра, возможно, гроза на случай, если вы вдруг прослушали. Днем без существенных осадков, ночью утром местами туман. Туман завтра, тумач, конечно, для сентября. Ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью местами кратковременное усиление до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12 градусов. Не надо зевать, вот здесь вот не надо. Плюс 7, плюс 12, это важно. Максимальная температура днем воздуха плюс 13, плюс 18. В целом завтра тепло. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны плюс 16 днем максимально. Осадки, я смотрю, тоже в виде дождя небольшие есть. Так что зонтики все с собой в сумочку кладем. Нет места в сумочке, несем в руках. Альметьевск, Бавлы, Бугульма. Днем до плюс 16, и Азнакаево тоже плюс 16, да. Значит, идем дальше. Нурлати завтра плюс 18 градусов, максимально небольшой дождь. В Тетюшах завтра плюс 17, всегда хочется спину выпрямить. А почему-то к Тетюшам именно дождь завтра небольшой ожидается, да. И данные о погоде предоставлены мной и электронными средствами массовой информации. Спасибо.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «КанАвто 18» «Джак КанАвто». «Джак КанАвто» — новый официальный дилерский центр «Джак» в Казани по адресу улицы Восстания, 131. В продаже «Джак РФ8» и «Джак Т9». В честь открытия действует специальное предложение на автомобиле «Джак». Выгода до 300 тысяч. И зимняя резина в подарок. Тест-драйв, сервисное обслуживание, кредитование, страхование и трейд-ин. Звоните 230-30-30, код города 843. И приезжайте познакомиться с автомобилями «Джак». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Риски.
3: Количество подарков ограничено.
4: Риски.
3: На кону подарочный сертификат в семейный парк активного отдыха. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первая сегодня до нас дозвонилась Алина.
4: Алиночка, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Это вы вчера играли со мной?
5: Да.
4: Слушайте, я вас вчера вспоминала, даже уснуть какое-то время не могла, потому что, правда, игра была потрясающая. Я очень рада, что вы сегодня снова дозвонились. Итак, смотрите, у меня есть для вас вопрос от наших слушателей. Вы готовы ответить?
5: Да, готова.
4: Если красную букашку называют божьей коровкой, то почему не продают божьей коровьего молока? А в женский мотоцикл, кстати, могли бы, да. Красное, ну не молоко, ну ладно. Чего вы на меня так осуждающе смотрите? Как про Тетюши, так вы первая. Алиночка, мы с вами ответили на вопрос. Да?
3: Я вообще не понимаю, о чем они говорили.
4: Ну и хорошо.
3: Ну ладно.
4: Давайте познакомимся, с кем вы сегодня будете играть, против кого.
3: Против Камиля. Вернее, Камиль будет играть сегодня против вас. Да вы вообще не против, чтобы мы все тут играли. Камиль, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Давайте тоже. Есть же еще вопрос?
4: Есть вопрос. Камиль, здравствуйте. Зачем нужны семечки, если есть казинаки?
6: Ну, чтобы удовольствие получать.
4: Удовольствие получать?
3: Да.
4: Видите, Виктор Степанович.
3: Понимаете, самое главное, это вот лузганье, момент вот этого вот лужения семечек происходит, когда вот это вот настоящая русская нирвана. Погружаешься в медитативное состояние. Я вас прекрасно понимаю, Камиль. Напомним правила игры. Ровно по 10 слов у нас уже готовы. Все они объединены, кстати, одной буквой. Это буква О.
4: О.
3: О.
4: О.
3: О,
6: понял.
3: Последний район Республики Татарстан. О.
4: Кстати, вот обидно, да, в спальном районе люди иногда тоже не высыпаются.
3: Действительно. Ровно по одной минуте у каждого игрока, чтобы за это время отгадать больше, конечно же, слов, чем ваш оппонент. Наша задача стараться объяснять так, чтобы не называть однокоренных слов. Но, как говорится, и на старуху бывает проросли семена. Алина дозвонилась до нас первой. С кем будете играть, Алина? Можете выбрать себе партнера.
4: Виктор Степанович может с вами играть сегодня.
3: Просто можете с ним поиграть.
5: Пока. Ярославой.
3: С Ярославой будете
4: играть. Будем повторять успех. Итак, Алиночка, хочу вам напомнить о том, что все слова будут на букву О.
5: Угу, готова.
4: Ну все, я тоже готова.
3: Поехали.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Есть завтрак, ужин и...
5: обед.
4: Да, а вот бывает чистое, бывает кабан. Как, что это?
5: Озеро.
4: Молодец. А когда тебе плохо, мы хотим все выйти в него.
5: Воздух.
4: А, нет. А,
5: отпуск, их... отпуск.
4: Нет,
5: отпуск.
4: Мы моем его, моем по осени, по весне. Windows еще, да. Ну вот смотрим мы, какая погода, и мы смотрим в него. чтобы
5: окно.
4: Да, конечно. А после лета какой сезон идет?
5: Осень.
4: Да, а бывает льда. Вот а как раз-таки Кай спасал, когда вот в нее попал он, льда. Если кусочек. Или, да, разбить, если бокал, вот он тоже бывает. Кусочек по-другому, как сказать? Льда именно говорят.
5: Осколок,
4: да, молодец.
5: Осколок.
4: А, менеджеры, мы ходим в него работать, там бумажки перебирать, как называть. Тебе повезло, ты не такой, как все.
5: Опять,
4: да.
5: Опять.
4: А еще грецкий макадами, кешью.
5: Олег.
4: Молодец. Папа, как по-другому, папа?
5: Отец.
4: А еще печень, селезенка, это что?
5: Орган.
4: Молодец.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Ну, что-то на окне прям застряли мы с вами.
3: Мне очень, конечно, это очень любопытно у вас было. Люди говорят, как ты говорил, когда устал?
4: Я не помню уже.
3: Говорит,
4: как...
3: когда устал, в него, говорит, выходишь. Я такой думаю, вау! Люди адекватные в отпуск выходят, видите? А другие я... вот это, в окно.
4: Говорят, ну, это говорят, шутка была, я не поняла сама.
3: Так, действительно,
4: как
3: пошутили вы элегантно.
4: 9 слов да. У нас, 9 получилось, и слово «отзыв» еще не успела объяснить, но 9 тоже очень хорошо. Я хороший, надеюсь, что у вас будет тоже 9, да. Петр. Вы не торопитесь.
3: Мы посмотрим сейчас, как мы будем играть непосредственно с Камилем. Камиль, вы готовы?
6: Да, готов.
3: Или с Виктором Степановичем, может быть, рубанете?
4: Нам суперигра нужна.
3: Или с Виктором Виктор Степановичем табуретка, может, рубанете игруху? Или со мной будете играть?
6: Давайте с вами буду играть.
3: Ага, ну все, хорошо, принято. Тогда стартуем, я запускаю таймер.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
3: Ну вот есть помидоры, да, а есть вот они, засаливают их
6: огурцы
3: вместе. Правильно. А это такое животное с большими рогами. Еще мужиков так иногда называют. Ну ты в натуре, говорит, вот он.
6: Овца или овец.
3: С большими рогами вот это вот, в лесу он живет.
6: Олень.
3: Олень, конечно же. Необитаемый...
6: Не слышу.
3: Необитаемый остров, отлично. Есть вопрос и есть... Ну вот я задаю вам вопрос, а вы мне?
6: Ответ.
3: Правильно. А это такое животное... вот так вот делает.
6: Осел.
3: Правильно. Мы их носим на голове, скажем так, да, на переносице.
6: Очки.
3: Правильно, надо. Клеим на стены, когда ремонт делаем.
6: Обои.
3: Правильно. Тихий, атлантический.
6: Океан.
3: Правильно. Мужики берут ружье и идут в лес на нее.
6: Охота.
3: Правильно. И говорят, вот он сын ошибок трудных.
6: Опыт.
3: Молодец. Опыт.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Не, ну а как же супер игра?
3: А мы сейчас это вот с Камилем поговорим, если он захочет. Ну, потому что гладиолус. Не, на самом деле, я вот, ну, честно признаюсь, немножечко сомневался по последнему слову. И как бы витиевато я достаточно тоже объясняю, бывает. Но Камиль справился. Действительно, 10 из 10, Камиль, я вас поздравляю.
6: Спасибо большое.
3: Ну, девчонки, видите, вон намекают, типа, давайте суперигру.
4: Почему намекаем? Прямым текстом говорим.
3: Вы как, Камиль?
6: Я с удовольствием.
3: Правильно. Вот настоящие джентльмены у нас имеются, знаете, в огромном количестве в Республике Татарстан. Подашь сертификат, я напомню, семейный парк активного отдыха у нас на кону, Камиль.
6: Не расслышал еще раз.
4: А лучше бы к отоларингологу.
3: Ладно, я говорю, подашь сертификат, семейный парк активного отдыха у нас на кону. Все равно, да, сыграем в суперигру, если что?
6: Хорошо.
3: Смотри, на все согласен. Молодец какой. Три цифры на обороте карты скажите, пожалуйста. Ладно, шучу. Шучу. Давайте. Что у нас будет? Какое-то словечко?
4: Подожди, Алина с нами?
3: Я надеюсь.
5: Да, я здесь.
4: Так, смотрите, супер игра. Я начинаю объяснять слово.
3: Подождите, я сейчас хочу это. Алина, даже не было, да, позыва сказать, батюшки, какие мужчины замечательные. Камиль, вы пойдете мне навстречу, супер игра.
5: Ну, я сижу, удивляюсь.
3: Вы просто молча удивляетесь. Я понял. Как это по-женски? Просто молча удивиться. Хорошо, давайте, Ярослава, рассказывайте, что будет происходить.
4: Да, у нас супер игра. Мы загадали слово.
3: Так.
4: Мы с Виктором Степановичем табуретку. Он вообще у нас сегодня за все отвечает. Микрофон у него выключен, я надеюсь.
3: Да, да.
4: Да, все, слово, значит, он не имеет. Короче говоря, супер слово. Кто первый догадается, о чем речь? Вам есть 18, Алина, Камиль?
5: Да.
4: А значит, вы должны знать.
3: Ну, это не только как бы 18.
4: Нет, нет, нет, но просто на всякий случай я уточнила.
3: Древние цивилизации еще одной очень относятся.
4: Все историки тоже подключаемся. Итак, это Слово происходит...
3: На букву О оно.
4: Это слово происходит от древнегреческого «мистерия», «тайный обряд». В античности этим словом называли особый тайный культовый обряд и празднество в честь некоторых богов. Например, Диониса. А также древневосточных божественных всяких исид. Потом, значит, тут еще кто-то. В общем, неважно. Такие ритуалы часто носили сексуальный характер. Сексуальный характер. Характер сексуальный. И были связаны с аграрными культами плодородия. Участники верили, что совместная сексуальная активность магически обеспечит урожай и процветание.
3: Ой-ой. Есть какие-то варианты у вас, ребятушки? На буковку О. Что же это за слово такое? Дионис, Бахус, Сатурналии.
4: Афродита? Афродита в списке, кстати, нет. Но нет, Виктор Афродит. Степанович настаивает.
3: Не-не-не, Дионис. Дионис.
4: А это слово еще можно заменить как разгульное пиршество.
3: Да. Ну?
4: Это собрание, на котором происходит открытая свободная сексуальная деятельность с несколькими...
5: Оргия.
4: Конечно! Конечно! Молодец! На опыте у нас Камиль.
3: Так, Камиль, откуда вы знаете такие слова? Вот сейчас
4: потом расскажет.
3: Следующий.
4: Хорошо, что Алинка не знает. Мне вот прям гордо за нее.
3: Да, Алина, вы молодец, не знаете таких слов.
4: Нет, Алина, я думаю, что знает, да, Алин?
5: Просто ну, не, я просто реагирую, даже не съел. Нет, я не знаю таких слов.
4: Ну, вы большая молодец, вы можете приветы передать.
5: Спасибо большое вам за игру, вам, ведущим. Хочу огромный привет передать своим друзьям, знакомым, своему мужу. Ну и тем, кто меня узнал, всем хорошего вечера.
4: Спасибо огромное.
5: И я думаю, что скоро я поиграю что-нибудь.
4: Звоните еще, обязательно участвуйте.
3: Обязательно.
4: Камиль, спасибо вам огромное за то, что вы согласились на суперигру. Надеюсь, вы поняли, почему мы хотели провести. Это весело. Тоже можете приветики быстро передать.
3: Камиль?
4: Камиль, вы не ушли на оргию?
7: Я передаю приветы своим детям. Камине, Рузалю и Осельке.
4: Тяжело дышите как-то вы, Камиль. Трубочку
3: отлично,
4: не кладите. За эфиром
3: отлично.
4: Расскажем, да.
3: Игра «Ты мне зубы не сговаривай» к нам вернется уже завтра. Всем спасибо за игру. Продолжим.
2: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Реклама на Бим-радио.
9: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
10: Скальпель. Нож.
11: Мы его теряем.
10: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
11: Что? Он жив?
10: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
12: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
13: Подробности на maximilians.ru. 18+.
14: Недели халяль в ленте. Скидки до 53%. Не пропустите! С 14 по 27 сентября колбаса сырокопченая «Ханская» халяль 200 граммов 159 рублей. Стабильно низкие цены.
15: В ленте! 20 сентября. Центр семьи «Казан». Фестиваль «Время быть вместе». Мастер-классы для всей семьи. Уличный театр и зона для маленьких гостей. Патриотическая площадка с тематическими активностями и показательными выступлениями. Площадка «Молодежь Казани». Фирдус Тимаев, Гузель Уразова, Салават Фатхетдинов, «Отпетые мошенники», Мия Бойко, Кармен, Татьяна Куртукова и другие артисты татарской и российской эстрады. Старт в 14.00. Вход по браслетам для проголосовавших. 0+.
16: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
17: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
18: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
19: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
20: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
21: Ищете уютное место для дня рождения?
22: Или теплых семейных встреч?
21: Семейное кафе «Тренди».
22: Вкусно, уютно для всех.
23: Семья всегда будет в тренде.
21: Тренди.рф.
24: Бронь столов 225 44 33.

0: Папа, еще круг!
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Это действительно твой выбор?
5: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
6: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Ну что ж, потихонечку будем перемещаться в час новый совсем скоро. Подведем итог, не переживайте, самого лучшего автора скоро объявим. Тот, который задавал самые нетривиальные и любопытные вопросы, безусловно, такие есть. Вы прям, ребят, большие молодцы. Это эхо. Дилей. Че молчишь, тишь.
1: Ау, это падай по-татарски, да?
0: Что это?
1: Падай по-татарски, ау.
0: А.
2: Днем и ночью счастье зову.
0: А, вот, может, мы ее споем?
1: Давай.
0: Ну, попозже.
1: Давай.
0: Потому что время-то у нас
1: я
0: уже.
1: Я на все согласна.
0: Смотрите, время-то у нас уже, а дорожную информацию узнавать.
1: Давай, сейчас я на все согласна. Ау,
3: Бим-радио. Дёвые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам. Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Итак, 4 балла. Местами затруднения. Об этом нам говорит Яндекс.Карты, за что мы, конечно же, сердечно благодарим. Где крупные пробки, рассказываю. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали. 14 минут время проезда. 11-минутное затруднение на Закиево. От проспекта Победы до Академика Сахарова. 10 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта до улицы Закиево. 9-минутная пробочка на Кулгали от Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева. И 7 минут вы потратите на Академика Губкина от улицы Журналистов до улицы Академика Арбузова. Ситуация на мостах и дамбах к данной минуте следующая. Ленинская, мост Миллениум и треть транспортная абсолютно свободна в обе стороны. Кировская дамба, затруднение лишь из центра, и то в 1 балл. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе.
3: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Итак, третий час вечернего шоу на 102.8. По-прежнему вы слушаете БИМ-радио, с чем у вас...

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Итак, третий час вечернего шоу на 102.8. По-прежнему вы слушаете БИМ-радио, с чем вас сердечно поздравляю.

0: До 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Итак, третий час вечернего шоу на 102.8. По-прежнему вы слушаете БИМ-радио, с чем мы вас сердечно поздравляем. Здесь Ярославушек, Петр Нежинский. В этом часе тоже много всего полезного, любопытного и призабавнейшего вас будет ожидать. Но давайте же подведем итог наших вопросов, ваших вопросов и зачастую наших ответов. Виктор Степанович, кстати, обещали кланяться вам в пол. Благодарствую, говорит, и убежал опять на очередной какой-то симпозиум с практикантками. Ну, шутник, кто-то что. Морда вся покраснела, когда спросили, какие практиканты.
2: Страшно подумать, что там еще.
1: Да, да, но мы как бы не вникаем. Но он, в общем-то, обозначил лучший вопрос, который ему прям зашел, понравился. Он там вспомнил и про балет, и про какие-то пачки балетные. Вот у него все, короче, крутится вокруг этого вот фуэте. Юлечка, мы вас поздравляем за ваш вопрос. Товарищ табуретки, как раз он и был адресован. Когда балерина делает многократное вращение на сцене, почему по закону Буравчика она не вкручивается в пол? Вот. Принимайте наши поздравления. Подарочек достанется вам. Сейчас мы за эфиром вам обязательно напишем. И в подробностях, в общем-то, расскажем, как, чего, где, когда, почем можно будет забрать. Ну, а прямо сейчас мы забираем вас в увлекательное путешествие вместе с бабушкой.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на БИМ-радио.
2: Бабушка здесь, в эфире БИМ-радио, плюс 7-9-2-7-2-42-8, это наши мессенджеры. Можно поучаствовать вот так. Мы вам даем фразу, начало фразы, а вы нам ее окончание присылаете. До 19.40 мы разыгрываем два билетика в кино. Есть за что побороться, тем более, что на улице становится прохладно. Итак, вопрос на забабушку звучит так. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как... Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как... А он ушел, все равно ничего не слышит. Мы тут без него будем разбираться, почему, как и что повисло. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как... Плюс 7-9-2-7-2-42-8, игра за бабушка до 19.40. Можно продолжить фразу в наши мессенджеры, можно философски, можно с юмором.
1: Чем веселее, тем лучше, я вам скажу.
2: Да, мы еще должны вам песню спеть. Ау!
1: А, ее споем?
2: Да.
1: Давай, я с удовольствием. Ну, дождитесь.
0: Это вечерний Трубим.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
4: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
0: Реклама на БИМ-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
7: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка.

0: Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто-18».
3: Встречаем осень с новым дилерским центром «Джак Канавто». «Джак Т9». Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 359 тысяч рублей. «Джак Т9». Победитель премии «Внедорожник года 2025». Ждем вас в Восстание 131. 230 30 30. Победитель премии «Золотой плацон» 2025 года. «Внедорожник» 2025 года. Категория «Пикап». Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на jackcar.ru. Не оферта.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Ну, слушайте, пока вы сочиняете для игры «Забавушка» продолжение, мы тут подумали, покумекали, что-то как...
7: Говорит, продолжение, Ярослав, окончание.
6: Окончание фразы, да. В общем, говорит, ау, что-то как-то вот ау-ау, да? Не зашло ау.
7: Ну, может, ну да, что-то я разоукалась,
6: ну,
7: и думаю...
6: Ну, попозже, может.
7: В лес захотелось вот это все,
6: может,
7: грустно.
6: Попозже. Про любовь что-то захотелось.
7: Грибы захотелось собирать.
6: Ну, про любовь что-то захотелось.
7: Про любовь захотелось.
6: Про любовь захотелось.
7: Любви охота, конечно.
6: Да? Аж не втерпешь-то как. Вот, а тогда давайте, самый замечательный, я знаю, вот певец про любовь, это, как же его, господи, дядь Саша. Дядь Саша серенький.
7: Еще Саша Грей?
6: Вот, Александр.
7: Она, это про другое, там
6: Александр
7: тоже про любовь.
6: Александр Серов.
7: Да.
6: Вот, давайте вместе подпевать будем песню «Я люблю тебя до слез». Ух, уж мне эти слезы, ух, уж мне эти любовь, ух, уж мне это лето. Поехали.
7: Давай.
8: Глаза. Рождественское небо.
7: Вообще-то это мужская песня.
6: Ну ладно, я сейчас присоединюсь, подождите.

0: дальше? Продолжать будем?
1: Будем. Хоть кто-то мне эту песню споет.
0: Да ладно, давай.
2: Белизной твоей, манящей белой кожи.

0: люблю.
1: Соло! Все, у кого есть носовые платки, достаем!
2: И плачем.
1: Смахиваем слезы с чужого лица, даже если их там нет.
2: От любви.
1: И пусть вас любит кто-то.
0: Красивый,
1: любите себя, жизнь от

0: я алый предпочитаю, конечно.
1: Я вообще розы не люблю. Дарите женщинам пионы.
0: А лучше белые и розовые, и алые вместе.
1: Лучше две гвоздики, и все, продать.

0: друг друга, будьте счастливы, дышите друг другом. И пусть между вами будет не только воздух.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Мне тут бывшая моя СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
3: Мальчики, я вас обожаю.
2: Соус и глявы.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Вечер, пожалуйста, можно больше так не надо? Это про наше пение. Звучит как вызов, да? Давайте еще, ребят.
2: Можно, а зачем?
1: Да, на самом деле это же классно в конце вечера скинуть вот эту энергию, да?
3: Конечно.
1: Не с друг другом же ее скидывать.
3: Конечно.
1: Слово «оргия» же не просто так придумали.
3: Конечно.
1: В шоу. Ладно, не буду себя закапывать. Короче, +7 9 8 2 42 102 8. Игра за бабушку у нас здесь. Фраза у нас тоже здесь. Куда ее кинула? А вот. Вопрос Виктора Степановича завис в воздухе после того, как...
4: Я потеряла бумажку.
1: Во! Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как... И вот до 19.40 успевайте принять участие на кону у нас билеты в кино. После того, как он испортил воздух.
3: Вот так вот.
1: Вот так вот, да. После того, как во время оргии он предложил практиканткам сыр сиртаки.
3: Вот так вот.
1: Добавить свой салат, да?
3: Угу.
1: После того, как у него оборвался жгут на тарзанке.
3: Вот так вот.
1: Тарзанка с большой буквы, видимо, это что-то... А вопрос, Виктор Степанович, повис в воздухе после того, как услышал слово «оргия». Вопрос, Виктор Степанович, повис после того, как балерина сделала тройной тулуп, а юбка слишком задралась. Кто внимательно слушает вечернее шоу «Трубимбек». Вопрос Виктор Степанович повис в воздухе после того, как он испортил воздух своими мыслями, уходя из студии. Вопрос Виктор Степанович повис в воздухе после того, как Маргарита Федоровна нагнулась за упавшим карандашом. После того, как кто-то втихаря испортил тот самый воздух, да. Вопрос Виктор Степанович завис в воздухе после игры Ярославы с вопросом про оргию. Вопрос в эссе повис в воздухе после того, как курьер вместо документов принес пирог и сказал: «Это тоже важное!» Или влажное. А, нет, важная бумага! С начинкой из правды! Никто не решился спорить. Вопрос... Ты будешь читать тоже? У меня язык уже устал. А у меня еще личная жизнь, между прочим, на кону. Вопрос, Виктор Степанович, повис в воздухе после того, как в комнату вбежал кот в шляпе фокусника, громко крикнул: «Абракадабра!» Щелкнул хвостом. Можно звук щелчка? И все забыли, о чем вообще шла речь. После того, как он увидел переплату по ипотеке, вопрос, Виктор Степанович, повис в воздухе после того, как лопнула резинка на трассах.
3: На трассах?
1: На трассах.
2: Е-95.
3: Вроде все пока, да?
1: Врод?
3: Я говорю, вроде все пока, прочитали. +7 9 2 7 2 42 102 8.
1: Врод компот.
3: Продолжаем писать. Вопрос Виктора Степановича завис в воздухе после того, как...
0: Это вечерний Трубим.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
6: Знаете ли вы, что между Чукоткой и Аляской посередине находятся острова Диомида? Один из них принадлежит России, в то время как другой принадлежит Америке. Так сложилось, что между этими островами проходит граница, но самое главное – это смена часового пояса. Таким образом, разница во времени между островами, которые находятся на расстоянии 4 километров друг от друга, составляет 23 часа. Из-за этого их иногда называют островом «завтра» и островом «вчера».
5: В мире столько всего интересного.
7: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
8: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
1: Скажите, вы уже знаете, за кого будете голосовать на выборах в Государственную Думу?
2: За Илью Вальфсона. Он добивается новых рабочих мест, роста зарплат и перспектив для молодежи.
1: 18, 19 и 20 сентября приходите на участки и сделайте выбор в пользу результата.
0: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
9: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: На часиках студии 10 минут буквально остается до тех пор, когда мы перестанем принимать в зачет продолжение вашей фразы на фразу, которую мы сегодня вам предложили. Масляное масло у меня какое-то получилось. Ну да ладно.
2: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как. Именно так звучит фраза. Вы успеваете поучаствовать в игре за бабушку после того, как Ярослава спела ему «Я люблю тебя до слез». Там бы у всех повисли уши.
1: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как включили песню «Six Seven».
2: Six Seven. После вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как на пересдаче у студентки Маши случайно оторвалась верхняя пуговица на блузке.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. После того, как он его испортил. Вопрос.
2: Воздух.
1: Вопрос.
2: Воздух.
1: Ну, может быть.
2: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как в спальне в его шкафу кто-то... Вообще!
1: После того, как в психушке протрубили отбой.
2: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как в студию Бимрадио вошел Александр Серов, спел свой нетленный хит и подарил Ярославе коробку конфет и цветы. Какие цветы? А Петру задарил диски. Какие диски? С редкими... С редкими записями рок-н-ролльных команд.
1: Какая красота. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как обнаружилось, что он Марфа Васильевна.
2: Бывает. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как ему на ногу упал молоток. Трудовик, может, и сдержался бы, но молоток уронил ученик по имени Антон. Смешно.
1: После того, как упал его ответ.
2: После того, как отключили гравитацию. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как он потерял сознание. Все. А вы еще успеваете принять участие. Игра за бабушка. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На кону 2 билета в кино. Нужно продолжить фразу. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как...
0: Это вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: Ферта.
1: Данным Яндекс.Погоды. В Казани завтра, 17 сентября, переменная облачность, ночью и утром местами кратковременный дождь. Вот бы у нас ведущие прогнозы погоды были по сезонам. Осенью ведущая бы разговаривала именно вот так вот. Днем без существенных осадков. Какова погода, такова и ведущая. Ночью и утром местами туман, ветер северный, северо-западный, 6-11 метров в секунду. Ночью местами кратковременное усиление до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 17. Главное, чтобы Виктор Степанович ничего там не испортил. Максимальная температура воздуха днем плюс 13, плюс 18. Хотя мужик он симпатичный. Нижнекамск, набережные Челны, Елабуга. Днем до плюс 16 градусов осадки. Слюнка потекла при мысли о Виктор Степанович. Альметьевск, Бавлы, Бугульма. Днем до плюс 16 градусов. Небольшие осадки в виде дождя и моих слюнник. Нурлат, плюс 18 днем. Максимально завтра дождь небольшой тоже ожидается. В целом неплохая погода. Тетюши завтра вылетели. Тетюши, плюс 17 завтра днем. Небольшие осадки в виде дождя. Данные погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Программа для именинников. Вечерний тост.
4: Виктор.
5: Витёк.
4: Виктор Степаныч.
5: Витюшка. Витенька.
4: Он не Воздуханыч.
5: Витька.
4: Он Виктор Степаныч.
5: Степаныч.
4: Табуретка. Да, будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Начинаем, как всегда, с группы Бим-радио «Казань ВКонтакте». Не забывайте, пожалуйста, что у нас есть группа в Максе «Бим-болталка». Всем большой привет. Вступайте в дружную семью «Бим-болталки». Кстати, все чаще начали ребята встречаться на вечеринках от Бим-радио.
6: Молодцы.
4: А следующее, кстати, состоится уже 10 октября, где Петр Нежинский. Я возьму лучшие свои эти самые... Ну, панталоны. Я буду в тебя кидать.
6: Хорошо.
4: Да? Будешь давай. Дать? В общем-то, вы тоже приходите,
6: это,
4: тоже
6: кстати,
4: приносите.
6: Это, кстати, хороший конкурс может быть. Я возьму на заметку.
4: А, девчонки, да.
6: Да, девчонки, готовьтесь.
4: Уже можете не стирать ничего.
6: Готовьтесь.
4: В общем, да, также у нас есть сообщество в Телеге, также у нас есть в Максе сообщество, куда выкладывают видео. Вот сегодня интересное. Сегодня выложили правила, главное правило радиоведущего. Посмотрите, потому что вы думаете, у нас вообще тут никаких запретов. Все у нас есть. Группа Бим-радио Казань ВКонтакте. Гульсина Валеева сегодня отмечает свой день рождения. Марсель Хайрудин. Резида Габдрахманова, Елена Жданова, Ольга Дронова, Елена Петрова, Лисан Галиева, Ильнур Габитов, сегодня именинник, Айрат Айрат, а если кто-то с первого раза вдруг не понял, и Нияз Мифтахов, 44 года сегодня Ниязу исполнилось. Дорогие именинники, вам хорошего настроения. Знаете, если вы стоите, я уверена, вы стоите на нужном пути, но нужно не стоять, нужно идти. С днем рождения.
6: В нужном направлении.
4: Ура.
6: Ура. 2-930-800, вот такой еще номер телефона. Я всегда вам напоминаю, позвонив по которому в будний день, вы можете поздравления для своего дорогого ненаглядного или для своей зазнобушки. Это что ты? Вот. Что я хотел сказать? Забыл.
4: За ботушка, за бабушка.
6: Да.
4: За бабушка.
6: Вот, в общем-то, звоните и поздравляйте своих родных и близких по-особенному. Либо захотите... Если захотите, а вы, конечно же, захотите, то заходите на сайт bimradio.ru. Там есть такой раздел «Услуги». Там тоже все, в общем-то, написано. Я расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Очень такие, знаете, интересные личности появились на свет именно 16 сентября. Я акцентирую опять на семерочках. Вот такие вот нумерологические у меня кульбиты в голове постоянно присутствуют. Во-первых, это английский король Генрих V. Ну и бог с ним, как говорится. Михаил Илларионович Кутузов. Вот так вот. Сингапурский премьер-министр Ли Куан Ю. Вроде бы. А вот юморист Евгений Петросян, как вам? А актер Микки Рурк? А телеведущая Ангелина Вовк?
4: Ты не даешь мне ответить.
6: И как вам?
4: Нормально.
6: Обалденно.
4: Продолжай.
6: Я вам скажу еще, Александр Рудской, оказывается, отмечает свой день рождения, между прочим. Такой интересный мужчина. Плюс к всему, из музыкантов там, знаете, тоже все очень даже нехиленько. Но в опервых строках, да и, наверное, на нем мы сразу остановимся. Нет, я все-таки Белинду Батчер хочу отметить. Это вокалистка и гитаристка, автор песен ирландско-британского проекта My Bloody Valentine's. Родоначальники такого интересного жанра. жанра, как шугейс, они считаются. Те, кто в теме, понимают, о чем я говорю.
4: А те, кто в теле?
6: А те, кто в теле, в спортзал. Конечно же, король блюза.
4: А я думала, король лев.
6: Король блюза появился именно в этот день на свет. Невероятный, непревзойденный Биби Кинг.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.

0: вот так вот.
1: Тот Антон.
2: Вот так вот, вот так вот, вот так вот.
0: Давайте дочитывать ваше сообщение. Если будет что-то приходить уже после 19.40, в зачет,
1: все равно выйдет обратно.
0: Не да. Напомним нашу фразу. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как. Ну и дальше, конечно,
1: после того,
0: ваше сочинение.
1: После того, как у него повис. Это нам ответил слушатель, это не я.
0: Ага. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как в кабинете резко закончился интеллект.
1: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как у него треснули штаны, и при его громкой речи в зале наступила такая тишина, что было слышно, как у гардеробщицы в сумочке звякнул брелок от ключей.
3: «Ну что ж», — невозмутимо произнес Виктор Степанович, придерживая пояс, — «значит, тема действительно острая. Кто-нибудь дайте степлер, надо срочно зафиксировать позицию по всем фронтам».
0: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как получил табуреткой от балерины.
1: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как в перестрелке в криминальном районе освободились клички «Счастливчик» и «Весельчак».
0: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как он сам повис.
1: Грустная история. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как в темном подъезде кто-то его темно-темно окрякнул. Его «Эй, ботаник, иди сюда, на!»
0: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе.
1: Почему мне такое достается?
0: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как у него переспросили «Ша?», а кто-то ответил «Черемша!».
1: Кто-то ответил «Шу», что в переводе с татарского «скатывайся».
0: А тут вот по-другому немножко.
1: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе, так как косоглазие учителя держит напряжение весь класс.
0: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как все, обсуждая вариант найти выход из леса, услышали рядом рев медведя. Вышел он, значит, из кустов и лапой показал нужную сторону.
1: Алексей, вы мне нравитесь. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как в Москве прошел сбор фанатов певицы Пелагеи, так сказать, вот тот самый парад.
0: Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как на последнем слове вылетел передний зуб.
1: После того, как у него потекли слюнки от вопроса. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе после того, как он увидел, что у балерины все-таки сработал эффект буравчика.
0: Агась.
1: А после того, как после хорошей гулянки он проснулся в невесомости на МКС. Все?
0: Да, сейчас будем подводить итог. Оставайтесь с нами.
4: Это «Вечерний Трубим». Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-1».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
7: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
8: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
0: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников, проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально, избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
6: Да, тут разные.
7: Ага,
6: тут,
7: ага.
6: Тут, да, ага. Тут разные. Тут,
7: that's
6: да, тут
7: the way,
6: разные.
7: Ага, ага,
6: тут,
7: I
6: да,
7: like
6: тут разные.
7: Ага, ага.
6: Тут, да,
7: that's
6: тут разные.
7: The way, ага, ага.
6: Тут, да,
7: I
6: тут
7: like
6: разные.
7: It. Ага, ага. That's the way.
8: У меня другая песня почему-то. Да, да, да,
6: да.
7: Да, да. А нет, не
8: это тоже
7: не
8: могло быть. Да.
6: Игорь Никитин к нам присоединился. Кто...
8: Здрасте.
7: Здравствуйте,
6: а то недавно кто-то что-то прям понять не могли, что? Кто в эфире, а это был Игорь Никитин.
8: А частенько, да, меня путают. Видимо, у меня похож голос на всех ведущих БИМ-радио.
6: А
8: то
6: на
8: есть
6: меня?
8: Я, получается, голос.
6: А ты вот если будешь орать, ты будешь на меня похож.
8: Да.
6: Да.
7: Да.
6: Да.
7: Редлом вот этим вот.
6: В общем, Игорь Никитин проведет для вас программу «Привет-привет» совсем скоро. Петр, спасибо вам за эфир.
9: Взаимно. Взаимно.
6: Завтра услышимся. Кстати, завтра свободный микрофон. И главный герой
9: «Бимболталки»
6: к нам придет. Да, да. Кто, мы пока не скажем, знаете, завтра.
7: Но намеки уже есть.
6: Все, хватит.
7: Давай оглашать победителя. Давай.
6: Да, игра за бабушка. Нужно было продолжить фразу. Вопрос Виктора Степановича повис в воздухе. После того, как... Здесь, знаете, один слушатель нам дал много интересных ответов. Например, про Пелагеевский парад. Потом про... Это после того, как в Москве прошел... Нет, после того, как косоглазие учителя держит напряжение весь класс. В общем, все...
7: Ну, весело, да.
6: Все это очень весело. Алексей, вы мой краш на сегодня, так точно. И с вами обязательно свяжемся. Спасибо всем огромное, кто принимал участие в рамках сегодняшнего вечернего шоу «Трубим». И отдельно в «Забавушке» было очень много классных вопросов, ответов, точнее, вопросов тоже было много.
7: Вопросов сегодня много было классных. И в «Забавушке» все большие молодцы. Все большие молодцы. Мы вас... Любим, что ли?
6: А давайте, да, давай, как всегда, скажем.
7: Давай.
6: Скажем, что если вам сегодня никто не говорил, что вас любят, знаете...
7: Уже не скажут.
6: Знаете, нет, знаете, что мы вас любим. А мудрость дня нам нужна какая-нибудь?
7: Да, как хотите.
6: Я должна что-то вот найти. Подожди секунду, задержи их пока немножечко. А, вот, до Нового года сколько осталось? Вот. До Нового года осталось понять, как жить дальше. Все, мы вас любим, берегите себя. Пока. Муа, целуем. Пока.
7: Пока-пока.

0: Полина Гагарина на Бим-радио. Ну, конечно, миллионы голосов иногда звучат здесь, особенно в песнях. Разные-разные голоса. Ну, а у микрофона Игорь Никитин, буду одинешенек здесь. Хотя нет, почему это одинешек? С вами буду, по крайней мере, через час приветы будем также вместе с вами передавать. Ну, а пока, конечно, да, будет информация, хорошая музыка, шоу Шепелявых впереди, диджей Смэш и не только. Все это здесь вечером 16 сентября в среду. Вместе со мной, с Игорем Никитиным. Поэтому всем здравствуйте, всех приветствую. Всем прекрасного, хорошего вечера. Кто на прогулках, не забудьте зонт. Дождь что-то прям никак не утихает. Но надеюсь, что все поправится, по крайней мере, к выходным. Обычно в будни жарко, тепло, хорошо, а к выходным дождь. И прохладно, и все планы наперекосяк. Поэтому пусть планы обязательно сбудутся. Пусть среда хоть немножечко маленькой пятницы будет, но хотя бы предвкушением этих интересных ближайших выходных.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Криминальная хроника.
3: Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
4: Ага. Давай. Game over.

0: Сергей Лазарев на Бим-радио. Кстати говоря, если вы не знали, ну, я вот точно не знал, в школе, где учился Сергей Лазарев, его честь устроили небольшой музей, представьте себе, да. Но и в 1997 году он снимался в детском юмористическом журнале «Ералаш». Такой вот интересный человек, исполнитель и певец. У меня тоже есть интересные мифы и факты об актерах, о звездах, популярных и не очень. Ну, например, Дэвид Боуи и миф о разноцветных глазах всегда завораживали поклонников. Глаза Дэвида Боуи. Один казался голубым, другой карим, и многие читали, что у него гетерохромия. А на самом деле секрет был гораздо прозаичней. В подростковом возрасте Боуи получил травму глаза в драке с другом. Ну а поводом для конфликта стала девочка, в которую оба были влюблены. Инцидент оставил заметный след. Один зрачок остался расширенным, создавая иллюзию разноцветных глаз, ставший впоследствии одной из визитных карточек рок-легенды. Забавно, но дружба с Джорджем, ну, то есть этим другом, с которым они подрались, пережила ссору. Они продолжили творческое сотрудничество и вместе работали над будущими музыкальными проектами. Есть еще интересные мифы и факты. Я думаю, о них тихонечко расскажу вам в течение этого часа.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

0: вижу красиво.
1: Ну что, если продолжать интересные факты, то, например, Ром Зверь до музыкальной карьеры отучился в строительном ПТУ и работал мастером-отделочником. Представьте себе, да? Ну вот так вот, первое время в Москве зарабатывал на жизнь ремонтом и отделкой. Ну а я рассказываю про звезд из кино. Ну, я так понял, что больше не наших. Но все знают Дуэйна «Скала» Джонса. И тут была у него операция. Говорят, многим он, конечно, известен как неукротимая сила Голливуда и звезда «Форсажа», но даже настоящим супергероям приходится сталкиваться с личными проблемами. 26 лет назад, в 2000-х, Дуэйн Джонсон сделал операцию по уменьшению груди. Представьте себе, из-за гинекопластии, увеличения грудной железы. Ну, в общем, рассказывал он об этом открыто. Решение было чисто эстетическим. Он всегда любил демонстрировать свое подтянутое тело и не стеснялся ходить без рубашки. Но дискомфорт, в общем, неуверенно он себя чувствовал, конечно, да. В общем, история напоминает о том, что даже Скала, человек с мировым успехом и силой характера, сталкивался с бытовыми и интимными трудностями. В общем, вот есть у меня для вас и такая интересная информация. В общем-то, будут еще впереди звезды, и про Джеки Чана обязательно вам расскажу.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Ну и, конечно, интересный факт. До начала музыкальной карьеры певица Зиверт несколько лет работала бортпроводницей в Аэрофлоте и бизнес-авиации. Представьте себе. Ну, а сейчас мы ее знаем уже как популярную певицу. Так, ну что, обещал вам рассказать интересный факт Джеки Чана и неожиданный старт карьеры. Сегодня, конечно, Джеки Чан известен как мастер боевых искусств и комедийного кино, но его путь к славе был не таким гламурным. В начале своей карьеры он снялся в фильме для взрослых, для юного актера. Это был способ заработать и просто оставаться на плаву. Позже Чан вспоминал: «Мне приходилось делать все, чтобы выжить. Это было больше 30 лет назад. Даже Марлон Брандо снимал в откровенных сценах. Этот эпизод его жизни стал доказательством того, что великие актеры готовы начинать с самого низкого уровня, не теряя уважения к себе и своему делу». Есть еще интересные факты, но о них, конечно, чуть позже.

Но про Ани Лорак, наверное, вы знаете, что ее сценический псевдоним – это ее настоящее имя, прочитанное наоборот. Ну, в общем, псевдоним появился в 1995 году на конкурсе «Утренняя звезда». Уже была заявлена одна участница по имени Каролина, поэтому певице пришлось прочитать свое имя задом наперед. Но, собственно, до сих пор мы слышим ее песни и, конечно же, иногда даже подпеваем. Так, ну что, интересные факты продолжу рассказывать вам. Стив Бушеми, его первая профессия после, в общем, трагедии, одной звезды ограничились публичными словами поддержки. Но Стив Бушеми вернулся к своим истокам, к пожарной службе, который посвятил начало 80-х. Он провел 5 дней на месте одной из трагедий. Ну и вообще отказывался от интервью. Внимания СМИ для него не было. Это спектаклем. Но, в общем, такой вот красивый и интересный артист, оказывается, служил в пожарной охране. Вот вам интересные, интересные факты. Ну что же, будем продолжать наслаждаться музыкой здесь, на Бим-радио. Меня зовут Игорь Никитин. Всем доброго, прекрасного вечера.

Но стабильные мои уже начинают присылать сообщения. Ну ладно, в общем-то, где-то, может быть, заранее лучше, может быть, и не лучше. Но главное, ничего не терялось, по крайней мере, последнее время. Это уже хорошо. Я думаю, что чуть позже все-таки я напомню контакты для ваших сообщений. Может быть, у вас какие-то особенные праздники, не просто приветы, да, или особенное событие в жизни. Поделитесь, расскажете.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды на сегодня. Овны, ваш мозг будет искать соперников, проведите день, активно общаясь. Тельцы, отсутствие помощников вас, как ни странно, будет только радовать. Близнецы, небольшие ссоры с любимым человеком – это нормально, избегайте только кардинальных решений. Раки, как всем угодить и везде успеть, не растратив свои силы? Вот основные моменты этого дня для вас. Львы, раздробите большую цель на мелкие кусочки и действуйте планомерно. Девы, вас ожидает приятный, спокойный день, подходящий для отдыха. Весы, перед вами может остро встать финансовый вопрос. Скорпионы, действия окружающих будут нелогичными, реакция коллег и близких тоже может удивить. Стрельцы, еще немного, еще чуть-чуть, и вы получите желаемое, хотя у вас и так все есть. Козероги, неважно, чем вы будете заняты, буквально все принесет вам удовольствие и моральное удовлетворение. Водолеи, неоднозначный день, который потребует внутреннего стержня и самоконтроля. Рыбы, если с утра вы еще будете клевать носом, то уже к обеду ваша внутренняя энергия начнет буквально фонтанировать. Всем знакам зодиака желаем незабываемых моментов жизни.

0: Так, ну что, без пяти уже, значит, пора тихонечко приступать, начинать агитировать каждого из вас к программе по заявкам «Привет, приветов» на Бим-радио. В общем-то, каждый из вас может передать особенных пламенных сообщений. Напишите мне «Макс», плюс 7-9282-42-28. ТГ вроде тоже периодически работает. Работает сайт, работает приложение. Там есть специальные кнопки для передачи ваших сообщений. Кликайте, пишите. Буду всем рад. Будем по возможности, конечно, исполнять музыкальные пожелания. Уже накидали немного сообщений, но ничего, ничего. Я думаю, что мы справимся. Слушайте ровно в 21.00. Но сначала будет «Мой мир» на Бим-волне. Ну, а потом я приступлю к вашим сообщениям соответственно. Кто-то любит иногда смс писать. Тоже буду периодически поглядывать на эти сообщения. Ну, мало ли, вдруг кто-то до сих пор еще без Максовой.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну и счастливый я. Начинаю программу по вашим заявкам. Привет, приветов. Игорь Никитин у микрофона. Всем привет, доброго, прекрасного, особенного вечера. Сегодня дождливого, хоть немного, но все-таки прекрасного и приятного. Давайте начинать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Макс, пишите в ТГ, либо пишите с помощью приложения или сайта Бим Радио. Пишите смс на всякий случай, просто, не знаю, контрольный, видимо, какой-то. Так, ну что, Светлана...

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну и счастливый я. Начинаю программу по вашим заявкам. Привет, приветов. Игорь Никитин у микрофона. Всем привет, доброго, прекрасного, особенного вечера. Сегодня дождливого, хоть немного, но все-таки прекрасного и приятного. Давайте начинать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Макс, пишите в ТГ, либо пишите с помощью приложения или сайта Бим Радио. Пишите смс на всякий случай, просто, не знаю, контрольный, видимо, какой-то. Так, ну что, Светлана самым первым написала,

0: 8 800 200 42 128. Макс, пишите, пишите в ТГ, либо пишите с помощью приложения или с сайта Бимрадио. Пишите смс на всякий случай, просто, не знаю, контрольный, видимо, какой-то. Так, ну что, Светлана самым первым написала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани. Отдельно привет от Светланы Бимболталки. Очень жалко, что лето прошло. Поставьте, пожалуйста, песню Ротару». Да, только этого мало, конечно. Мало, только этого мало. Так, чего-то Валентин Юрьевич мне тут видосиков на каких-то присылал. Ой, ладно, в общем, некогда мне их смотреть будет, честно говоря. Привет, любимчик, слушаю вас уже 30 лет, самое крутое радио на земном шаре. Привет Карло Марковским, Марсовским, господи, простите, пожалуйста, рабочевским пацанам, кремлевским, вместе непобедимая сила. Ого, ого, ого, чего это тут вон назаказывали, назаказывали. Ладно, посмотрим, проверим, чего-нибудь да воспроизведем, я думаю, точно. Добрый вечер, я диспетчер. Передаю привет болтунам, тебе, Игорь. Спасибо большое. Расимка, мы с тобой. Если нужно будет, то поможем. Вот, рука поддержки, буквы поддержки прилетели. Денчику отдельный привет. Если можно поставить песню, посмотрю, поищу. Так, где это вы гуляли тут? Это во сколько это было? Ну, по традиции, видимо, да, в 7 утра. В 7 утра. Коктейльчики. Красота. Дим, когда вы фотографом станете уже? Когда мы тут людей увидим, а не только красоту того, что вы показываете нам? Так, DS пишет: «Добрый вечер, позитивный ведущий Игорь, любимый Бимушка, привет». Ой, я теперь позитивный. «Всем моим родным большой пламенный привет и благодарность за помощь и заботу. Сердечко большое красное. Также привет бимболтамушке, из рук сердечко сделанное. Всем здоровья. Поставьте, пожалуйста, группу «Браво», спасибо». Кстати, да, одна из моих любимых групп. Ну что, тихонечко буду исполнять ваши пожелания. Еще тут налетело-налетело. Ребята, ждите, ждите, пожалуйста».
1: Реклама на Бимрадио.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800. Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.
0: Ой, ну что, мне кажется, сейчас мы тут всей толпой будем говорить. Та-ра-ра. Главное не грустить. Но есть, по-моему, классный кавер от «Волги-Волги», такой же песни. Поподвижнее немножечко, поэнергичнее. Ну ничего, Софи Ротару тоже красотка. Готовы? Я еще пока нет, но сейчас вот надо будет быть готовым. Ладно, ладно, давайте сами уж, без меня.

0: Приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.
1: Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно.

0: серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Бригада.

0: Да уж, саундтрек наверняка погрузил во всех воспоминания, но какие же наши актеры после этого стали популярные. Но и потом уже, я думаю, сложно было играть какие-то другие роли.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Так, ну что, будем продолжать. Плюс 792-72-102-8. Я тут говорю, пишите, пожалуйста, приложение, пишите сайт. Сам еще ни одно сообщение тут не прочитал, исправляюсь. Так, добрый вечер, Бим Радио. Хотим передать привет и пожелать скорейшего выздоровления нашему любимому преподавателю Дарье Олеговне. Здоровья вам огромного. Мы переживаем за вас и очень ждем. Ваша группа М412. Слушайте, скинулись бы цветочков там, апельсинчиков, лимончиков, не знаю, корзину фруктовую бы подарили, бы привезли для выздоровления-то. Все-таки лучшие витамины, как говорится, да, это вот они самые настоящие. Привет, Игорь, привет, болталка. Ксении Сергеевне привет, песню бы для нее. Хорошо, хорошо, попробуем. Ну, по крайней мере, поставим в плейлист. Кстати, от самой Ксении я читал на телесообщение? Нет, не помню даже. Добрый вечер, Игорь. Передаю большой привет всем сотрудникам, слушателям любимого радио Бим-болталки, Бим-читалки. Вы замечательные, под шадой будем танцевать, я думаю, в скором времени точно. Привет, Бим-радио. Передаю всем привет вам, Бим-радио, матери Алсу, а также брату Айдару. Си, привет, Казань. Болталки, Бим-радио. Хочу передать привет еще свой любимый город Болгар. И также всем остальным городам, своим родственникам от Рустема Минахметова. Такое сообщение. Спасибо. Я, получается, тоже ваш родственник, потому как мне тоже привет передали. Привет, Бим, привет, Игорь Никитин, привет, Самир, привет. Рад видеть, если честно. Передаю вам привет всей Казань, Бим-болталке и всему, что связано с Бим-радио. И им от меня огромный привет. Вот. Угу. Ума Турман просит Самир. Думаю, заставим сейчас тоже в плейлист в час. Этот, если успеем, не успеем, посмотрим. В общем, что-то я хотел сказать. А, спасибо за запятые. Вот что хотел сказать. Спасибо огромное, прям, преогромное. Так, ассаламу алейкум. Привет всем ведущим Бим-радио. Всем из Бим-болталки. Вы лучшие. Так, желаю всем здоровья, крепкого, всех благ. Песню, наверное, не включу, скорее всего, как будто бы нельзя это делать. Вот, Шурпи Лагмановичу отдельный салам, давай обратно в болталку, пишет Алга. Ну, Алга, так значит Алга, идем мы, движемся вперед. Кто не успел, не написал, напишите, плюс 792-72-102-8, вижу еще ваше сообщение, но, думаю, к ним присоединюсь чуть позже. Дим, кто что-то заказал, прям. Я что-то как будто узнаю эти ритмы. Сейчас, видимо, двигаться буду вместе с вами. Надеюсь, вы слышите.

0: Нормально, мы так с вами слушаем, да? Датский музыкальный дуэт, играющий электронную музыку. В общем, даже группу они потом основали. Ну и в 2000 году выпустили первый альбом. А эта песня, интересно, какого года сама по себе? Сейчас я, наверное, найти точно не смогу. Но, по крайней мере, в прошлое нас отправил. Димка, спасибо большое. Ну что, московский бит впереди.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Такой вот он московский бит. Интересно, на татарский как сделать? Перевести, видимо, просто и все. Никаких проблем. Так, давайте продолжать. Привет, Казань, пишет Бахтияр. Спасибо большое. Вам тоже здрасте большое, прибольшое. Добрый вечер, Бим Радио. Хочу передать привет Альметьевску и Ознакаево. Брату Эдуарду, моим любимым племянникам, моей дорогой подруге, крестной Олесе, ее брату Славе. Что-нибудь из Depeche Mode Ильза просит. Спасибо, хорошо, посмотрим, проверим. Что у нас еще? Юрий напишет. Добрый вечер, Бимка-любимка. Господи, простите, пожалуйста. Как вы делаете эти белые сердечки? Надо поискать. Ладно, передаю большой привет Бим-болталочке, всем ведущим любимого радио. Хорошего вечера, просит песню. Ну, в общем, я так понял, за песни. Светлана пишет, спасибо большое. Ну да, вы, видимо, пели, лето прошло. Так, от Ленара сообщение. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет моей самой любимой ненаглядной девочке Светлане. Спасибо, что ты у меня есть. Поставьте, пожалуйста. Вы одинаковые песни заказываете, что ли? Или мне кажется просто? Может, не кажется. Может быть, так и должно быть. Главное, что услышали, увидели. Приветики, Игорь. Рад тебя слышать. Рауф рад видеть, честно говоря, да? Привет, любимые ведущие, любимые радиостанции, всем тем, кто узнал. Привет, любимые Казани, привет водителям такси. Ну, это прям традиция. Всем коэффициентов жирных, шикарных. Спасибо большое за эфир. Желаю всем вечера шикарного, суперского настроения. Бим-болталки по традиции тоже большой привет красоткам и красавчикам, красавчикам. Ух ты, прям до руки вверх прям даже, да? Ну, ладно, ладно. Так, здравствуйте, Ленар. Ну это, видимо, ко мне. Да, хотя можно по-всякому, как хотите. Передаю привет всей болталке, нашей большой команде. Всем не болеть, не грустить. Вот. Заранее спасибо. Песню тоже поискать надо. Кстати, слушайте, а чего вы там все болеете в этой болталке? Шурпа Лагманович что ушел, обиделся? Он просто ушел и все, что ли? Так же не бывает. Хотя иногда случается, когда хочется одиночества, покоя. Ладно, сначала под шаде давайте танцевать.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
0: Привет, приветов на «Бим-радио».

0: В общем, в чем-то говорят, сначала для себя, потом уже для кого-то. Хотя, если она сказка в жизни, то тогда, наверное, да, надо соглашаться.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Хотя, что это мне соглашаться? Да, она должна соглашаться. Я предлагаю. Хотя, нет, она тоже предлагает. В общем, ладно, у меня тут битва двуличности какая-то случилась. Давайте продолжим читать ваши сообщения. Если кто-то под ночь, под вечер не успел что-то кому-то сказать, передать слов особенных, приятных, напишите. Плюс 792-72-42-8. Либо воспользуйтесь приложением Бимрадио или сайтом. Как вы нас слушаете? Где вы нас слушаете? Тут сказать сложно иногда, действительно. Но, в общем, там есть специальные кнопки «Передать привет». Добрый вечер, Бимушка. Добрый вечер, Игорь. Хочу передать привет болталке. Пожелать спокойной ночи, сладких снов. Это вы Басте хотите пожелать Сансары спокойной ночи, сладких снов? Да, Наталья? Ай, ладно. В общем, тут задача-то я понял, ну, как бы сразу. Доброго вечера, прекрасная такая акварельная Казань. Шла под дождем с работы домой. Почему-то вспомнился замечательный фильм «Красотка». Поставьте, пожалуйста, песню «Роксет». Вот, вот такие вот, какие вот классные сообщения вы пишете. А? Всем влюбленным, любимым посвящается. От Дании Раулевны такое сообщение пришло. Красота какая. Вот, вот как надо получать удовольствие, ребята. Особенно под дождем. Если есть зонт, конечно, оно лучше. Если нет, еще интереснее, да? Так, болтуны любимого га. Привет, включите Губина. Вдруг облака растают, и дождь идет. Ну, слушайте, осень, оно должно же быть как-то все в дожди. Нет, разве? Думаю, как так. Так, Алгачева пишет, поставьте песню, еще раз салям. Ну, вообще. А если у нас такой нет? Тогда что делать? Сейчас посмотрю, поищу. Давайте сначала танцевать и не стоять, а то мы Турман. Самир, надеюсь, услышите.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну, действительно, да, осенью яблоки ел, шарлотку ел, яблочный сок пила, потом масочки красивые, да, что там еще, уточку тоже с яблоками. Ой, красота какая у нас, романтика. Так, это что? А, благодарю. Все, да, ок, отлично, прекрасно, здорово. Так, свет, дорога в аэропорт. Есть такая красивая песня, кстати, тут с вами не поспоришь, как говорится. Так, здравствуйте, я очень люблю Бим Радио, слушаю его постоянно, 24 часа в сутки. Вы спите? Вообще нет, я переживаю за вас. Хочу пожелать всем слушателям всего хорошего и сказать спасибо ведущим. А также я хотел передать привет своим близким, маме Люде, папе Андрею и сестре Лясе. Вот такое вот сообщение. Спасибо вам большое за приветы, за послания. Ну, кстати, слушайте, вот вам бы ваше сообщение бы написать к нам в отзывах куда-нибудь в 2GIS или в Яндексе, там же можно прокомментировать. В общем, ищите Бим Радио и напишите, почему нет. Нам будет очень приятно за абсолютно любой ваш отзыв. Спасибо заранее большое. Кто просил, тут руки вверх. А, Рауф просил, точно. Ну, давайте искать девчонок тогда.

0: is good.
1: I told you, they're the best.
2: Реклама на Бим-радио. Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.
2: Привет, приветов на «Бим-радио». Заходи на официальный сайт «Бим-радио» и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Летали-летали, в общем-то, к финалу мы с вами практически, да, летали-прилетали. Поэтому, если кто-то что-то не успел сказать, передать, сделайте это сейчас. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Напишите, пожалуйста, в Макс, так удобнее всех. Так, Галин пишет, передать, пожалуйста, любимому мужу Денису и сыну Владиславу, скажите, что я их сильно люблю. Передаю, пожалуйста, пожалуйста. Так, всем привет. Передайте, пожалуйста, что я вернулся из Санкт-Петербурга на родину. Город просто чудесен. Спасибо петербуржцам. Ух ты, красиво, как Антон. Ну, да, даем, передаем. Видимо, скучали очень, да, скорее всего. Как там, чак-чак, пишмак. Там такого нет. Ну что, давайте гулять под дождем. У меня Роксет тут по плану. То самое красивое, особенное. Ну и, как и обещал, в общем-то, надеюсь, вы слышите сейчас.

Ну что, как я понял, все передали, все написали. Надеюсь, что все услышали. Дня Раульна, вот, надеюсь, порадовался музыкальной композиции. Ну что, заранее всем спокойной ночи пожелаю. Будет у нас еще и дорога в аэропорт. Но тот, кто просил Сансару, прямо сейчас надо подпевать, наверное. Я прощаюсь, Игорь Никитин. Пока, услышимся.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
9: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2-930-800.
0: БИМ Радио.

0: Первые в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «БИМ-радио». 2-930-800. «БИМ-радио». Первое в Казани.
4: От любимых слушателей.
5: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

0: осень на любимой волне.
1: Ветер гонит пыль, подними стекло.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

пусто, тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: свет.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.